Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-Радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Модный московский шиномонтажье.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что страна, которая бьет рекорды по количеству производимых фильмов в год, это вовсе не Америка, а Индия. Так как немногие жители этой страны могут позволить себе телевизор, свободное время они проводят в кинотеатрах, где билеты стоят сущие копейки. На экраны страны выходит около 700 фильмов в год. Это 2 фильма в день.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани. Гороскоп
1: на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани в тестовом режиме заработала функция постоплаты за муниципальные парковки. Если водитель не успел оплатить стоянку в положенное время, у него остается возможность сделать это до конца текущих суток. В Государственной Думе предложили знакомить школьников с профессиями на рабочих местах их родителей. Ученикам хотят дать право 1-2 дня за год провести на работе у мамы или папы. Это не будет считаться пропуском, если подтвердят, что ребенок был на профориентации. У инициативы есть важная семейная составляющая. Ребенок не только узнает больше о разных видах труда, но и сближается с родными, начинает лучше ценить их профессиональные успехи. Психологи назвали приемы того, как сохранить спокойствие в пробке. Напрячь и расслабить мышцы рук, контролировать дыхание, сменить фокус внимания, выпустить эмоции через голос, например, через пение. А еще применить правило 90.

0: 30 секунд. Понаблюдать за эмоциями, сохраняя ровное дыхание. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 7:03, друзья мои, это означает только одно, что с вами начинаем работу мы. Сейчас ваше настроение будет подниматься потихонечку, негатив будет уходить. Вот, я вот, Андрей, расскажи, пожалуйста, как ваши дела?
5: О, у меня сегодня такое волшебное утро, прям чудесное.
4: Давайте расскажем, не хотите рассказать, пожалуйста?
5: Немножко деталей хотите, да, значит? Ну, я проснулся чуть раньше обычного. Так. Где-то на час.
4: Ага.
5: До того, как мне надо было еще вставать, соответственно.
4: Так.
5: И осознал, что дома нет никакой воды абсолютно.
4: То есть, вы имеете в виду, из крана нет воды, из фильтра нет воды?
5: Из фильтра нет воды, в графине вода даже закончилась, и в чайнике, на донышке, знаете ли.
4: Ах ты.
5: Альберт, чистили ли вы когда-нибудь зубы кока-колой?
4: Просто попили ее, получается, правильно
5: понимаю? Нет, зубная паста присутствовала. Кстати, мне кажется, что вот этот ментос с колой, да, они же там реакцию бурную делают.
4: Да.
5: В общем, у зубной пасты как будто бы что-то подобное есть. А может, мне показалось.
4: В общем, друзья мои, вот такие вот утренние эксперименты были у Андрея Дмитриева. Я напоминаю, что в отличном расположении духа, невероятно весело, мы начинаем сегодняшнее наше лучшее утреннее шоу на планете Земля, которое называется у нас «Утромены». Доброе утро. Ну что? Ну, добро пожаловать, друзья мои. Как же хорошо сегодня мне, а как же прекрасно сегодня, потому что сейчас...
5: Потому что у тебя вода есть, тебе еще бы не прекрасно.
4: Я, мало того, у меня еще с собой, Андрей, представляете?
5: Я же смотрю на ней, ты чувствуешь взгляд, видишь?
4: Вот, архыз. Такой? Понимаешь, если бы у меня такая же история была, я бы тебе сегодня сказал, а ты когда-нибудь подмывался архызом? Это очень плохо, очень плохо. Ну ладно, это давайте в области фантастики оставим. Пока, хотя я понимаю, что это возможно быть реальностью, но тем не менее. Но давайте, сегодня вторник у нас.
5: Там же газированный лучше.
4: Лучше, конечно, да. Если вы любите немножко остринки, я такой, чтобы пощипало вас немножко. Ну, мне ли вам рассказывать, друзья?
5: С лимоном не берите.
4: Да, она вот прям больно. В общем, друзья мои, сегодня нас с вами ждет невероятное. У нас сегодня вторник. Сегодня мы ждем Маргариту Тихонову. У нас будет на Лоботенах рубрика. У нас сегодня будет игра слово за слово. У нас легендарное возвращение. 3 500 рублей разыграем сертификат в магазин.
5: Да
4: двери.
5: Ладно.
4: Да, да. Наш
5: может просто
4: прекрасный.
5: Друг с другом сыграем, нет?
4: Возможно. Но сейчас посмотрим, кого ремонт ближайший. Там будет видно. Ну а еще огромное количество новостей в этом части «Утромани» в конце часа и историческая справка в ближайшее время. И во всем этом деле прикрывать вас будем мы, бригада. Напротив меня Андрей Дмитриев.
5: Всем доброе утро, Альберт Гузиахметов тоже тут как тут.
4: Здравствуйте. Ну, такого экспириенса, как у Андрея, конечно, у меня не было еще, но я думаю, что когда-нибудь кока-колы мы что-нибудь тоже почистим обязательно. Двигатель, например, а? Или унитаз, там же такая.
5: Вот я сразу. Что ты сравниваешь, а? Не надо вот этих сравнений, пожалуйста.
4: Все, извините. Друзья, напомню, что нам можно писать на 792-724-2128, Макс ТГ. Мы на связи, историческую справку пойдем сейчас готовить. Доброе утро!
5: Доброе!
4: Let's go!
1: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова. Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
12: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Историческая справка.
5: Так, 7 часов 12 минут, и у нас начинается историческая справка, друзья мои. И сегодня расскажем, чем знаменателен день 16 июня. Андрей, прикинь, половина июня пролетела вчера, мы это обсуждали.
6: Угу.
5: Мы уже во второй половине июня, поэтому, друзья мои, сейчас будет интересно. Значит, перед тем, как мы начнем... Доброе, по прогнозу дождь должен быть, но, Галь, у нас отмена. Да, действительно, что-то я прям ждал и не дождался что-то.
6: Уже несколько дней такая ситуация.
5: Отвратительно.
6: У меня родители уехали отдыхать, сад на мне оставили, говорят, поливай. И нету дождя, приходится ездить поливать.
5: Ох, эти родители, какая безответственность.
6: Я их автополив, я их.
5: Вот автопати, я думал, ты скажешь. Видишь, мы уже в другом возрасте, к сожалению.
6: Это у них там автопати.
5: Это у них автопати, у нас автополив. Доброе утро. Как нам с погодой? Не прохладно сегодня? Смотрите, ветерочек такой интересный, конечно. Сейчас в районе 20 градусов. Слабый дождь 10 до 12 нам обещают. И все на этом, как будто бы дальше солнечно. Но оказывается сегодня, что? Сегодня не больше 21 градуса? Серьезно? Странно, у меня телефон просто 25 показывал сегодня.
6: Да, мне тоже что-то подобное.
5: Интересно, конечно, интересно. Вот, ну и говорят, что Андрей сегодня стал ближе к африканскому народу в связи с тем, что...
6: Или да. Это уже не африканское что-то, наверное?
5: Это, нет, это очень хорошо у тебя сейчас получилось.
6: Я зевал просто.
5: Вот, смотри, очень хорошо у тебя получается, смотри, заберут в Америку в рабство. Ну, а мы прямо сейчас расскажем вам действительно про сегодняшний день. Давайте начнем традиционно с праздника. И сегодня праздник, который знаком каждому, но это как будто бы что-то несуществующее. Короче, день рождения Артека сегодня. В 1925 году в Гурзуфе открылась первая смена детского центра Артек. Несколько брезентовых палаток, в которых разместилось 80 пионеров, впоследствии он превратился в один из крупнейших детских центров мира. И в ЮНЕСКО, даже в 98 году, ЮНЕСКО признал Артек проектом 21 века, а позже центр получил статус учреждения под эгидой организации ЮНЕСКО.
6: Сейчас, наверное, там уже не брезентовые палатки, а прям серьезные строения, красивые, конечно, комфортные. Я просто на наши лагеря вот, в республике, в городе, в том числе...
5: Андрей смотрю. Жилки, он знает про лагеря много.
6: Нормальные сейчас лагеря вообще. Особенно вот этот супер лагерь.
5: Я знал, что попаду в точку. Ну, действительно, а я еще... Сейчас такая история, как Таврида-Арт, например, или Таврида просто, это в Крыму, тоже там бывал, тоже с палаток они начнут. Я думаю, что впоследствии там будет абсолютно все, там деньги невероятно выделяются. Международный день африканского ребенка сегодня. Андрей, смотри, как совпало.
6: Просто совпадение.
5: Не знаю, чистили зубы кока-колы африканские дети, потому что местная вода, скорее всего, убьет тебя с вероятностью где-то 95%, поэтому, возможно, у вас много общего на самом деле. Ну и проблема защиты прав детей, конечно, в странах Африки остается одной из самых острых, потому что многие живут в бедности, сталкиваются с трудностями. Образование, медицина под большим вопросом. И единственный, кстати, заработок наконец-то у них появился. Может, ты видел, когда африканские дети собирают их, кто-то там, они танцуют и там передают
6: приветы.
5: Кстати,
6: классно танцуют, да.
5: Круто, на самом деле.
6: Но у меня с ними много общего. У меня тоже с водой проблемы сегодня.
5: Вот, Андрей, понимаете?
6: Я понимаю.
5: Уже не Кировский район, это уже какой-то район Сахара, давайте называть, что ли, с отсутствием воды-то. Международный день семейных денежных переводов сегодня. Понимаешь, это когда... Милый, привет, переведи, пожалуйста, денежку немножечко.
6: Это в честь праздника сегодня будет, соответственно, перевод.
5: Я всегда, когда перевожу деньги, говорю, это тебе на день рождения или на Новый год, сразу обозначаю. Это что за лишние траты? Нам не нужны и в семейном бюджете.
6: Даже в феврале на Новый год можешь прислать.
5: Конечно, обязательно. Да я, нет, да и 6 января отправляю на следующий Новый год. И все, проблема с подарком решена, понимаешь? Международный день морской черепахи сегодня. Ты видел хоть одну морскую черепаху?
6: Я, где-то вот за стеклом видел ее, знаешь.
5: Понимаю, Андрей, вас. Ну, когда-нибудь, может быть, мы увидим ее. Например, большая, красивая, зеленая морская черепаха альбинос. Как тебе, в Куала-Лумпуре водится?
6: Что-то здесь не сходится. Она альбинос или зеленая все-таки?
5: Она зеленый альбинос. Что ты тоже, зеленый альбинос, что непонятно тебе? Немножко такой салатовый оттенок, зеленый альбинос просто.
6: Салатовый? Обычно сумка.
5: А синий альбинос, это голубой получается. Салатовый? Я даже сразу и не понял. Не знаю, черепаший суп знает, черепаший салат это уже... Хотя удобно, он сразу в таре же идет.
6: Своя тарелка. Ой, получается, черепаха всегда в своей тарелке?
5: Да! Ой, сейчас. Друзья мои, сейчас, смотрите, текст потерял, слишком сильно смеялся. Интересные праздники и праздники в других странах сегодня. Международный день водопада. Вот, ну, ладно, вы сами поняли.
6: Лет сегодня такой, я стану водопадом.
5: Я стану водопадом, да, конечно. День благодарности арбористам сегодня. Давай, спокойно. Это к индустрии гинекологии никак не относится.
6: Нет.
5: Другое. Это, значит, в США есть такие люди, арбористы, специалисты по уходу за деревьями.
6: Ого!
5: То есть красиво стригут, какие-то формы и так далее. В общем, такая вот день благодарности арбористам. И удивительно, что рядом следующий праздник — это день чекушки.
6: Да?
5: День, конечно, это...
6: Вот об этом мы зря рассказали, мне кажется.
5: Ни одна валюта не была в нашей стране тверже, чем чекушка. Я вас уверяю, когда-то чекушка могла сделать всякое. Понимаете, если у вас есть чекушка, вы могли, например, заказать трактор на участок, чтобы убрать снег, да, или там...
6: Ну, чуть дороже стоит то сейчас.
5: Ну, часто, да. А тогда, я вас умоляю, друзья мои. Старинная, кстати, четушка раньше была. Стеклянная бутылка на 250 миллилитров. Вот оттуда и с четушки пошла чекушка. Вот. Алкоголь, конечно же, вредит здоровью. Поэтому расскажу вам немножко про Ирландию. Сегодня у них день блума. Не блуда, Андрей, не надо на меня так смотреть.
6: А я уж туда собрался.
5: Ирландцы гордятся писателем Джеймсом Джойсом и романом Уиллис. Там Леопольд Блум главный.
6: Кто Уиллис? Я что-то не расслышал.
5: Брюс. Брюс Уиллис же, ты видел?
6: Да, откуда
5: Уиллис? Нет, он? Подожди, он не Уиллис же. Не
6: а потом
5: еще
6: залез.
5: Да, ужас какой-то, конечно. Короче говоря, в честь персонажа праздник. Ну, а я перемещаюсь в народный календарь. И у нас сегодня по народному календарю, ну, друзья мои, встречайте, Лукьян Ветряк. Народный праздник. Получил.
6: Задувай, Лукьян Ветряк.
5: Это Лукьян Ветряк, это который? Брат, кинь, пожалуйста, мне полторашку кинь, я тебе завтра, клянусь, отдам. Ветер пошел. Значит, народный праздник получил в честь святого мученика Лукилиана. А прозвище Ветряк появилось не случайно. На Руси в этот день внимательно следили за ветром. Он сегодня сильный, кстати. По его направлению пытались предсказать погоду и будущий урожай. Вот сейчас я открываю, смотрите, погоду. Вижу по погоде, что юго-западный ветер. Теперь возвращаюсь обратно и смотрите, что тут пишет. И считалось, что южный ветер помогает хлебам быстрее созреть.
6: Вот. Ранний хлебушек-то будет у нас.
5: Будем ждать, конечно.
6: Это прям вот свежий хлеб, надпись будет. Это в двойной смысл. Он свежеприготовленный, еще и свежего, соответственно, пшена.
5: А тебе нравится? Тебе нравится, вот когда ты вот натыкаешься в магазин на свежий хлеб, такой он хрустящий снаружи, он мягкий и горячий еще внутри.
6: Да.
5: Ты его так разрываешь, там мяч еще такой теплый-теплый. Да, ты берешь какое-нибудь молочко еще в магазине, выходишь, вот так вот батон раз хрустящий, молоком запиваешь, слюна пошла у вас у всех, я все понимаю, ребятки, но сегодня я позавтракал, поэтому вам хана.
6: Кировский сегодня вот так, если честно, да? Чего не согреешься? Да,
5: единственная возможность, как говорится, сегодня хоть как-то помыться. Слюноотделение, наше все. А в Лукьяновый день крестьяне выбирали место для будущего колодца, оказывается. Старинный способ, знаешь, какой?
6: Какой?
5: Ставили на землю перевернутую сковороду,
6: ага.
5: И через некоторое время проверяли ее дно. Mm-hmm. Если на металле появлялась влага, считалось, что вода находится близко, и копать колодец можно именно здесь.
6: Mm-hmm.
5: Я уже представляю, как Тефаль такие говорят, ну, у нас новые сковородки, и вы не знаете, где...
6: Они лучше определяют,
5: где колодец, да. Если наш специальная метка намокла, значит, колодец здесь. Ну, слушайте.
6: Какой-то тефлоновый или какое-то там покрытие еще было?
5: Ну, для тех времен не думаю. Там чугунное покрытие, ржавое покрытие было еще у нас очень хорошее.
6: Непомытое покрытие.
5: Да, непомытое, жировое покрытие. Разное было. Дождик на Лукьяна предвещает грибной сезон. Сегодня будет гроза на Лукьяна, вообще к сенокосу.
6: Да ладно.
5: Вот такие вот дела, так что имейте в виду. Ну и давайте сделаем так, друзья мои. Мы вам расскажем, какие исторические события произошли сегодня, 16 июня. Сейчас про инквизицию поговорим и переместимся в 1633 год. Тогда суд инквизиции признал Галилео Галилея виновным в поддержке гелиоцентрической системы мира. Ну, значит, знаешь, наверное, да, историю есть такая, ну, раньше думали, что...
6: Я передачу смотрел, да, раньше, по-моему.
5: Ну, да, но именно Пушного казнили же тогда, это его реинкарнация получилась. Смотрите, значит, если без шуток, то Галилео Галилей предположил, что все думали, что Земля стоит в центре, и вот все, что в небе перемещается, Земля стоит в центре, и вокруг нее все вращается.
6: Ну, так приятно осознавать же, конечно, как будто в центре.
5: По-моему, геоцентрическая она называется. А вот гелиоцентрическая, если Галилео Галилей посмотрел, посчитал, говорит, так, подождите, это Это не вокруг нас все вращается. Это мы вращаемся вокруг Солнца. Гелиос. Солнце. Гелий. Mm-hmm. Водород. Mm-hmm. Ну, в водородном составе имеется в виду. И вот тогда, ну, его в инквизиции послушали и говорит: ой, вы так интересно говорите. Вот здесь посидеть пока. Вот здесь. Вот, вот сюда заходите. Ну, это похоже на темницу. Да-да-да-да, проходить там очень удобно. Сейчас жарко же. Вот там посидеть пока вот здесь. Все, и он так вот сидел.
6: Темницу специально, чтобы он солнце не видел как раз.
5: Да. Но на самом деле, несколько дней его обвиняли-обвиняли, потом его вообще заставили публично отречься от своих взглядов. Представляешь, как больно было выйти к людям и сказать: ладно, я ерунду, короче, сказал. Нет, в итоге вокруг земли все вращается. Если быть конкретно вокруг инквизиции, говорит, заткнись. Он говорит: да-да, все, извините, пожалуйста. Так что все, говорит, ерунду сказал. И ушел. Все, и там потом такое началось. Вот, надо, чтобы знать, что началось, историю надо изучать, тоже сидеть тут. 1783 год. На берегу Южной бухты заложили первые постройки будущего Севастополя.
6: Mm-hmm.
5: Дом для командующего эскадрой, часовню и пристань. Всегда мне нравится в те времена, как все начинается. Мы же знаем современные города, они огромные, красивые, невероятные. Вот. А когда-то Казанский Кремль был деревянный, например.
6: Да.
5: Да. Вообще бы не дожил до наших дней, если бы кирпичный тогда не сделал. Вот поэтому я тоже, мне дом говорит: может, тебе каркасник какой-нибудь деревянный? Я говорю: нет, кирпич надо строить. Вы посмотрите на Кремль, посмотрите, белый. Кому нужно этот деревянный, сгниет же?
6: Надо же столько лет, чтобы твой дом простоял.
5: Конечно, 1000 минимум надо, чтобы мои еще правнуки там жили, понимаешь? Спасскую башню хочется. Ну, не знаю, в общем, подумаем потом. А, 1815 год, кстати. В битве при Линьи Наполеон Бонапарт одержал свою последнюю победу. Он разбил армию фельдмаршала Блюхера.
6: Ну, он радовался тогда, но не знал, что дальше будет.
5: Да. Фельдмаршал получил прозвище Блюхер-Мухер. Ну, это...
6: Прикольное прозвище.
5: Прикольное, да. К сожалению, только в моей голове было намного смешнее. 1842 год. Николай I своим указом учредил в Санкт-Петербурге депо образцовых мер и весов, что положило начало развитию российской метрологии.
6: Mm-hmm.
5: То есть метрология, что она делала? Да, если у вас есть прибор, она проверяет точность, да, там, точность измерения, там, весы, температура и так далее. То есть отдел метрологии занимается именно этим. Вот они как раз-таки, чтобы было понятно, как мерить, чтобы был какой-то эталон, вот, собственно говоря, Николай Первый с этого начал.
6: Представляешь, работал раньше в службе главного метролога одного из предприятий казанских.
5: Да говори как есть.
6: Ну так и работал в службе все главного метролога, да.
5: Я думал, ты скажешь просто завод, ну ладно. А. Сейчас представляешь, сколько ты...
6: Оргосинтез.
5: О, кто знает Андрея Дмитриева как метролога? Напишите, пожалуйста. Кто знает Альберта Кузяхметова как вентиляционщика из Эликона? Тоже напишите, пожалуйста. Удивительное дело. 1874 год. В Кембридже открылась Кавендишская лаборатория. Там позднее открыли электрон, нейтрон. Впервые искусственно расщепили атом и внесли большой вклад в изучение структур ДНК.
6: Они вообще с камнями планировали работать, по сути, по названию, а так много всего открыли.
5: Ну да, получается. Ну такие ребята тоже серьезные.
6: Разошлось у них там и понеслось.
5: Ой, как много. Ну давай, слушай, немножечко придется ускориться, потому что оказывается тут целая история впереди. Генри Форд в 1903 году зарегистрировал компанию Ford Motor Company.
6: Mm-hmm.
5: В том же году зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. Ну, соответственно, у них вот старт как раз-таки начинался.
6: Может, они как-то взаимосвязаны между собой там?
5: Возможно. Кстати говоря.
6: Первые форды на Пепси ездили?
5: Мотор же мыть надо как-то было. Вот Пепси и представил.
6: Зубы чистить как надо было?
5: Ой, ну это уже в 26-м году, 2000. США. В 1911 году появилась компания Computing Tabulating Recording Company, которая позже название получила IBM. Немножко сократили, ребят. Значит, Артек открылся в 1925-м. Мы об этом говорили. В Москве открылась ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства.
6: Ой, потрясающее местечко.
5: Это было на базе сельскохозяйственной выставки. Сейчас, конечно, это красота неимоверная. Очень красиво и здорово. В 1963 году первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова отправилась в полет на корабле «Восток-6». В 1983 году Юрий Андропов стал председателем президиума Верховного Совета СССР и формальным главой государства, соответственно. Ну а в 1996 году в России прошел первый тур президентских выборов, по итогам которых Борис Ельцин сохранил пост главы государства. Mm-hmm. Такая была история. В 2015 году, это ровно 11 лет назад, получается, Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. У него долго не получалось, потом как получилось, и вот еще раз получилось, получается.
6: Получается так, да.
5: И вот мы здесь, друзья мои. Да, конечно. И на этом, друзья мои, мы перемещаемся к дням рождения великих, кто родился и, к сожалению, уже не с нами. Но это было давно, но тем не менее мы помним о них и сегодня. Джованни Боккаччо родился, итальянский писатель и поэт, автор Декамерона. Иван Ганнибал, российский военачальник, главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона, тоже родился. Салават Юлаев, слушай, башкирский поэт, национальный герой, сподвижник Емельяна Пугачева, ничего себе.
6: Mm-hmm.
5: Вот вам и Салават Юлаев. Life. Далее, значит, Александр Фридман, математик и физик, он основоположник современной космологии, автор теории расширяющейся Вселенной. То есть он предположил, что Вселенная постоянно в расширении находится. То есть как бы мы там ни изучали Вселенную, то есть пока мы там доберемся до ее условно каких-то границ, она уж к этому времени еще больше расширится и станет совсем...
6: Хорошо, что он это все сделал после Инквизиции уже, да, от этого всего.
5: Значит, участник группы «Аквариум» Сергей Курехин, композитор-музыкант, интересная фамилия, конечно. Советский российский журналист, бывший главный редактор газет «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин родился в этот день. Ну, а в 1971 году родился знаменитый, легендарный Тупак Шакур. О. Американский рэпер, актер, одним из самых влиятельных исполнителей в истории хип-хопа. Вот, ну, говорят, что его заказали. Представляешь, что Шуга Дэдди его.
6: Привет-привет, что ли?
5: Ну, наверное, закажут его когда-нибудь, не знаю. Ну, а кто с нами по одной планете все еще ходит? Давайте посмотрим внимательно. Во-первых, ну, немецкий футболист Юрген Клоппа. Это тренер, бывший наставник Боруссии Дортмунд и Ливерпуля. Сегодня отмечает день рождения.
6: Ему надо свои матрасы производить. Ну, матрасы от Клоппа.
5: Да. Далее, 39 лет Ольге Кузьминой, актрисе, прославившейся благодаря сериалу «Кухня» и озвучившей Чебурашку в одноименном фильме.
6: Mm-hmm.
5: Вот. Анна Чиповская, актриса театра и кино, тоже 39. Она сериал «Вот теперь» сыграла 18+. А также кто-нибудь видел «Мою девчонку». Такие вот невероятные. Ну и британский певец, мировая известность, которому принесла хит «Love Me Again» Джона Ньюмана, 36 лет, друзья мои. Всех поздравляю. На этом историческая справка. Все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
6: Ну и доброе утро!
5: А мы об этом расскажем еще с удовольствием. Доброе утро.
7: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
8: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
9: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
12: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
13: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
14: Я ротель,

0: еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
7: Самый точный прогноз погоды, дамы и господа. Давайте вместе с вами разбираться. Андрей, пожалуйста, будьте любезны, расскажите, что в итоге сегодня будет у нас?
8: Так, ну что, плюс 22 в Казани уже, да, ощущается как плюс 23. Вчера в это время была такая же температура, прям один в один, плюс 22 тоже. Слабый дождик нам обещают с 10 до 12 сегодня. Ветер, кстати, 3 метра в секунду юго-западного направления. Ну и что касается максимальной температуры воздуха, то плюс 23 нам сегодня обещают днем, плюс 15 ночью, 2 капельки рисуют. Сейчас посмотрим. Вот опять же, с 10 до 12 есть вероятность дождя, но я смотрю, 30%, не очень-то и много. А потом солнце, ну и луна, соответственно, и снова солнце. И только уже в 11-12 там завтрашнего дня обещают нам дождик. Ну, вчера, кстати, тоже обещали сегодня дождь.
7: И что в итоге? Не было ничего?
8: Нету, да. Нет, подожди, я с утра проснулся, что-то там мокренько было как будто на улице.
7: Ну да, есть такое. Я вот не знаю вообще, он идет, нет, это вообще дождь этот невероятный. Что это, как?
8: Может, он вообще не существует?
7: А мы вот, кстати, где-то была новость вообще об этом, потому что этот циклон из Москвы, принесет он или не принесет дожди, мы с вами сейчас и обсудим тогда. Андрей, спасибо большое за сам точный прогноз погоды. Наблюдаем внимательно.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
3: Шоу «Утромены».
9: А я думал, сова.
7: Тут уже люди ругаются, говорят, ребят, а где у вас дождь вообще? Я вчера машин помыл, говорит, а толк-то никакого. Будет сегодня, похоже, чуть попозже, сейчас разберемся. Да, еще пока есть такая возможность. Пока есть такая возможность. Я просто, понимаете, приехал же, я же приезжий. Не родной же это мой. Доброе утро. Машина уже пока с 23 градуса. Мост. Это что-то уже на польском получается. Мост Вишневского на Миллениум в сторону квартала проверяют на безопасность левой и правой стороны. Полностью заняты спецслужбами. Проездные два средних ряда. Собирается пробка, идут медленно. Видимо, мост изучают. Красиво, говорит, у вас тут. Невероятно, говорит.
8: Ну, у нас просто сразу же Миллениум есть в списке мест, которые надо посетить просто.
7: Обязательно куда-нибудь без него, конечно. Господин Бабай вот написал нам: доброе утро, БИМ, всем отличного дня, хорошего настроения. Салям, Бабай! Вот так вот. Слышали вы хоть раз свое
8: адрес. Теперь слышали.
7: Ну вот теперь, да, получается. Ну а давайте посмотрим. Значит, у нас есть такое...
8: кстати, сводка. Про дождь написали. В 3 утра хорошо так пролил дождик в авиастрое.
7: Вот, хорошо, хорошо. Немножко пыль, пыльцу, да, прибыл. Странно, что пыль и пыльца с одним корнем, на самом деле. Это что такое еще?
8: Ну, одно из другого вытекает просто.
7: Что, вы хотите сказать, подождите, если пчелы, они из пыльцы делают мед. Вы что хотите сказать, что есть и пылевой мед, что ли, какой-то?
8: Ну, это грязные пчелы делают пылевой мед.
7: Неправильно, грязные пчелы. Ну, помойте пчелы и тоже сидите, вы же пасечники. Циклон из Москвы. Принесет ли он затяжные дожди в Татарстан или нет? Просто синоптики уже предупреждали, что середина июня в республике будет неустойчивой. У нас сначала была аномальная жара. У нас, помните, был плюс 30, потом пришел холодный фронт. Ну вот, и сейчас настоящая драма. Например, если смотреть на Москву, там же сначала недельная жара была, а потом ливни, гроза, град, улицы затопило.
8: Ой, я фотки видел, очень страшно там происходило.
7: Опять-таки, я просто хочу подчеркнуть, да, шутки шутками, но Москва затопила улицы, торговые центры, вода заливалась в вестибюле метро, электрички, ребята. Ну, это сильные дожди. У нас такое тоже происходит. Вот недавно было то же самое. У нас очень сильный дождь. Это прям очень сильные дожди. Теперь же этот циклон близится и движется потихонечку на восток. Казань и весь Татарстан ждут затяжные дожди, тут говорят нам. Они могут продлиться минимум 10 дней подряд. Местами ожидаются грозы, град, порывы ветра до 18 метров в секунду. И прикольно. Тут даже предупреждают, что лучше, короче, подготовиться к так называемому ливневому апокалипсису. Я бы так, конечно, это не называл, слишком громко, мне кажется.
8: Пугающе немножко звучит,
7: такой
8: действительно.
7: Такой немножко ливневый такой...
8: Просто написали бы плавки, наденьте и все.
7: Да, чуть больше, чем моросит дождь, и чуть меньше, чем ливень апокалипсисный. Вот так вот. Как вам такое определение?
8: Чуть добрее уже.
7: Вот добрее надо быть, все правильно. Да, у нас тем временем у нас потихонечку, движется. Я просто, я тут вижу последствия в Москве, вот, потому что затоплены были улицы в Москве, там, Южная Бутово, Хорошего Мневники, пересечение МКАД Щелковского шоссе. Я уже начал просто говорить, что происходит в Москве, прикольно.
8: Ты сейчас пробки не начнешь рассказывать.
7: Там просто автомобили и автобусы двигались буквально вплавь, понимаете? И это Москва,
8: да,
7: еще
8: раз. Да, я видел это.
7: Ливневки, видите, это не только у нас, оказывается, такая проблема есть. Залило водой там торговый центр, потоки лились на головы посетителей буквально. Ленинградский вокзал, электрички, подъезжающие к городу, приняли водные процедуры все. Повалены деревья, трамвайные пути залило. Пришлось откачивать воду даже. Ничего себе. Ну, в общем, друзья мои, надеюсь, у нас прямо так не будет. Потому что, справедливость есть, как всегда. Все в Москве, включая и вот такие вот серьезные последствия в виде, конечно, ливневого апокалипсиса. Мы с вами, как всегда, средняя полоса, очень удобно. Много у нас, наверное, не будет каких-то проблем. Будем наблюдать, так сказать.
8: Но немножко дождик нам можно.
7: Это, конечно, да. Ну, Андрей так говорит, потому что у него воду дома отключили. Ему дождь сейчас очень нужен. Жизнь необходима, я бы сказал.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Эх, начальник! Песня с детства вспомнил, извините. Что это за песня такая? Напишите, пожалуйста. Добрый день, пишет Ильнар. Много сотрудников ДПС из других регионов. Будьте внимательнее. Вообще, да, удивительно, что... Я говорю, вот...
2: Это обращение кому, может быть, к сотрудникам ДПС из других регионов как раз?
1: Буквально всем.
2: Всем быть внимательнее.
1: Буквально всем. Но, если честно, удивительно, да, что мы вспоминаем о правилах дорожного движения только когда со всех регионов пригнали сотрудников ГАИ. Понимаешь, вот это вот мне все время... Никогда я это не пойму, наверное. Может быть, и пойму когда-то. Ну, не знаю, в общем, друзья мои. Доброе утро, хорошего эфира. Работаем на саммите АСИАН, вот Шамыч Кировский. По бизнесу, говорит, двигаемся. Говорит, передает всем привет. Что, молодец, хорош, конечно. Это гениально, если честно. Ой, пришлось немножечко, значит, почитать интересные сообщения здесь сегодня. Пока все еще люди переживают за то, что, друзья мои, говорят, спрашивают многие: Андрей, закрыл ли ты свой гештальт и порыбачил ли ты с причала?
2: Нет, еще пока.
1: Хорошо. Ну, тогда мы очень сильно ждем, потому что, ну, извини, Андрей, ну, шутка сама себя есть, пока ты не сходишь туда на причал, понимаешь, сама себя не родит.
2: Понимаешь? Пока, знаешь ли, руки не дошли до удочки вот. Еще в этом году.
1: Надо тебе взять удочку, пойти на причал, порыбачить там, да, на гору посмотреть, да, там солдаты. Ну, я ждать тебя должен, песню, что ли, всю перепевать. Ладно, хорошо. Доброе утро. Да, вспомнили песню, благодарю вас.
2: Подождите, а пискари, они где вообще у нас клюют-то?
1: Они, я, на что они клюют?
2: На что они клюют?
1: Скорее, я вот тебе, я тебе могу сказать, тебе не понравится, я думаю. Из хороших новостей.
2: Тогда и удочка не нужна.
1: Конечно, давным-давно уже все все пользуются. А ты видел вот эти видосы в интернете? Вот когда вот так вот.
2: Я такие видосы не смотрю.
1: Пальцем вот так вот приманивает большим, рыба подплывает, раз за палец его хватает, а он раз рукой и все, и переиграл.
2: Непонятно, кто кого поймал.
1: Да. Так человек с IQ примерно около 100 победил рыбу с IQ примерно минус 100. Вот это, друзья мои, достижение.
2: А тут сразу вспомнили, что... Мне кажется, все сильнее ждут, когда Алиберт в Голубых озерах искупается.
1: Ребята, я вам честно скажу, господин Ворон абсолютно прав. Я ездил на разведку, я все посмотрел, выбрал себе место. Скорее всего, в один день я просто встану в 3 утра и съезжу все-таки.
2: Да?
1: Вот, я уже, да, себе присмотрел там все. Так что, ребята, совсем скоро все будет, не переживать.
2: Давай,
1: обещал, сделаю.
2: Меня тоже возьми с собой.
1: И тебя с собой взять? Ну, да. Андрей, это уже платно.
2: Вдруг там пискари клюют.
1: Видишь, там пискари окружили меня. Андрей, бери палку быстрее, отгоняй от меня. Страшно. Так, что у нас еще из интересного? Ребят, говорит, сегодня последний ОГЭ у сына по информатике. Пожелайте ему ни пуха, ни пуха, ни Винни-Пуха,
2: да.
1: Ни черта, получается.
2: Да, сейчас все, у кого ЕГЭ, такие хором: «К черту!»
1: Да, красиво, конечно, черт побери вообще. Вот, а тут уже, значит, сходить вдвоем на светло-синее озеро. Один купается, другой с причала рыбачит. Отличная идея, кстати.
2: Да.
1: Причем нормально. На меня же рыбачит. Я в костюме рыбы, все, закроем все гештальты разом навсегда. Вот, возможно, кукуха отлетит, конечно, сильно довольно-таки.
2: Нас уже Артем вот приглашает, говорит: «Херлер, ты у меня на даче залив и рыбалка, Белов уже был».
1: Молодец вообще. Ничего себе. Это он сразу после того, как его друзей убили, да, к вам приехал? А подождите, про какого Белова?
2: Он там прятался как раз, да.
1: Черт побери. Ну, нам же с тобой надо куда-то на светло-синее озеро, там на чем-то ехать, это же далековато. Я знаю даже на чем, Андрей. И это, конечно, автомобиль «Лада». Идеально для Голубых озер.
2: Наверное, конечно.
1: Ну что, туда много вмещается.
2: Да.
1: Вот.
2: Окошки открыл с ветерочком.
1: А
2: едешь.
1: Не надо, кондиционер давным-давно. Еще в моей машине 14-го года кондиционер стоял. Все классно было.
2: Да?
1: Конечно. И вопрос, конечно, «Лада» автомобиль нам всем понятный. Вопрос, как его и где купить. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Если вы мечтаете о новой «Лада Канавто», точнее, если вы мечтаете о новой «Лада», не «Лада Канавто», да, если вы мечтаете о новой «Лада», тогда вам в «Канавто» официальный дилер «Лада». «Лада» в Казани. Запомните просто, если «Лада», то «Канавто». Именно «Канавто» делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто». Мне самому была машина оттуда, я вообще в восторге. Знает «Канавто», как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. Что ждет вас в июне? Возможность покупки без первоначального взноса нам подходит, Андрей. Реально доступные ставки по кредиту. Отлично, мы скинемся с тобой, Андрей. Щедрые выгоды по трейд-ин. И мы с тобой на «Ладниве» вдвоем рассекаем. А? Нормально. Тем более, у них огромный выбор. 500 новых «Лады» прямо на складе.
2: Да это же нормально. Прям любой цвет, наверное, можно найти.
1: Из 500, наверное, одна «Нива» найдется же. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8-843-230-30-30. Если «Лада», то «Канавто». Все, Андрей, берем себе «Нивушку». А совсем скоро у нас, кстати, «Утромания» участник уже здесь.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио. Замя.

0: Bro. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: ограничение 6+.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73.
0: 0+.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно».
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Я в восторге. 3 балла местами затруднений, но если в целом посмотреть на город, то окажется, что красных практически явлений отсутствует, если бы не ДТП. Но все-таки Оренбургский тракт, вот на въезд там немножечко, конечно, есть сложности. От УСАД чуть-чуть проезжать в сторону города, да, с этой развилочки УСАДской. И left lane написано, это означает левая полоса. Будьте внимательны и осторожны. Дорожная работа у нас сразу после пересечения перекрестка проспект Победы. Вот там у нас дорожные работы некие происходят. Будьте там внимательны и осторожны. В целом, в городе очень неплохо. У нас есть ДТП. ДТП у нас есть на Миллениуме в сторону квартала. Раз. Прямо в центре там. Во-вторых, у нас улица Краснокакшайская Ли. Краснокакшайская вот подбирается потихоньку к Большой Крыловке, и там есть ДТП, и оно вот ровно посередине поставили, и непонятно, то ли это на выезд из города, то ли это в сторону Вахитова. Вы нам напишите, но в любом случае левый ряд, мы вас предупреждаем. Кроме того, есть еще дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Копылова. Если вы подъезжаете из города к Тецовской, то получается, вы в правом ряду находите нечто под названием дорожно-транспортное происшествие, к сожалению. Надеюсь, у всех все в порядке. Ну и еще одно... ДТП, нет, не ДТП, дорожные работы, которые сдерживают. Это у нас Сибирский тракт, это у нас в районе Нагорного. Поэтому будете немножечко стоять, березовые рощи, все дела, наблюдайте, там красиво, невероятно. В целом, крупнейшие пробки на данный момент. Проспект Победы от Зорги до Мавлютова 8 минут, Мамадышский тракт от Интернациональной до Рахлина 7 минут. Ну и проспект Ибрагимова и Копылова от Воровского до Тецовской 5 минут. Мосты и дамбы свободны все. Но в целом-то в городе все соблюдают, похоже, правила. Правила обилия сотрудников ГАИ делает свое дело. Посмотрите, как круто. Очень мало красного для этого времени дня. Прекрасно.
6: Это хорошо.
5: Оставляем. Да. Всем спасибо, друзья мои. Мы пошли поиграем в утро Мани.
0: Путевые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали и сразу попали на пар. Островского 16/3. С огромным удовольствием хочу вам представить и слушателям, и зрителям прямой трансляции, которую Андрей уже ведет ВКонтакте. Дамы и господа, сегодня у нас в гостях Ильсур Халиулов. Доброе утро, Ильсур.
7: Доброе утро.
5: Добро пожаловать тебе. Большой привет. Мы с Ильсуром немножко поговорили. Ильсур на нас и подписан, и слушает нас. Кстати, Ильсур, как давно слушаешь? Так примерно, можешь?
7: С 19-го года.
5: Ну, ничего себе. Ну, это как бы уже 7 лет-то прошло. Это вау. Вообще, вы в курсе, что с 19-го года? Вот сейчас я сам это сказал и думаю, вау. С ковида прошло 6 лет. Прикиньте, 6 лет прошло.
6: Как быстро течет время.
5: О, Ильсур, расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея к нам прийти?
7: О, вы знаете, я каждый раз утром включаю радио и, ну, тоже мечтаю попасть к вам на студию. Вот так вот. И оставил заявку. Позвонили,
5: все,
7: да?
5: Все было просто, оказывается.
7: Вообще.
5: Видите? Это вот к нашим слушателям, которые, вот не знаю, то ли идут, то ли не идут, вот сидят, думают. Вот не надо думать. Ильсур вот пришел, легко получилось, у вас тоже легко получится. Пишите нам, кстати, сообщение, если что, ссылочку мы отдадим обязательно. В общем, Ильсур, скажи, пожалуйста, кто за тебя сегодня болеет, кому рассказал, что к нам придешь?
7: Так, город Норильск.
5: Вау.
7: Потом моя любимая супруга.
5: И большой привет передаем.
7: Да, она вот сидит в машине, ждет меня.
5: Да, доброго утра, кстати говоря. Спасибо, что здесь.
7: Ну и родственники, слушатели БИМ-радио.
5: Здорово. Мы всем передаем привет, друзья мои. Всем еще раз напоминаем нашим слушателям, что прямо ВКонтакте прямой эфир. Андрей уже за ним бдит, следит внимательно за всеми комментариями, за всеми лайками и так далее. О правилах напоминаю. 5 вопросов, разные денежные суммы, 100, 500, 1000, 3000 и 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Все, у Андрея уже есть шкатулка со 100 рублями, с подписями, с печатью. Такие сувенирные, красивые, приятные. Так что они по-любому после первого вопроса достанутся вам. Поэтому, Ильсур, пожелаю удачи. Поиграем немножечко.
7: Давайте.
5: Первый вопрос 100 рублей.
0: Утро мании.
5: Из какого произведения известная фраза «Аннушка уже разлила масло»? Есть такое вообще. Смотрели? Я подскажу, там в названии речь идет о мужчине и женщине этого произведения. Вот, там речь шла о судьбе, да, разливается масло, кто-то подскальзывается, присутствует некий трамвай там, и голова, к сожалению, из-за трамвая, скажем так, голова совершает отделительные действия от тела. Да, вот эти, вот, очень научно.
6: Утро же все-таки надо добрее, конечно.
5: Да, согласен полностью.
7: Ну, только... Про колобка пока приходит.
5: Ну, да, там, кстати, они сразу на шаг впереди, они тело не стали лепить.
7: Ну, там
5: сразу.
7: Аннушки нет.
5: Да, Аннушки нет и масла нет, да, такое. Произведение, ну, подскажу, конечно, произведение Булгакова. Вот.
6: Одно из самых популярных, наверное, да. Произведение. Там про специалиста и женское имя.
5: Да, получается.
7: Маргарита только.
5: Так, а первое, ну там...
7: Мастер и Маргарита.
5: Мастер и Маргарита. Все, это 100 рублей, мы заработали, отлично.
0: Утромены, утроманят.
5: Сегодня у нас у автора вопросов такое было настроение, немножко литературное.
6: И, судя по следующему вопросу, еще и игривое настроение было.
5: Это да, кстати. Нет, вопрос следующий. Это прямо наше с вами детство, как мне кажется. Давайте, ну, длительные действия от тела. Давайте, вот эти, вот очень научно.
6: Утро же все-таки надо добрее, конечно.
5: Да, согласен полностью.
7: Ну, только... Про колобка пока приходит.
5: Ну, да, там, кстати, они сразу на шаг впереди, они тело не стали лепить.
7: Ну, там
5: сразу.
7: Аннушки нет.
5: Да, Аннушки нет и масла нет, да, такое. Произведение, ну, подскажу, конечно, произведение Булгакова. Вот.
6: Одно из самых популярных, наверное, да. Его произведение. Там про специалиста и женское имя.
5: Да, получается.
7: Маргарита только.
5: Так, а первое, ну там...
7: Мастер и Маргарита.
5: Мастер и Маргарита. Все, это 100 рублей, мы заработали, отлично.
0: Утромены утроманят.
5: Сегодня у нас у автора вопросов такое было настроение, немножко литературное.
6: И, судя по следующему вопросу, еще и игривое настроение было.
5: Это да, кстати. Нет, вопрос следующий. Это прямо наше с вами детство, как мне кажется. Давайте тянуть не будем, 500 рублей вопрос.

0: литературное.
1: И, судя по следующему вопросу, еще и игривое настроение было.
0: Это да, кстати. Нет, вопрос следующий. Это прямо наше с вами детство, как мне кажется. Давай тянуть не будем. 500 рублей вопрос. Значит, Исур, напоминаю тебе, вот в детстве у нас был, это вопрос уже начинается. Как назывался такой маленький электронный питомец, электронный, да, такой, как брелочек?
2: Тамагочи.
0: Тамагочи. Видишь, даже до конца вопрос не надо было. Все, готов, пожалуйста.
3: Утромены утроманят.
0: Вот это, судя по ответам, надо было просто местами поменять. Это тамагочи сильно понятнее. Вот, я просто сейчас вспоминаю, просто у меня был тамагочи, ну, и он...
1: Ты так грустно о нем говоришь, был.
0: Был, да, он, к сожалению.
1: Погиб у тебя?
0: Я объясню, как он погиб, потому что дело в том, что мне купили тамагочи, он пищал просто, а, ну, я как ребенок, у меня есть свойство спать всю ночь тогда было, и я просто засыпал, а он за эти несколько часов, пока я сплю, он там умудрялся и не поесть, и надо было за ним убирать, и он пищал. Вот, и когда батарейка там кончилась, наконец-то, к великому счастью моих родителей. Вот. А выяснилось, что таких батареек не существует. Хотя они продавались в любом киоске буквально. Вот. И мне сказали, нет, это вот там специальная батарейка, она уже, наверное, никогда. Так что тамагочи забудь. И вот так я это все и забыл. Зато не забыл следующий вопрос у нас. Следующий вопрос на 1000 рублей. Давайте к нему переместимся. Андрей, будьте любезны, задайте, пожалуйста.
1: Конечно. Какое масштабное историческое событие в начале 19 века заставило русскую знать учить русский язык вместо французского?
0: Я бы даже так перефразировал. Русскую знать, знать русский язык вместо французского. Так это уже скороговорка какая-то получается. Да-да-да. Ну что-то, короче, в чем суть? Да, до начала 19 века все учили французский, учили. Ну вот даже у Льва Толстого, например, да, если взять «Война и мир». Там тоже, там прям буквально абзацами приходится вот вниз к сноске идти перевод читать, потом обратно. Потому что многие разговаривали в основном даже на французском чаще, чем на русском. И что-то произошло, и в итоге все заново начали русский учить. Что произошло, был вопрос.
2: Я так понял, что прогнали Наполеона.
0: Да, ну, хотя бы в каком году это было, если скажем.
2: 1812 год.
0: Все, я сразу зачитываю, да, потому что так и есть, так и ответ звучит. Война с Наполеоном 1812 года, верно.
3: Утромены утроманят.
0: Прекрасно идем.
1: Прекрасно. Прям замечательно, я бы сказал даже.
0: И, ну, кстати, вот Наполеон даже сам, мне кажется, не понял, насколько вот он настроил тогда. Вот видишь, буквально вся знать на французском говорил. Буквально. То есть французский учили наравне с русским. Многие даже русские уже не знали и дома по-французски разговаривали. До того даже дошло. И Наполеон даже не понял, что он натворил вообще. Потому что после этого отбило желание вообще использовать французский язык напрочь. А как еще по-другому, если потом эти же французы пришли к нам на наши земли? Вопрос интересный. Следующий вопрос у нас уже, внимание, на 3000 рублей буду задавать. Как называется творческое содружество русских композиторов второй половины 19 века? Туда входили великие. Такие композиторы, как Балакирев, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков и Кюи. Даже.
1: Казанский юридический институт?
0: Да, что ли? Прикинь, он, оказывается, до того, как быть институтом, он, оказывается, был композитором в 19 веке, представляешь?
1: Вот это да.
0: Да, такой серьезный парень. Так вот, у них очень такое название, оно, не, ну, вот, кажется, интеллигенция, но тут они как будто бы так иронично себя назвали.
2: Да, как жалко, что я литературу плохо изучал.
0: Да, да тут же еще, ладно, литература. Мы вот, если честно, этот вопрос мы проходили в музыкальной школе. Это вообще музыкальная литература. Это когда вот вы изучаете, получается, полностью все, что происходило там с композиторами и так далее, и так далее. Так что это вопрос такой, интересный, конечно.
1: Ну, это довольно популярное название, так скажем,
0: да,
1: этой группы
0: вообще,
1: людей.
0: Да, вообще это слышно. Ну, вот у поэтов бывает, да, вот там они собираются, поэты или художники, они объединяются в какие-то компании, в команды. В тусы, можно сказать, да. И... значит, начинает себя как-то называть, свое творческое сообщество. Здесь было то же самое, только с композиторами в начале 19 века. Есть какие-то мысли?
2: Нет вообще.
0: В музыкалку не ходил?
2: Нет.
0: Я вот ходил, но такое ощущение после 8 лет, как будто и не ходил вовсе. Чего ходил? Вообще непонятно.
1: Стороны, шаги, как минимум, из плюсов.
0: Да, да, папа возил, когда было время. А когда не было, я пешком ходил. Мне 2 километра было до школы ходить. Я каждый день по полчаса туда и полчаса обратно. Вот это, конечно, весело. А если еще тренировка, о, это еще час плюс. Это потрясающе. Так вот.
1: Может, еще раз вопрос? Может, как-то поможет это?
0: Творческое содружество, русские композиторы второй половины 19 века, как называлось, туда входили Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и Кюи. Эльзор, если нет мыслей, можешь просто ткнуть пальцем в небо, вдруг получится.
2: Да нет.

0: вообще останусь без ответа.
1: Какое-нибудь хорошо название, нет?
0: Нет.
2: Хорошо, да, есть такое право, без проблем. Значит, это невероятная творческая туса, я по-другому даже не могу назвать ее, которые были объединены, огромное количество вообще поэтов, заговорился, простите, естественно, композиторов, по-другому они назывались «Новая русская музыкальная школа». Это было знаменитое творческое содружество. Сложилось оно в Санкт-Петербурге, еще бы где оно сложилось. Ну, как
1: культурная говорится столица, как-то да, как.
2: В 1850-х годах, 1860-х годах. Короче говоря, цель кружка была какая? Создавали самобытную русскую национальную музыку, основанную на народных традициях и фольклоре. То есть они вот к этому прям очень сильно шли. И решили они себя назвать, ну, понятное дело, что новая русская музыкальная школа, ну, не по-нашему это. Мы любим короткие, емкие, веселые названия. Поэтому они себя назвали очень просто. «Могучая кучка».
3: Утромены, утро манят.
2: Еще с детства просто люблю это название. Реально, «Могучая кучка». Великие композиторы собрались и говорят: мужики, ну как назовемся? «Могучая кучка». Все, принято. И вот я как это происходит, это прекрасно. Я хочу напомнить, что сегодня Ильсур Халиулов дошел до 3000 рублей до предпоследнего вопроса. Для первого раза очень хорошо. Ильсур, я жду вас еще, приходите. Кстати, приходите с женой.
0: Обязательно.
2: Мы прям будем ждать. Как жену зовут?
0: Лилия.
2: Лилия, вам большой привет. Тоже приходите обязательно, будем ждать. Пока мы от всей души передаем 100 рублей сувенирные красивые с подписями и печатью. Вот на камере она все передалась красиво, замечательно. Ильсур, слово тебе, будь как дома. И, пожалуйста, приветы.
0: Ну, привет городу Норильск, также всем слушателям Бимрадио, все, кто слушает нас в приложении Бимрадио. Это очень много людей таких. Я сам, потому что слушаю через приложение, в командировках постоянно, в разъездах. Все.
2: Спасибо большое, Ильсур, будем тебя ждать еще, приходи обязательно. Ну и всем слушателям напоминаем, что здесь можно заработать до 10 тысяч рублей утромани. В этом вам поможет, самое главное, приходить.
3: Утромани, никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости.
4: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России прозвучала идея о внедрении господдержки семей с детьми в виде выплат на погашение ипотечного кредита уже при рождении первого ребенка. Предлагается, что за первенца государство будет погашать 500 тысяч рублей долга по ипотеке, за второго 600 тысяч, за третьего 700 тысяч рублей. А если семья станет многодетной, ей выделят в общей сложности около 2 миллионов рублей на закрытие ипотечного займа. По оценке Совета Федерации, россияне смогут быстро освоить платежи в цифровых рублях. Плюсом этой формы расчетов относят отсутствие комиссии для физлиц и исключение посредников, например, банков, при проведении операций. Юристы предупреждают, если мыть машину у водоема, можно получить сразу несколько штрафов. За загрязнение почвы и попадание вредных веществ в воду предусмотрены административные санкции. А если природе реально нанесен ущерб, нарушители обяжут не только заплатить штраф, но и покрыть расходы на очистку территорий и водоема. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BeamRadio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
8: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
12: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
13: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
14: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС или Ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или Ком.
15: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
16: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
17: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BeamRadio 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сериалы!
2: Народные советы.
3: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
4: Спонсор программы — ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
7: Руководитель центра «Эрмитаж Казань», музей-заповедника «Казанский Кремль», наш большой, талантливый, прекрасный друг и соведущая Маргарита Тихонова!
8: Доброе утро!
7: Ready to ramble!
8: Опять поклонников привела целую кучу, он шумит, аплодирует.
7: Друзья мои, да, все, пожалуйста. Ну, добро пожаловать, Маргарита. Мы скучали невероятно по тебе.
9: Взаимно.
7: Вот, и как всегда, мы знаем, что ты с интереснейшими сегодня, значит, как его, вот раздаточный материал, я его все время называю. Ну, ладно, это уже все привыкли, так и будут, наверное, называть. Как всегда, напомню, друзья мои, что у нас, во-первых, в ТГ-канале раз уже вышел пост, где мы будем обсуждать сегодня это картины, статуэтки и так далее. Сейчас Маргарита расскажет поподробнее. И в Максе обязательно приходите туда, и чтобы вместе с нами обсуждать это прекрасно. Uh-huh. Маргарита, я тебе предлагаю сразу с места в карьер. Там сейчас теплая вода.
9: Поехали.
7: Как говорится, да. О чем сегодня разговариваем?
9: Сегодня мы поговорим о мифах в изобразительном искусстве. О сюжетах мифологических.
7: Есть такое, да.
9: Потому что, безусловно, мифы Древней Греции — это всегда такая бездонная тема для художника в живописи, либо в скульптуре. И вот мы можем увидеть, как этот миф рождался и воплощался в живописи, либо в скульптуре у разных художников разного времени. И есть такие интересные вещи, повторение этих мифов в разное время. И в том числе вот есть античные знаменитые скульптуры, статуи, да, которые всеми любовались, как они сохранились, либо как вот их сюжеты дошли до нас, вот то, что вот они выглядели не так. Вот об этом, обо всем сегодня будем разговаривать.
7: Отлично.
9: Такая подводочка.
7: Я просто...
9: Загадочная.
7: Выставка Юсуповых еще продолжается?
9: Да, и причем вот вещи эти как раз-таки, большая часть то, что мы увидим, это из Юсуповской коллекции.
7: Да, то есть вы это можете увидеть буквально в центре Эрмитаж Казани, музей-заповедник
9: Казанский Кремль. Да, так приятно, что ты помнишь и сразу узнаешь, что раздаточный материал, и он сразу такой понимает: ага, это вот с выставки Юсупова.
7: Сразу, да. Во-первых, да.
8: Я смотрю, такое не забыть, конечно.
9: Да-да, такая интрига, то почему обязательно нужно, да, заглянуть к нам и посмотреть.
7: Давайте скажем так. Дело в том, что вот там ебут античные статуи, да, и мы, мужчины, когда смотрим на античные статуи, понимаем, что да, у нас, возможно, нет таких мышц, но в кое в чем мы преуспели больше. Другой момент в том, что авторы считали, что мы должны насладиться красотой целенаправленно, как бы кое-какие объекты на статуях преуменьшали, для того, чтобы мы не отвлекались от основного. Как бы.
8: Мне кажется, даже тут порой просто человек, который эту статую делал, да, вот он как-то не любил самого человека, которого он пытался сделать.
7: Возможно.
8: Отомстить таким образом пытался.
7: Там, не дай бог, не понравится
9: скульптура. Но нам не видно. Мы не можем точно утверждать, что там за этим листиком скрывается.
7: Но вы заглядывали, я правильно? Я догадываюсь прекрасно.
9: Ну, у нас очень много шуток на эту тему, но об этом как-нибудь в другом эфире поговорим.
7: Следующая тема эфира — как правильно мацать скульптуру. Ладно, все, это все, конечно, смешнишно, но у меня вот эта картина, на самом деле, когда я был на выставке, выставки, вот первая же, которая хочется вот поговорить, как раз-таки произвела неизгладимое впечатление, потому что там очень много всего. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
9: Да, мы видим работу французского мастера Лорана Пеше. Я надеюсь, правильно произношу его имя, потому что вчера искала в источниках, как правильно. Потому что есть Пеше, есть Пешо, ну, в общем...
7: И на... есть все Пеше. Джо Пеше. Знаешь, один дома. Грабитель, у которого голова горела.
9: Ну, думаю, что теперь наши дорогие радиослушатели точно запомнили.
7: Пеше.
9: Пеше.
7: Хороший Пеше. Хороший Пеше, этот Пеше. Вот так правильно.
9: Вот, да. Пусть будет так.
8: Жеше, Пеше, через...
7: Сейчас мы расскажем суть, друзья, подождите.
9: И мы видим произведение, которое было написано в 1784 году, «Пагмалион и Галатея». Да. Миф прекрасный, очень красивый, знаменитый кипрский скульптор Пагмалион настолько был вот прекрасным творцом и увлеченным своим делом, много трудился, что забывал о своей личной жизни. И вот однажды в своих фантазиях он воплотил совершенно очаровательный, прекрасный образ женщины в мраморе по своим мечтам, по своим желаниям, так скажем. Ну и, соответственно, влюбился в эту скульптуру. И в один из дней он обратился к Афродите за помощью, чтобы она оживила эту скульптуру. И вот прекрасная эта женщина, воплощенная им в мраморе, она превратилась в настоящую женщину. Как это было? Он пожелал, высказал свои пожелания, ушел из дома, там, пошел покупать какие-то подарки. Ну, это одна из версий мифа. Я вчера читала, так смешно.
7: Вернулся?
9: И вернулся.
7: А у Галатеи муж, двое детей. Долго ходил? Здравствуйте.
9: Нет, он вернулся, а Галатея, она, соответственно, ожила. То есть Афродита выполнила просьбу, ну и, соответственно, вот Пагмалион и Галатея были счастливы, и это расценивалось как такая награда богов за талант и вот такое трудолюбие Пагмалиона. Вот. И, собственно, воплощение этого мифа мы видим на этой прекрасной картине. Потому что сам Пагмалион, как он изображен, да, то есть в таком...
7: Преклонился.
9: Да,
8: с молотком в руках.
9: Восхищение, да, вот этот его жест, если мы посмотрим на левую руку, как он так отдернул, да, ее, то, что вот он в таком торжестве находится, увидев ее, что она как будто бы потихоньку вот начинает оживать. Так падает цвет, что вот ее тело до груди, если мы видим, оно передается в более таких теплых оттенках, как будто бы вот сам момент оживления здесь происходит.
7: Да, и она сразу пытается прикрыться,
9: да,
7: но уже не успевает.
9: Но уже не успевает. И здесь есть такие символы эротизма, в том числе и символы... Да. Самой же Афродит. Ну, дельфин. Дельфин. Вот изображение дельфина в античной скульптуре, это, конечно же, такая отсылка к эротике и, собственно, в том числе есть такая символика у дельфинов изображения. Они всегда рядом с богиней Афродиты. И вот бюст Афродиты мы, кстати, здесь тоже можем увидеть. Он буквально по центру. То есть та богиня, которая, собственно, помогла этому чуду, так скажем, случиться. И интересно то, как действие происходит в мастерской, что есть еще герои, двое мальчуганов, которые поглядывают за всем этим, то, что происходит. Так они отдернули занавеску и показывают о том, что вот скоро случится это превращение, и, соответственно, эти двое будут счастливы. Мы не знаем, как Галатея относилась к Пагмалиону. Известно, что она его, что он ее очень любил, а вот, ну, надеемся, что эти чувства были взаимны. Ну, по крайней мере, в мифе так.
7: Ну, Амур шмаляет Пагмалион, поэтому я думаю, да.
9: Да, вот. И хорошо, что ты заметил, я упустила этот момент. То, как Амур, да, выглядывает и, соответственно, направляет стрелу свою именно на него. И это же мы можем этот же сюжет и даже того же самого Амура увидеть в произведении, которое было написано более чем 100 лет вперед. Мы перешагиваем и оказываемся с вами в 1890 году.
7: Фигура попривычнее. Вот наше с Андреем изображение, когда нам утром не выспались, там справа, пожалуйста. Прям мы.
9: Альберт говорит про две такие греческие театральные маски, которые...
7: Фу, а я испугался.
9: Нет, это не чьи-то отрезанное.
7: Я буквально могу их озвучить.
9: Да-да-да. Как правило, это такие полузевающие лица, физиономия. Амур здесь тоже присутствует. Вот посмотрите, прошло более чем 100 лет, и Жан-Леон Жером, тоже знаменитый французский мастер, академик, такой классик, противник импрессионизма и всего нового в новом искусстве, то есть такая академическая, классическая школа. Как фотография мы видим этот прекрасный сюжет, он воплощен, но в более еще таких, наверное, реалистичных образах, mm-hmm. и смелых, можно даже сказать, потому что если до этого мы с вами видели 18 век, когда главный герой восхищается красотой, то в этой картине, да, мы видим, как двое уже сливаются в страстном...
7: Свет ее засасывает, ты говори как есть, смотри, что происходит. Это что такое?
9: Сливаются в страстном поцелуе.
7: Ну да, да, в смысле, да.
9: И здесь превращение идет, если... На том произведении мы видели о том, что превращение начиналось снизу вверх, и тут сверху она уже в облике прекрасной женщины.
7: Но тут
9: и,
7: она уже нормально относится к миллиону, то есть она, видите. Ну, да. Амур, кстати, прям ржет там в открытую. Сейчас вам.
9: Да, и он здесь так появился, как такое призрачное облако, по мне так, то есть такое вот, наверное, еще больше символики, добавляющие к его образу на этой картине, но восхищение. Конечно, то, как Жан-Леон Жером передает саму фигуру прекрасной Галатеи, ее спину, обратите внимание, там такая эта полосочка.
8: Не на спину
9: сгиба.
8: Обращаем внимание, к сожалению.
9: Но, да, все тело очень прекрасно показано, поэтому, если кто-то еще не заглянул в наш раздаточный материал...
7: Очень зря!
8: Тут уже пишут, как эти фигуры теперь забыть.
9: Не нужно их забывать, нужно... идти в музей, соответственно, смотреть. Но единственное то, что работа Жан-Леона Жерома, она находится в другом музее за рубежом. Mm-hmm. Не вспомню сейчас. Но, по-моему, в одном из американских музеев. Другой момент, то, что прекрасные мифы мы можем увидеть и в скульптурных образах, которые воплощаются. И причем есть и современные ваятели, которые были в 17 веке, и которые придумывали, воплощали эти образы, основываясь на мифах, а есть те, кто повторяли, соответственно. И вот Аполлон и Дафна, и, это то, что Бернини придумал, точнее, воплотил этот образ в 17 веке, а, соответственно, такого героя-охотника Милягра, которого мы с вами можем увидеть, это повторение уже с античной скульптуры. Но дело в том, что если мы говорим в реальности о вот этих скульптурах,
7: да.
9: то высоту они были более 2 метров. То есть это были огромные, да. Но видим мы с вами из бронзы вещи, которые сделаны были не более чем 40 сантиметров. Почему это делалось? Для путешественников, которые могли приобрести эти скульптуры, как, знаете, такие сувениры, да, и увезти, соответственно, с собой после вот такой поездки в Европу.
8: Ну, которую... 2-метровую с собой не повезешь,
9: да,
8: конечно, да.
9: Было тяжеловато.
7: А это... вот в большой... Вот у меня вопрос. В большой скульптуре листочек на причинном месте присутствует, а в маленькой миниатюре он оторван, что ли? Ё-моё, смотри, там 3 точки же крепления, вот они есть, там листочка не хватает.
8: Кто-то все-таки проверил, что там под листочком.
7: И нашел! Мало того, нашел!
9: Ну все, Альберт раскрыл.
7: Я сейчас все вам расскажу вообще.
9: Я, кстати, не обращал на это внимание. А между прочим, ты этого Милягра и вот этот сорванный листочек, о котором сейчас говоришь, мог увидеть на нашей выставке.
7: Да, я ведь так и видел,
9: да. Вот и сразу, получается, обратил внимание.
7: Это мы такие, да.
9: Интересно то, что, безусловно, мифы, они всегда ярко и воплощались и в живописи, и в скульптуре. Единственное то, что то, как они повторялись вот в мировом искусстве, об этом всегда интересно поговорить. Поэтому не заканчиваем, а еще в следующем эфире обязательно продолжим эту интересную тему.
7: Спасибо большое. Мы очень сильно будем ждать твоего возвращения через неделю. Впрочем, как и всегда. С вами была Маргарита Тихонова. Спасибо тебе огромное.
9: Спасибо тебе.
7: До следующей недели.
9: Пока-пока.
7: Спасибо.
6: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
7: Ну и об еще одном произведении искусства поговорим. Конечно же, спонсор утреннего шоу «Трамены» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Лада». «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможности покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор, 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто».
6: Реклама на БИМ-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
10: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
13: 211-00-73. 0+.
14: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
15: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
14: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
16: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Андрей, будьте любезны, как и всегда, расскажите нам все подробно.
5: Плюс 23 в Казани на данный момент, облачно с прояснениями. Слабый дождик нам обещали с 10 до 12, насколько я помню. Сейчас уже сместился этот показатель. С 11 до 12 нас ожидает дождик где-то, видимо, местами, судя по тому, что он слабенький. Максимальная температура воздуха днем нам сегодня обещают плюс 23. То есть, по всей видимости, максимум мы уже настигли. Но что-то мне кажется, что будет, еще и пожарче. Тем более, что солнышко все-таки. Ночью температура воздуха составит плюс 15. Вообще, в ближайшие дни, я смотрю, у нас две капельки присутствуют каждый день. Вторник, 23 числа, 4 капли, представляешь?
4: 4 — это уже много.
5: Прям много. Но при этом плюс 23, довольно тепло будет.
4: 4 — это прямо, я вам так скажу, как будто бы уже даже... С ливневками надо. Это не ливневки должны быть, это тайфуневки должны быть какие-то. Ураганевки, штормовки,
5: да, штормевки. Да, да. Но это, знаешь ли, еще только через неделю, так что этот прогноз не факт, что сбудется. А вот то, что сейчас, это прям мы точно говорим.
4: Красиво, черт побери. Ну да ладно, друзья мои, такая нынче погода. И если честно, вот от такой погоды у нас пострадал один из пляжей Татарстана. Вот об этом мы сейчас и расскажем, что с ним происходит тоже.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Так, я вам и говорил, я был на Камском море, буквально, наверное, вот недели 2-3, наверное, назад, что-то такое, и я обратил внимание на том, что, ну, там довольно сильно вымыло песка, да, вот начиная, там ты было же там, наверное, а помнишь, там такая дорожка деревянная шла?
5: Да, помню.
4: Вот, и, короче, от нее где-то метр ушел песок, где-то даже до 2 метров ушел песок, потому что там повыше. И вот, это была проблема. Дело в том, что там после сильного шторма, там весной, там был шквальный ветер, высокие волны, там береговая линия серьезно пострадала. Восстанавливают ее, в общем. Я вот к чему все это говорю.
5: Песок привозит, что ли?
4: Ну, видимо, да.
5: Или там намывает?
4: Нет, слушай, там на самом деле довольно серьезно, там где-то даже столбы смыло куда-то, то есть это восстановит. Там какой-то немножко вот свет такой, который вдоль дорожек шел, там столбики повалились, то есть их восстановить, проводку, все это проверить, посмотреть, и песка, естественно, привезти надо будет. В общем, 10 дней уйдет на все, про все, чтобы это, конечно же, дело восстановить. Представляешь, вот такие вот... Ну, наконец-то, если честно, а то прям ждали, не дождались. Ждал, не дождался. Взял и подождал. Мурат легенду переделал.
5: В любом случае, приехал, немножко песок с тебя посыпался там и уехал.
4: Сделал все, что мог. Все, да. Что от меня зависело,
5: если
4: я сделал.
5: Чувствуете, что с вас песок сыпется, тоже сгоняйте на Камское море.
4: Извините.
5: Он там пригодится, этот песок.
4: А, кстати, во сколько примерно начинает песок сыпаться? Это после 30 сыпется уже?
5: У всех по-разному.
4: Так. Ну, в общем, друзья мои, если чувствуете, что песочек сыпется, да, по скользким местам нет-нет, ходите, ну и вот, собственно говоря, занимайтесь. Что нам написали, значит, люди? Краснококшайская, Тверская, курьер на самокате влетел, Nissan Жук, вот. Со стороны декабристов Nissan ехал со стороны Большая Крыловка в сторону Фрунзе. Вот, пожалуйста, будьте, пожалуйста, осторожны, внимательны. Спрашивают, где посмотреть раздаточный материал, мы об этом говорили, но если что, сейчас ссылочку пришлем, друзья мои. Вот, и... Сейчас будем там, у нас еще бим-болталка там активничает с самого утра. Вот, поэтому, друзья мои, милости тоже просим, подписывайтесь, у нас там очень-очень даже весело.
5: У нас тут интересный вопрос. Доброе утро, у меня есть газета 1918 года на арабском языке. Подскажите, куда ее можно сдать и есть ли вообще смысл? На макулатуру не сдавать столько.
4: Можно сдать, кстати, в Челнинскую бумагу. Вот. Там потому что нет-нет, вот я челнинскую бумагу вот так в руках держал. Иногда там прям абзацами в детстве было, можно было почитать. Вот, прям на рулоне, представляете? Вот, на Копылова авария, пробка, пишет нам. Вот, по поводу того, что у нас сегодня в Казани 3 балла, нам пишут, что просто бензин дорогой, поэтому многие не выехали. Спасибо большое, Сергей Юрьевич.
5: Ну уж не настолько дорогой. Да. Вот, кстати, Шамиль написал, юшка стоит от развязки в сторону Меги.
4: Спасибо.
5: Авария
4: спасибо.
5: Впереди, пишет.
4: Да, тут многие писали, что есть такая, что при въезде в аэропорт идет досмотр транспорта 100% для информации. Спасибо огромное Марату. Вот, собственно говоря, там интересно. Че, когда едем, мне уже пишет, фотку Голубого озера кидает. Алия, скоро двинемся. С рыбалкой много фотографий прислали. Говорят, что вся рыба в Камском устье. Кто-то пишет в черте Казани, кто-то везде. В общем, это интересно, друзья мои.
5: Нас же не вся рыба, нас же только пискари исключительно интересует.
4: С причала рыбачил Дмитриев Андрей. По приколу ходил по воде. Возможно, и такое. Пишите, пожалуйста, что вы, как вы, где вы, как вы. Как, вот смотрите, Асян сегодняшнего дня, по-моему, или завтрашнего начинает свою работу. Сегодня мы уже чувствуем, что безопасность пришла. Как вы ее чувствуете? Мобильный интернет у кого работает? И какой оператор связи, тоже напишите, потому что у меня, по-моему, все, не работает ничего. Вот, чувствуешь, интернет тоже заканчивается. Сейчас мы тоже пропадем. Че, нет интернета? Андрей, завис!
1: Шоу «Утро мэны».
6: А я думал, вставать.

0: Аменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Кстати, еще я вспомнил, что у нас утроки, и мы же хотели, чтобы нам люди сразу с утра писали, что петь в конце. Вот, пожалуйста, рубрика «Утроки». Пишите также, что вы хотите. Да, чтобы мы спели.
2: Кто-то, по-моему, что-то на эту тему уже писал. Но я сейчас не найду быстро это сообщение, наверное.
1: Да. Тут нам пишет, говорит, да, говорит, стоило напомнить про рыбалку Андрея, и все, пошла жара. Это Решат, кстати, запустил на вот это обсуждение. Решат, большое спасибо, Решат, красавчик, молодец. Там, что у нас с интернетом-то происходит в городе? Давайте посмотрим.
2: Ну вот пишет Марат, в аэропорту не работает интернет.
1: Ну это понятное дело, естественно. Добрейшего утра, пишет это госпожа Смирнова. У нас каждый раз как интересно. Юля, у тебя каждый раз по-разному ты записан у нас. Я почти каждый раз поражаюсь. Окей, ну он пишет, что МТС, говорят, вроде неплох. Вот, даже где Мегафон и Билайн не ловят. Вот вам сейчас сравнение. Вот, доброго денечка. Вот, о, Гузаль, вот у нас фотография. Это мы встретились на вечеринке на нашей, кстати говоря, выпускной по-взрослому. Вот, Гузаль для этой фотографии, кстати, убил леопарда, судя по прекраснейшему наряду.
2: Прям с охоты на вечеринку.
1: Да. А я, соответственно, ограбил, судя по... Боже мой, на этой фотографии я как будто 62-го размера примерно. Вот, я, видимо, целое хлопковое поле ограбил, чтобы эта рубашка родилась. В общем, интересная история. Ловит везде и связь везде. Вот T-Mobile нам говорят, пишет. Интернет работает, летай, пожалуйста. Все с мобильным нормально. Вот, Мегафон 4G плюс даже показывает, так что есть такие вот возможности. Значит, нам пишет, тем временем на Ирбисе 95-й стал 86 рублей. Ну, видимо, у ребят проблемы с логистикой. Есть на то причины, но ничего. Я думаю, что совсем скоро все будет. Вообще нет интернета, Ленар пишет. Я просто чувствую, вот у меня тоже связь везде ловит, но вот в эти дни вообще очень тяжело, если честно.
2: У Рената вообще вон странная ситуация какая-то. Доброе утро, мобильный банк не работает, а приложение работает. Как? Не пойму.
1: Да, это, видимо, исключительно видели там, и так делают. Вот. Никакие сайты больше не работают, работает только Макс, и это все на МТС, например. Вот, в общем, это интересный, как говорится. В любом случае, друзья мои, пока будет Асиан, у нас будет такова история. Так что, друзья мои, пока ждем, пока... Ну, я, если честно, вот я прям вчера себя поймал на мысли, как уже... Как это все уже немножечко достало. Я думаю, что сейчас со мной многие, наверное, согласятся. Но, да, смотрите. Есть такая специальная кнопочка, которая... ну, не знаю, у меня в телефоне она встроена. Я вообще осуждаю такие вещи. Но, тем не менее. Понимаете? Значит, мне надо из одного мессенджера в другое переслать какое-нибудь сообщение. Мне надо включить кнопку «Зайти в один мессенджер», скопировать, потому что мне надо выключить кнопку «Зайти в другой». А в том мессенджере вообще уведомления не приходят ни одни, причем ни звонок, ни смс, ничего не приходит. Туда заходишь, там, если тебе надо там созвониться, и тебе нужна связь тебе в тот мессенджер, чтобы там набрать и кому-то написать, тебе приходится в другом мессенджере опять включить кнопку, написать «Пожалуйста, зайди в тот мессенджер, сейчас я тебе буду там писать жестко». Выключаешь кнопку, идешь в тот мессенджер, опять пишешь там или звонишь, что надо делать. И вот это вот все. Уже доколе это все? Ну почему? Ну
2: сразу
1: почему?
2: Вспоминается монолог вот этот. Она открыла сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелочку, достала кошелечек. Вот примерно такое же примерно, да?
1: Вот почему в наше время, да, вот то, что вообще должно быть вне политики, да, и опять-таки, есть, обратите внимание, дело в том, что вот превратили это все в политику не наши. То есть наши в основном отвечают, да. Те же яблочники, они просто пришли и сказали, да ничего Макс не нарушал, просто санкционная политика, вот мы поэтому Макса удаляем, все, вообще ноль вопросов. Мы даже вам в открытую это скажем, типа. Вот. И что будет в ответ? Ну, я думаю, понятно, то, что теперь, скорее всего, все телефоны, которые в серую привозятся в Россию, ну, есть такие есть, конечно, я не знаю точно. Вот. И у них еще и надо будет прошивать.
2: Там разные, серые, оранжевые есть, всякие же они, да.
1: В общем, ребята, в интересное время живем. Почему это становится так? Непонятно, конечно. Но вот так вот, видите, сначала дают-дают, а потом это пользуют против нас. К сожалению, так иногда бывает. Хорошо, что есть мы, хорошо, что есть всегда 102.8 FM, который работает буквально круглосуточно. Ну а совсем скоро мы разыграем сертификат на 3500 рублей в нашей игре «Слово за слово». Поэтому, друзья мои, собираемся, слушаем приемник, который работает без перебоев. Совсем скоро будем вас звать в игру. Не пропустите, сладенькие.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим Радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
5: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3924. 16+.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Наш спонсор игры сегодня предлагает вашему вниманию 3 500 рублей сертификат. Магазин «Все двери» здесь. В общем, ребятоньки, у кого ремонт, у кого все. Давайте поиграем. Один мальчик, одна девочка. 292-128. Андрей, ты принимаешь?
5: Я принимаю.
4: 292-128. Погнали.

0: Хрущевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, кадрлар, здравствуйте. Аж 4 балла стало в Казани. Все немножечко усугубилось, судя по всему, по прошлому часу. Я потому что слушал, смотрите, проспект Победы. Многие написали спасибо от остановки строительная фирма «Тектоник». До улицы Академика Глушко 19 минут, а улица Амитьевская магистраль. До Урской улицы от станции метро Амитьева до Павлюхина 14 минут. Патриши Лумумба от Ершова до Шуртыгина 13 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Раклина 11 минут. И Нурсултан Назарбаев от Хади Такташ до Салимжанова 11 минут. Все, друзья мои, началось, похоже. Дорожно-транспортное происшествие, пересечение Нурсултана Назарбаева и Салимжанова в сторону Суконной Слободы. А на разном перекрытие в центре уже действовать начали. Там, если что, пока показывают, что перекрыт Московская улица от Яхина до Ташаяк. И Ташаяк тоже перекрыт, получается, от Кремлевской, ну вот это вот перекрестка, где вы уходите на Кремлевскую налево, да, получается пересечение с Московской. Уже какие-то улицы, внимательно сейчас по навигатору перемещайтесь, друзья мои. Я так понимаю, перекрыто все в основном рядом с отелями, президентскими люксами. Ершова, Патриса Лумумбы, перекресток и Гвардейский, тоже там все стоит жестко, как и Аграрная, Космонавтов, ДТП. У нас еще на Миллениуме она теперь одно ДТП стоит у нас, и теперь и в одну, и в другую сторону именно оттуда все туда упирается, да? Дальше Краснококшайский, ДТП, судя по всему, в сторону Вахитова. Не знаю, посередине поставили отметку. Дербышки в районе Нагорного, там дорожные работы решили сделать, все стоит. Второй переезд стоит. Эй, Аллам, красиво, конечно. И въезд со стороны, получается, Оренбургского тракта, все стоит от Усат еще. Будьте внимательны, осторожны. В общем, ребята, Асьян начинается, веселье у нас тоже начинается. Будьте осторожными, ПДД соблюдайте. Сотрудникам ГАИ удачи. В центре пишут, все открыто, удивительно. У меня тут уже на картах стоит ограничение. Ну, возможно, сейчас скоро перекроют, просто показывают нам заранее. Друзья мои, просто повнимательны сегодня и в другие дни. Будьте до этой пятницы. Все будет хорошо.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
6: Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
7: Спонсор игры «Слово за слово» — магазин «Все двери здесь» и Павильданова ИИ. Представьте, дверь, которая встречает вас уютом и стилем. В магазине «Все двери здесь» такие двери уже ждут. Входные с усиленной защитой. Межкомнатные от минимализма до классики. Стеклянные раздвижные решения для современных интерьеров. Все на выставке и под индивидуальный заказ. Мы делаем покупку простой. Бесплатный замер, бесплатная доставка прямо до подъезда, удобная парковка и монтаж от проверенных мастеров. Хотите выгодно? В магазине действуют скидки, акция и удобная рассрочка. Наши консультанты помогут подобрать модель, цвет и фурнитуру и расскажут о сроках изготовления. Приходите сегодня в Казань-Сибирский тракт 44Б, бывший Эдельвейс. Все двери здесь, откройте не просто дверь, а новый уровень комфорта. И именно от магазина «Все двери здесь», друзья мои, мы сегодня будем разыгрывать подарочный сертификат на 3500 рублей, на 3500 рублей. Это очень хорошо. Давайте знакомиться, кто первый дозвонился.
8: Первым был Фанис.
7: Фанис, доброе утро.
9: Салям, ребята.
7: Салям, привет. Да, и как дела ваши? Давно не слышались.
9: В
8: Спасибо, хорошо, лучше всех.
5: Все,
8: все лучше и лучше.
5: Да, согласен, согласен. А двери, как двери поживают дома? Есть, все нормально?
8: Ну, надо.
5: Вот, молодец.
8: Пора менять.
5: Да, иногда нет, да и можно. Чего нет, когда можно. Пожалуйста.
9: Главное, поэтому не хлопайте дверьми.
5: Да. Добро пожаловать в игру. Будем знакомиться сейчас с твоей соперницей. Итак,
9: Лейсан у нас на линии должна
5: быть. Доброе утро, Лейсан.
10: Всем привет, доброе утро.
5: Доброе утро. Лейсан, ну рассказывайте, как у вас с дверьми обстоят дела?
10: Ну, у нас как раз ремонт идет.
5: Да вы что? Это прекрасно. Да. Это мы вас поздравляем. Это ничего себе. В общем,
9: не переругались вы там с ремонтом-то?
10: Ну, 50 на 50. Пока живем.
9: То есть уже делите, да, 50 на 50.
5: Вот, обратите внимание, чиновники, видите, иногда семья висит на волоске. Ну, не в нашем случае, конечно, но иногда такое бывает, что вот так вот семья, действительно, вы поэтому помогайте и с ремонтом тоже. Не просто деньги раздавайте, а еще и ремонтировать приходите, чтобы ничего не думали. Чтобы раз, семья такая, уехал на 3 дня, приехал, все, ремонт готов. Удобно же?
9: Надо соцопеку какую-нибудь там подключать во время ремонтов. Ну.
5: Обязательно. Соцопека. Мы рядом. Ну, а теперь напомню всем нашим дорогим участникам о том, что мы поиграем слово за слово. Вы будете перечислять. Соответственно, я слышу у кого-то приемник. Друзья мои, приемники убавляйте вообще в ноль. Он вам сейчас не пригодится. Спасибо. Ну, а я напомню о том, что вы перечисляете слова. Минуту, кто будет последний, тот и победит. Сегодня мы... Давайте так. Ну, когда речь идет о дверях, это в основном все, что связано с ремонтом. Поэтому сегодня я тоже вам предлагаю перечислять все, что связано с ремонтом. Это, собственно говоря, и какие-то некие приспособления, и какие-то материалы, и вообще все, что касается ремонта, даже специалистов можете называть. Итак, первым был Фанис. Фанис, давай, от тебя слово, и минута начнется. Давай еще раз повтори, пожалуйста.
8: Дверь,
5: логично, минута пошла.
10: Полотно,
5: хорошо.
8: Стамеска.
5: Отлично.
10: Проводка.
5: Да.
8: Мастер.
5: Угу.
10: Потолок.
5: Да.
8: Косяк.
5: Угу.
9: И тишина после него.
10: Слышно?
5: Да, еще раз.
10: Блок.
5: Ага, пусть будет.
8: Петля.
10: Вентиляция.
5: Да.
8: Ручка.
5: Так, 30 секунд.
10: Залези.
5: Так.
10: Паркет.
8: Не... Замок.
5: Замок, паркет. Еще раз, Фанис.
10: Панели,
5: ладно, Фанис.
8: Обшивка. Мебель.
5: Так.
10: Металл.
8: Да, подожди. И фурнитура.
5: Фурнитура еще.
10: Ламинат.
5: Так.
8: Кожа.
5: Так.
10: Сайдинг.
5: Так.
8: ПВХ.
5: Так.
10: Столешница.
5: Так.
9: Отлично.
10: Проводка.
5: Да.
8: Мастер.
5: Угу.
10: Потолок.
5: Да.
8: Косяк.
5: Угу.
9: И тишина после него.
10: Слышно?
5: Да, еще раз.
10: Блок.
5: Ага, пусть будет.
8: Петля.
10: Вентиляция.
5: Да.
8: Ручка.
5: Так, 30 секунд.
10: Залези.
5: Так.
10: Паркет.
8: Не... Замок.
5: Замок, паркет. Еще раз, Фанис.
10: Панели,
5: ладно, Фанис.
8: Обшивка.
10: Мебель.
5: Так.
10: Металл.
5: Да, подожди.
8: И фурнитура.
5: Фурнитура еще.
10: Ламинат.
5: Так.
8: Кожа.
5: Так.
10: Сайдинг.
5: Так.
8: ПВХ.
5: Так.
10: Столешница.
5: Так.

0: Металл.
1: Подожди.
2: И фурнитура.
1: Фурнитура еще.
0: Ламинат.
1: Так.
2: Кожа.
1: Так.
0: Сайдинг.
1: Так.
2: ПВХ.
1: Так.
0: Столешница.
1: Так. Все, Фанис, все, не успел ты у нас сегодня побеждать. Вообще, ну, скажем так, Лисан же, я же правильно запомнил?
3: Да, да, да.
1: Лисан у нас выстреливала и иногда по три ответа за раз. Ну, в общем, такая тактика принесла плоды. Сегодня она выигрывает. Ура!
0: Ура!
1: Ремонт, ремонт, вопрос решен. Фанис!
2: Да.
1: Фанис, а кто из вас сказал кожа?
3: Фанис как раз и сказал кожа, да.
2: Я кожа сказал.
1: Да, я просто вспомнил, что кожаные обои, оказывается, существуют. Вы знали? Я не знаю, я просто вспомнил, что такое.
2: Есть такие, так и бамбуковые тоже.
1: Да, там чего только нет. Ну, в итоге сегодня чуть-чуть больше Лисан повезло, но мы тебя будем ждать еще. Обязательно дозваниваемся. Давай привет передавать.
2: Привет всем гостям и участникам саммита.
1: Спасибо большое. Все, больше никому, только им.
2: Нет.
1: Красавчик.
2: Ну, ребята, вам уж обязательно привет, как говорится. Рад всегда слушать.
1: Спасибо, спасибо, вот, дорогой.
2: Вот. Все. Давайте, ребята, спасибо вам.
1: Спасибо тебе. Дозваниваемся еще. Хорошего дня. Подняли, обняли. Все, давай, до новых встреч и до связи.
2: Подняла.
1: Пока, спасибо. Спасибо. Вот. А мы с Лисан, с победительницей. Лисан, поздравляем тебя. Ты победительница. Подарочный сертификат. Магазин «Все двери» здесь на 3,5 тысячи рублей. Они твои. Давай теперь привет передавать, пожалуйста.
0: Передаю привет всем. Отдельный привет директорам магазина «Все двери» здесь. Мы хорошо знаем, наши друзья.
1: А, вон она что. Ну, теперь придете к ним, скажете, а ну-ка.
0: Да, теперь они нам должны.
1: Да, 3,5 тысячи рублей теперь. Очень хорошо.
0: Да. Так. Вот. Вам привет, давно не звонили, очень рада, что выиграли.
1: Давайте, давайте еще, значит, звонить в следующий раз уже, когда месяцочек пройдет, у нас победители паузы делают, и это у нас в правилах, так что будем ждать еще, ну а пока не кладите трубочку за эфиром, все. Хорошо. Обязательно расскажем. Спасибо. Все, да, поздравляем, супер, никуда не уходите. Друзья мои, слово за слово, легендарное возвращение, легендарные перечисления.
3: Когда долго так не играешь, прям классно получается.
1: Да, добро пожаловать, друзья мои, впереди еще много розыгрышей будет, поэтому вы тоже не теряйтесь и слушайте наши призывы примерно в это время.
4: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России выступили с инициативой существенно продлить сроки бракоразводного процесса, чтобы у супругов было больше времени взвесить решение. Для пар с детьми время принятия решения предлагают увеличить с 3 до 6 месяцев, а для тех, у кого нет детей, с 1 до 3 месяцев. В Татарстане готовят закон, который ведет штрафы для работодателей, отказывающих инвалидам в трудоустройстве на зарезервированные места. Должностных лиц за такое нарушение планируют штрафовать на 3-5 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей на 5-10 тысяч, юридических лиц на 10-30 тысяч рублей. 16 июня отмечается Международный день морской черепахи. Трудно представить, но морские черепахи живут на планете с эпохи динозавров. В эту дату многие страны организуют экологические акции, очищают береговые линии и выпускают в океан детенышей черепах, поддерживая восстановление их численности. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Вот что нам пишет, значит, наш слушатель по поводу вообще происходящего с интернетами, да, нам пишет: а, ребят, вот вы говорите, как интернет у вас не работает, если все пишут? Я тоже, для меня, Рамис, это большой вопрос, я не знаю, люди как-то, какие-то способы находят, понимаете, может, мы, кстати, многие смски начали писать, реально, мы иногда читаем, конечно, забавно. У дочери Макс вообще пропал, говорит, с айфона, пришлось поставить зелененький, вот так вот нам пишет.
4: Ну...
3: Хоть как-то, чтобы, видимо, быть на связи, это, конечно, интересно. Вот.
4: А как он сам-то пропал-то?
3: Не знаю, что-то, видимо, исчез как-то.
4: Чудеса и магия, конечно.
3: Чудеса, вот и что, конечно, обязательно, вот. Ну и нам тут

0: Пишет: «Доброе утро, любимки! Можно не отключать никаких кнопок в телефоне, нам говорит Алла, говорит, и отвечать можно в Максе. Сначала нужно нажать на смайл, и появится клавиатура». Ну, так вот. Там же есть такая история, когда заходишь. Макс говорит: «Нет, нельзя пользоваться, не пользуйтесь».
1: Ну.
0: Оказывается, надо смайл нажать. Спасибо большое.
1: Да?
0: Да. Ну, и Лиль нас троллит. Она говорит: «Доброе утро. В Турции все. Ловит интернет на 7 дней. $15. Спасибо большое, Лиль. Очень приятно.
1: Нарывается на блокировку, смотри.
0: Да, вообще, Лиль, ну так нельзя же над нами шутить. Вы что, у нас и так все очень, конечно, забавненько тут. Вот. А так что, дамы и господа, вот господин Враг пишет, говорит: «У меня спецсвязь». Я говорит, вот так вот пользуюсь. Вот. Какая спецсвязь у тебя? Очнись. Просто нам тоже смски пишешь, получается. Придумал себе тоже, конечно, интересные вещи.
1: Сергей вон хвастается: «Летай, все работает, и приложение, интернет».
0: Ну, будем надеяться, чтобы так все и было. Мы же что хотим сказать, да? Иногда вот на зелененький мессенджер кто-то возвращается, кто-то сидит. Иногда вот что-то бывает такое, знаете, вот оно безотказно. Ты от него уходишь, потом все равно к нему возвращаешься рано или поздно. И как-то это все родное, как-то все такое приятное становится, черт побери. Вот это вот такие какие-то вещи в жизни, знаешь. Это вот как, ну, не знаю, вот у нас дома раньше газовые плиты стояли, потом электрические, потом какие-то инфракрасные, вот теперь у нас индукционные у всех практически.
1: Ну.
0: А газовая-то она все равно как-то роднее, и температура держит быстрее, понимаешь?
1: Конечно, конечно.
0: Какие-то есть решения, которые всегда остаются классическими. Это я о чем хочу сказать? О автомобилях «Лада» я хочу рассказать вам. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Лада»? «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани делает мечту реальностью. 20 лет, оказывается, уже «Канавто» рядом с нами. И «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реальные доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин и огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Ничего ждать не надо. Просто приехали, забрали, все, поехали.
1: Есть из чего выбирать.
0: Уф, вообще. Там, наверное, и «Силаргус», и «Гранта», и «Веста», и «Нива», и «Нива Тревел», и «Нива Легенд», и вот это вот. Ничего там только нет, наверное. «Аура», интересно, есть у них «Лада Аура»?
1: Надо посмотреть.
0: Или это не «Аура», как она называется? В общем, я покатался. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8-843-230-30-30. Если «Лада», то «Канавто».
2: Реклама на Бим-радио. Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ИП «Вильданова» ИИ.

0: У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Здравствуйте, люди добрые. 9 часов 12 минут тем времени у нас в Казани. Замечательный, прекрасный. Начали прибывать участники и гости саммита «Россия-АСЕАН». Уже встретили генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хорна. Также специального представителя президента республики Союз Мьянма Хао Кхан Сума. Я зачем читаю эту новость? Просто я утром разминку не сделал. Вот хочу просто, так сказать, быстренько наверстать упущено.
7: Гимнастика такая, да?
6: А почему бы и нет? Тяжело.
7: Лукашенко еще вчера, по-моему, приехал.
6: О, это, ну мне так нравится их общение с Рустамом Нургалиевичем, вообще просто.
7: Я фотку видел, как они обнимаются.
6: Да, у них, потому что было гениально, недавно же была вот встреча, Рустам Нургалиевич приезжал в Беларуси, значит, господин Лукашенко говорит, вот мне Татарстан нравится, отлично все делает, но вот кое-что для Беларуси вы, конечно, так себе сделали, выиграли нашу команду, мол, там чуть ли не в сухую.
7: А вот он еще так это с обманочкой так подал,
6: да,
7: немножко,
6: да. Да, было, да, они повеселились, посидели, но в итоге было все хорошо. Опять-таки, я очень хочу выразить благодарность болельщикам Минского «Динамо», потому что я был на этой игре, и вот как раз на финале, да, и как же взаимодействовали классно болельщики «Акбарса» и болельщики Минского «Динамо». Минское «Динамо» благодарило Казань, Казань благодарила Минское «Динамо», потом все вместе, они начали друг другу кричать, а пошли в бар, начали реально кричалками общались, две кучки, это так прикольно, потом смотрю на улице, там наши их еще успокаивали, говорят, ребят, это спорт, это хоккей, вы здесь, давайте веселиться, сейчас Казань вам покажем, сейчас такое будет. И это было круто, на самом деле. Вот так вот спорт и должен объединять, я считаю. Вот таким должен быть действительно
7: и атмосфера
6: спорт
7: на стадионе тоже добрая вот такая должна быть.
6: Да, тут абсолютно полностью согласен. Кстати, из интересного, главный тренер Акбарса Анвар Гитиатуллин стал лучшим главным тренером спортивных клубов в Татарстане по версии одного из, значит, я не знаю даже, как назвать, ну, короче, наших коллег-корреспондентов, давай вот так скажем. Вот, там редакция устроила опрос, значит, и выявили, вот, Анвара Гитиатуллин. Кстати, интересно, привет Анвару Гитиатуллину передавал, если, как вот я забываю все время, человек, который все время кричит, ругается на всех звезд, матерится постоянно, вот это вот, и он, ну, ты, наверное, догадался.
7: Нет, еще пока который, еще нет, вот, недавно, еще подсказки есть какие-нибудь?
6: Ну, рак победил, он онкологию, большой молодец, вот ему там звезды тоже скидывались, ну что ты, ну почему я не могу вспомнить? Ладно, кто понял, о ком речь, напишите, пожалуйста, черт побери, почему так сложно? Вот, ну, в общем, передавал пламенный привет, смешной. От Аркуша Нашвили спасибо огромное, потому что эта навязчивая мысль со мной была бы на целый день, если бы мне сейчас люди не написали. Это же так. Это... У вас бывает такое? У тебя бывает такое? Вот что-то не вспомнишь, и потом целый день мучаешься, не можешь.
7: Зато в какой-то момент раз и вспомнишь, и прям на душе легче стало.
6: Я клянусь, мы
7: и,
6: с другом...
7: И начинаешь просто вспоминать, а зачем мне это нужно было вообще?
6: Я вот клянусь, мы с другом, это было давно, это было в школе, мы что-то обсуждали, какую-то ерунду, там динозавров, что-то. И мы оба забыли слово тираннозавр Рекс. Оба забыли. И мы просто, мы прям его полностью описали, мы уже поняли, о каком динозавре
7: уже смотреть. Походили вот этой походкой.
6: Да, интернет еще под боком не был, тогда еще были кнопочные телефоны, вот негде было посмотреть. И мы просто что-то вот так вот, буквально через неделю спустя вот так вот гуляем, и в один момент я вот так вот просто тираннозавр Рекс, и мы такие, да, и начали просто очень громко кричать, радоваться. Вот это навязчивые мысли, это вообще интересная вещь на самом деле. Иногда мозг работает крайне интересно. Вот, или, например, давай, как еще интересно работает, как у вас интересно работает мозг, уважаемые слушатели? Давайте из моего, из того, что интересно с моим мозгом. Это перед сном придумывать остроумные ответы в тот момент, когда ты их не придумал, где-то в диалоге. Например, из диалога из детства, например, уже когда лет 20 прошло, а то и 25, и думаешь, вот так надо было ответить тогда, вот так надо было сказать. И ты вся в голове очень крутой, но тебе уже грустно, что ты не можешь так сказать, к сожалению. Может быть, у вас такое бывает?
7: Наверное, уж бывает. Такое подмечало. Мне кажется, даже с каждым бывало, наверное. Эх, надо было по-другому.
6: Или у вас бывает такое, что вы, например, засыпаете, вот так, у вас резко так, ох, вот так вот резко, как будто падаете, резко просыпаетесь. Такое бывает у вас вот такой фокус?
7: все, да, да, из пола встаешь, обратно на кровать ложишься.
6: Да, да, немножко перевернулся просто лишнего. У вас, уважаемые слушатели, что-нибудь такое бывает? Про 792-7242-128. Это же интересно же, на самом деле, вот так вот, если вот...
7: Больше всего меня бесит лично перед сном вот эти вот гениальные мысли. Она тебе пришла в голову, и все, она дальше раскручивается, и невозможно остановить. И уже светлеет за окном, а ты все не спишь.
6: Навязчивые мысли — это вообще интересно. Потом, да, реально лежишь и не знаешь, что с этим всем делать. Вот, друзья мои, если что-нибудь подобное, пишите обязательно. Сейчас мы вам тоже накидаем здесь, потому что очень много бывает интересного в сфере мозговой деятельности. Ну, а совсем скоро мы вам расскажем. Казанцы пишут, все чаще выбирают жилье не в центре, а вот где выбирают казанцы жилье, мы с вами узнаем буквально через пару минут. Друзья мои, счастье вернется, счастье есть.
5: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Бены.
1: А я думал, сова.
2: Несмотря на то, что Вахитовский район остается самым дорогим для аренды жилья в Казани, однако именно здесь за год сильнее всего снизились цены, оказывается. В среднем аж на 13% до 45 300 рублей в месяц. Это, друзья мои, мы говорим с вами про аренду. 45 тысяч рублей за однушку, прикинь.
3: Ну, это же Вахитовский район, знаешь, почему так называется? Они же все на вахту уезжают, поэтому там, видишь, цены сезон дешевле становятся. Да. В моей дебильной фантазии примерно так все.
2: Хорошо, интересно. А в Новосавинску что происходит, Андрей? Можете, пожалуйста?
3: Ну, там новые всегда же. Тут жилья много нового строится в Новосавинском районе.
2: И очень много там людей с именем Савва, я правильно понимаю?
3: Ну, там, потому что Сава, в общем, и
2: все. Я думал, Сава, там Сава, оказывается. Все, я понял. Ну, в Московском районе, понятное дело.
3: Там вообще дорого должно быть.
2: Да, не знаю, почему так происходит. Ну, Советский район уж там, ну, все понятно.
3: Там выдают этот, по
2: должны
3: очереди.
2: Выдавать.
3: Да, по порядке. Очереди, да.
2: Так, а в Кировском что тогда происходит, расскажи?
3: В Кировском воды нет.
2: Надо же!
3: Ну, уже не во всем, не во всем,
2: лет,
3: наверное.
2: Сколько лет Кировскому району, проблемы те же. Удивительное время, удивительное, конечно. Так, авиастроительный я уже говорил, а вот Приволжский.
3: Ну, это на берегу Волги, знаешь ли, тут тоже.
2: Это комары, ведь.
3: Конечно.
2: Иногда топит.
3: Yeah.
2: Иногда.
3: Тебе даже иногда прописать кайфуй. Придется пару комариков тебе, скорее всего.
2: Вот. Ну, в авиастроительном, я так понимаю, строят из себя. Какой-то, ну, высоко летают, типа. Ладно, все, я не знаю, вот это Андрей нормально придумал, я зачем сюда залез, непонятно. Так вот, значит, рынок наш, кстати, рынок арендный, сейчас у нас он потихонечку выходит из кризиса. Вот, точнее, не из кризиса, если быть точнее, а он, получается, выходит у нас из перегрева. То есть до этого, как раз, когда я искал себе вот квартиру, буквально не там, несколько месяцев назад, вот, я тоже заходил на рынок и, ну, посмотреть вообще, что там с планами вообще у людей.
3: Ходил, да?
2: Да, ходил там, тут квартира.
3: На картонке вставал.
2: Да, и прикиньте, что оказывается, я был в шаге. Ну, цены, конечно, сумасшедшие, ну, серьезно. Там какая-нибудь однушка, вот, кстати, однушка тут недалеко рядом с нами стоила там, например, она стоит там 35, ну, 40 тысяч рублей вот стоит, плюс коммунальные услуги. Ну, это, считай, сразу еще десятку сверху, пожалуйста. Вот тебе 40 тысяч, прикинь, за однушку. Вот, я так подумал, так, однушка, да, 40 тысяч, так, в месяц.
3: А сколько квадратов ты говоришь?
2: Вот, ну, где-то там, ну, не знаю, квартиру формы не помню, она, может, квадрат. Да, может, не квадрат, или ты врач.
3: Квадрат 40, наверное, да?
2: Квадрат. Нет, не знаю. Да я не знаю, не было там. До квадратных метров, что ли?
3: Татарстане вообще надо в треугольниках измерять.
2: Вот я тоже об этом. Неудобно же в квадратах. Зачем все время в квадратах измерять? Вот так вот, спокойно, треугольник, раз-раз друг друга, и хорошая форма получается.
3: Да, удобненько все. А перегрев, знаешь, почему на рынке-то был?
2: Да, ну-ка.
3: Потому что в мае отопление поздно отключили из-за этого, да.
2: Во! Видали, что? А вы, ну, вот оно. Вот, ладно, что вы нас слушаете, а то сейчас какую-нибудь экономическую ерунду вам опять. Там что-то, какой-то спрос,
3: нет,
2: предложение.
3: Нет, просто отопление, да.
2: Конечно, вы всегда тысячу раз об этом говорили. Тоже сидите тут, умничайте, как говорится. Так, из интересных приколов с мозгом пишет. Нам господин Бабай пишет. Иногда при переписке с женой я ей пишу, не повышай на меня свои буквы. Такое, mm-hmm. такое есть у тебя? Ну, кстати, это отличная штука. Как мозг-то воспринимает? Если, вот есть такое, это всегда признак тревожных людей. Если приходит сообщение, там в конце не было смайлика или нет, то зачастую человек, ну, просто быстро, например, печатать не ставит, там, скобочку или смайлик там. Вот. А некоторые это воспринимают как... Он охладел. Она охладела. Почему она так пишет? Почему ни одного смайлика и так далее?
3: Ну, это вообще главный минус, конечно, сообщений. Они вот тяжело передают какой-то эмоциональный окрас.
2: Да, и как вот с этим работать? Как с этим бороться тогда? Непонятно. А, нет, подожди, есть же давным-давно уже, понятное дело. Надо просто спросить ртом. Ртом спроси. Очень удобно, кстати.
3: Голосовуху запишите, а лучше несколько отдельных. Прям минуты на три каждую.
2: Слушайте, вот так вот вы... А вы... Давайте так. У нас... Кстати, оказывается, по этикету, знаешь ли ты, что вообще теперь в новой вот корпоративной этике голосовые считаются, да, не камильфо, не очень, никто их не любит.
3: Но они всегда такие были.
2: Но если тебе надо что-то голосом записать, говорят, что лучше записывать кружочек, как бы с уважением, как бы смотря в экран, представляешь? То есть голосовые плохо, видео кружочек хорошо, оказывается. Вон оно что. Я, если честно... Ой, я не знаю.
3: Ну, как будто я согласен с этой мыслью, на самом деле.
2: Но тебе, то есть, больше нравился
3: бы? Ну, опять же, если был еще вместо кругляшка треугольничек, было бы, конечно, приятнее.
2: Да, это, конечно, забавненько, интересненько. Ну, вот потому что, ну, не знаю, вот как-то хочется, конечно, чтобы это все, ну, по-другому работало. Как бы. Мне вот просто нравятся голосовые. Вот мне нравится очень сильно. Я могу быстро надиктовать, я буду печатать полгода, я могу быстренько вот так вот сказать, и все четко по делу скажу.
3: Не, я порой поговорю, там, если что-то надо прям серьезно мне писать, я говорю, прям можете в голосовым прислать просто. У меня есть волшебная кнопочка, которая это раз и в текст все превратит.
2: Забавно, конечно. Ладно, друзья мои, тоже пишите, что вас голосовые все еще бесят. Значит, еще спрашивают, а всех раздражает фраза «я тебя услышал». Да, конечно, это «а я тебя услышал» — это вообще пассивно-агрессивная какая-то фраза, да? Вы только вдумайтесь, да. Вообще.
3: Марс, я тебя услышал.
2: Да, типа, слушай, извини, пожалуйста, вот ты там наговорил там лишнего, слушай, давай это, ты можешь так, ну, больше как бы не говорить, и давай как-то мы с тобой нормально будем в работе, да, взаимодействовать. Я тебя услышал. Иди ты со своим этим...
3: Пафосно так, да? Я тебя услышал.
2: Вот, господин Арта-монстр говорит, просто ужас, когда пишут вот так полслова и каждым сообщением.
3: Даже вот отдельно, да.
2: Это вот иногда я реально так и пишу. Я не знаю, как это работает, но иногда, ну, как бы, это как будто хочется, чтобы тебя не перебили, что ли, потому что пока ты длинный будешь печатать сообщение, человек там может там еще миллион вопросов. Вот, а вот госпожу Регион, например, бесит фраза «я тебя понял». Я тебя понял.
3: Я тебя понял.
2: Понятно?
3: Да.
2: Ну, понятно. Все, ладно. Все понятно с тобой. Какую-то ерунду, короче говоря, тут предлагаешь. В общем, друзья мои, да. Что еще вас раздражает в общении? Пишите обязательно. Нам пишут, вместо кружочка тоже письма. Конечно! Ну, да.
3: Причем здесь еще можно по гендерному признаку. Треугольничек там с острой стороной вверх, вниз.
2: Понимаете, а Тимур... Кстати, это очень здравая идея, Андрей. Я удивлен, что до сих пор так не сделали. А кругляшок вообще-то, это перемяч напишет Тимур, между прочим. И он абсолютно прав, если так вот рассматривать.
3: А это, то есть, получается, тот, кто в кружке, это мясо перемеча?
2: Да, получается, это мясное сообщение, такое мощное, такое вкусное такое сообщение, видишь, такое. Вот, нам Сергей отправляет день чекушки, что сегодня, об этом мы говорили в исторической справке, но, тем не менее, приятно. Бесит, когда жена пишет, дома надо будет с тобой поговорить, да, сразу тревога, да, на уровне невероятно. Бесит, когда пишут неграмотно или безграмотно, это вообще... Это вот отвратительно, сразу говорю. И в детстве вот Сергей Юрьевич бесил фраза «ты понял?» «Да». «Что ты понял?»
3: Это подстава, да.
2: Это когда родители как гопники начинают разговаривать, особенно когда речь идет про уроки. Друзья мои, пишите тоже, что у вас еще нравится в сообщениях и не нравится. Ну, а я вам расскажу о приколах головного мозга, потому что я тут нашел буквально физиологические странности, иллюзии восприятия, сбои системы и физиологические особенности и забавные психологические эффекты, которые нам выдает мозг. И как это работает, от чего это зависит, расскажу сразу после очень вкусной рекламы.
0: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим Радио.
4: Спонсор программы «Первый тост» на Бим Радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
3: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Самый точный прогноз годы.
4: А, я, по-моему, губу порвал, когда слишком сильно «П» было.
5: Вон висит, да.
4: Вот.
5: Смотри, закатай теперь ее.
4: Буква «П», она вообще интересная. Смотри, буква «П», «П», «П», «П». Все буква «П», представляете?
5: На дождик было похоже вот это вот сегодня.
4: Серьезно?
5: Ночью. Ну, как
4: я
5: будто,
4: думал,
5: да.
4: Я думал на «Драм энд Бейс».
5: Давно мы его не слышали. Кстати, по поводу дождя, помните, вот пару часов назад я говорил, что с 10 до 12 дождик будет, да?
4: Да, кстати.
5: А вот потом, спустя час, то есть час назад, я говорил, что с 11 до 12 будет, да?
4: Да, кстати.
5: А сейчас, знаешь, что я скажу?
4: Давай.
5: Сегодня осадков не ожидается, я скажу.
3: Обманули дурака на 4 кулака.
5: Зато плюс 24 уже облачно с прояснениями. Сегодня без осадков. Если до этого у нас был такой, знаешь, на рисуночке солнышко за облачком немножко и пару капелек, то теперь просто солнышко. И опять же, вот плюс 24 нам сегодня максимум обещают. Завтра 2 капельки есть в наличии, плюс 22. Вообще, знаешь, вот это вот плюс 22 с нами даже до субботы.
4: Это плюс 22 с нами сейчас в одном комнате.
5: Да.
4: Да, у нас кондиционер просто. Я, кстати, всегда люблю говорить, но у нас, прикиньте, у нас кондиционер вот в студии. Потом выходишь из студии в редакции кондиционер. Потом выходишь в коридор, там кондиционер. В каждом кабинете по кондиционеру, а то и два стоит, прикиньте. Вот твои, вот поэтому. Что, Андрей?
5: Просто выпендрился.
4: Да, я просто выдать, шутки не будет. Просто, ну, понимаете, у нас тут реально, вот когда у нас тут реально 22 градуса. Я вот в чем. Мы на всех кондиционер просто уже выставили давно-давно и ходим, довольные, счастливые.
5: Просто мы первые приходим, и мы решаем, какая температура будет.
4: Вы не представляете, друзья, мы когда сюда приходим, это тут такая духота стоит. У нас оборудование работает. У нас тут еще из-за того, что в студии в самой тут же все зашито, тут же все такие вот для звука штучки зашиты.
5: Поэтому Альберт тоже зашился. И...
4: Конечно.
5: Нет, да.
4: Я... Давным-давно уже, кстати, всем советую очень. Вот. Я не люблю, когда говорят «зашился». Я «прошился», надо говорить.
5: «Прошился»?
4: Я «прошили». В общем, друзья мои, осадков не будет. Я уверен, что Кассиану разогнали просто. Это сотрудники ГИБДД сейчас вокруг города кружат, просто сдают вихрь огромный и отгоняют тучи.
5: А вот зачем их так много.
4: Я всем сотрудникам ГАИ передаю привет, друзья мои. Я просто шучу. Ладно, пожалуйста, не останавливайте меня и не отнимайте мне права, ради бога. Ладно, пожалуйста, просто шучу я же. Я просто пошутил немножко. Что, нельзя, что ли, немножко?
5: Ну, ты
4: шутить?
5: Правил не нарушай, они у тебя права забирать
4: все,
5: не будут.
4: Я, не, я никогда, когда я прав... Кто? Зачем? Нет, все, не надо мне. Вот после таких вот обычно приколов и начинается. Давайте пройдемте, что у вас там происходит. Что у вас там происходит, что вы говорите. Ну что ж.
5: И ты танцуй, идешь с ними.
4: Да, вот это вот. Вот это. И все, и говорю, Руслан, прокуратуру вызывайте. Руслан, прокуратуру, вот это, обожаю. Друзья, все на этом. Давайте, по погоде одевайтесь, следите за насадками своими. Да?
5: За насадками?
4: Да, ну, да. Что не нравится? Ну, в душу забивается же насадка, ты за ней следишь вообще?
5: Ну, так бывает, меня нет.
4: А вдруг это гулящая насадка, а ты за ней следишь? Андрей, что я говорю? Останови меня!
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Игорек, прокуратура. Да, действительно, так, такой был мем на самом деле.
5: Помним, помним.
4: Вот это, вызывайте прокуратуру, пацаны, скорее вызывайте. Игорек, прокуратура. Обожаю вообще эти мемы. Ой, давайте посмотрим по поводу головного мозга. Короче, смотрите, у меня тут целая вообще система, всякие странные, смешные приколы, особенности работы нашего с вами человеческого головного мозга. Это очень интересно. Ну, например, вот есть такой эффект дежавю. Да? Ну, тебе кажется, что ты это когда-то видел. Может,
5: да, бывает такое.
4: Такое. Это кратковременный сбой. Там левое и правое полушарие такие обрабатывают одну и ту же информацию с разницей буквально в миллисекунды, короче.
5: Угу.
4: И это создает ощущение, как будто, ну, дублированный сигнал, как старое воспоминание. Мозг такой... Не, мы это видели когда-то, что происходит.
5: Да,
4: хотя
5: так оно работает.
4: У меня реальное дежавю было, знаете, когда? Я просто, например, вижу яркие сны. Вот мне один раз приснилось, что... это, кстати, к вещим снам. Один раз мне приснилось. У меня не было телефона, мне приснилось, что у меня два Сименса. И буквально там через год или два мне дарят Siemens с экпортом. И у моего друга школьного тоже Siemens с экпортом. Я сижу на уроке, передаю файл какой-то вот по этому экпорту. Я смотрю, у меня в руке два Siemens, и у меня так вух, прям в этот сон я улетел.
5: Ну, ты тоже через экпорт улетел туда?
4: Ну, получается, ну, конечно. Сон. Нет, ну, это понятное дело. Дальше есть. Парейдолия называется.
5: Ой, что-то я такое не слышал даже.
4: Это эволюционный глюк. Это заставляет нас видеть лица в неодушевленных предметах. Например, там, в розетках, да, в облаках, в фарах машин, там, поджаренный тост иногда, там, знаешь, вот это бывает. Люди там видят всякое, короче говоря. Вот. Это мозг перестраховывается, чтобы вовремя заметить хищника. Это очень эволюционная штучка на самом деле. Кстати, поэтому мы не любим вот это, знаешь, когда вот пенопласт на пенопласт, или, например, вилкой по тарелке. Вот эта штука очень бесячая.
5: Вот пенопласт я вот ненавижу прям вообще.
4: Просто когда мы были еще послабее, поменьше, там существовали насекомые или какие-то виды животных, которые такие звуки могли издавать на ультра, практически на ультразвуке. И поэтому, возможно, говорят, эволюционно оттуда все пришло. Эффект дверного проема, например. Вот вы заходите в комнату и вообще забываете, зачем пришли. Просто идешь-идешь, ты вот с конкретной задачей идешь, задумался, зашел в комнату и такой, что я здесь делаю? Зачем мне это надо? Оказывается, это нормально. Потому что, короче, мозг воспринимает вот эту смену локации, да, когда вы через дверь проходите, он как бы очищает буфер обмена, получается.
5: Такой, все, да.
4: И он архивирует текущие мелкие мысли, получается, все, и вы просто заходите и с нуля пытаетесь вспомнить, что произошло. Далее, значит, есть уже тем более, но это современно.
5: Кстати, выход есть из этой ситуации.
4: Так, так, так.
5: Просто сносите все двери, все вот проемы, в общем, да. Ну, несущие только не трогайте, да, и все, тогда не будет буфер обмена да. обновляться.
4: Несущих вообще-то нельзя трогать, их беречь надо.
5: Да?
4: Они вообще, да, отличные. Только дома.
5: Терпят.
4: Терпят до дома, да. Синдром фантомного звонка. Знаете, вот это ложное ощущение, когда что-то вибрирует, и вы такие, так-так-так, что-то вибрануло, по-моему. А это не вибрация, это просто телефон уже привык к гаджету, эволюционно тоже, получается, потихонечку эволюционируем туда, и интерпретирует любое мышечное сокращение или даже трение одежды, как входящий вызов. Просто чувствует примерно как будто то же самое.
5: Ну, или рядом с метро живет.
4: Ну, или, кстати, эволюционно, если телефон останется в нашей жизни, врачи уже говорят, что мы, например, голову постоянно вниз наклоняем, и у нас потихонечку горб растет, шея наклоняется, и, возможно, мы эволюционно тоже станем немножечко...
5: Верблюдами.
4: Да. Немножко, да. Верблюды же, они тоже...
5: У кого два телефона, двухгорбые верблюды.
4: Да, тоже, пожалуйста. Еще из таких вот приколов, например, у нас есть навязчивые мелодии, да, airworms, так называемые ушные. Это когда песня заедает же в голове, ты постоянно ее...
5: О, это есть все. Такое, да.
4: Это мозг попадает в такую незамкнутую петлю. Ему оперативки не хватает, короче, чтобы трек до конца воспроизвести. И поэтому просто по кругу одно и то же. У меня вот такое вообще часто. И друзей это раздражает невероятно сильно, потому что я всех заражаю этой песней, и мы потом поем.
5: Недавно говорили, что лайфхак, как от этого избавиться, просто надо до конца допеть или пропеть там что-то еще немножечко чуть дальше, и вот типа все, песня уйдет.
4: Тоже такая история абсолютно. Слепота, кстати, у нас есть к изменениям. Например, если перед вами во время разговора вот незаметно поменять собеседника на похожего человека, а мозг, скорее всего, даже не заметит. То есть, например, ты можешь там, ну, сидел, например, блондинка, например, перед тобой сидит, ты с ней только познакомился, вот только вот где-нибудь в кофейне вот засели. Вот, ты просто отворачиваешь, поворачиваешь, там другая блондинка, такой, да вроде она, не знаю, наверное. Вот, это прикольно, на самом деле, тоже работает, просто потому что мозг, он экономит энергию, он просто дорисует общую картину по шаблону. Поэтому мы можем, ну, как бы у нас... Это то же самое, когда девушки подходят и говорят, ты видишь, я прическу поменял, ты замечаешь, ты на нее смотришь, такой, да вроде... Так и было вроде же, нет? И она тебя обижает.
5: Неправильный ответ, она скажет, да. Ой, тебе так хорошо.
4: Да, например. Или ложные воспоминания, тоже вот завершение. Мозг так легко вспоминает события из детства, которого никогда не было, если вам несколько раз уверенно о нем расскажут или покажут даже смонтированное фото. Представляешь? Короче, мозг у нас это очень интересное дело, друзья мои. Берегите ваш мозг с молодости, так сказать. Ну, а мы хотим сказать, мозг вещь, конечно, очень сложная. Ему надо работу упрощать, поэтому мы предлагаем вам упростить работу мозга при покупке автомобилей «Лада». Друзья, если вы все еще мечтаете о новой «Лада», то вам в «Канавто», спонсор утреннего шоу «Трамены» ООО «Канавто Лада». Официальный дилер «Лада» в Казани. «Канавто» делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами. «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня. Успевайте до 30 июня 2026 года, конечно. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто», друзья мои. Вот и все. Видите, бедный мозг, он разгрузился. Не за что. Любим вас.
6: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно».
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Спонсор игры «Слово за слово» – ИП Вильданова ИИ.
7: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ашалам алейкум, кадрлы радостного лашала. Здравствуйте, Анаш Ананасович, в студии Бим Радио, друзья. Сейчас вам расскажем, конечно, резко, быстро, что происходит. Значит, из интересного, слушатели тут подмещают, а, говорит, вы обратили внимание, что в городе тонированных машин не стало? Нет тонированных машин, все, в городе пропали. Ой, пропали. Куда-то пропали, исчезли. 12.5.1, наверное, тоже исчезли, пропали все тюнинг, вот эти ателье, которые... не посещали, а которые сами своими руками вот это все наклепали еще. Тоже исчезли что-то? Ой, а что исчезло? Что-то случилось, что ли, у вас? Вообще? Заниженные все вот эти тоже пропали, наверное.
6: Приподнялись
5: вот.
6: Сразу.
5: Да, сразу, оказывается. Нормально можно ездить, оказывается. Смотрите-ка. 3 балла тем временем, местами затруднения. Улица журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 9 минут, конечно, постоять придется. Нурсултан Назарбаев от Хади Такташ до улицы Марселя Салимжанова 8 минут. Копылова от Кашевого до Тесовской 7 минут. Бархан Шахиди от Абдулла Тухая до Рустем Яхина 6 минут. Мосты дамы, кстати, свободные. Ага. Далее у нас, смотрите, да, пересечение Нурсултана Назарбаева и Павлюхина. Там, во-первых, жестко все стоит вообще до улицы. Сейчас скажу вам, в сторону, если вы едете Миллениума, до Качалова все жестко стоит. И еще и с Павлюхина пересечение Нурсултана Назарбаева в сторону Суконы-Слободы, даже транспортные происшествия. Да. Пожалуйста, вынь да положь, как говорится. Потом у нас, смотрите, Поленская, вы едете, вот перед Серово, вот вы океан проехали, под мост нырнули в сторону Серова, едете прямо перед Серово, средний ряд. Там тоже есть вот дорожно-транспортные происшествия. Дорожных работ полным-полно. Вот, например, где-нибудь, как вам, Мамадышский тракт, вот ЖК «Весна», там даже ЖК «Весна» немножко придется. Въезд по Оренбургскому тракту очень от усад прямо красная вещь, даже почти, да... Тесепорт, вот, будете стоять вы там, Тоже будьте внимательны.
6: А там, кстати, отметочка о ДТП присутствует, из-за этого можно быть.
5: Вот так вот, пожалуйста. Ну и везде по городу, где, короче говоря, вот дервишки, арбистасы, дервишки, тоже там дорожные работы идут. В общем, город чинит, город ремонтирует, так что будьте внимательно, осторожны, ПДД соблюдайте. Это скоро закончится, и опять ровные, красивые дороги у нас, разведочка, все, как мы любим. Так что давайте. Я вернусь уже завтра. На этом все. Давайте. Пока.
0: Дёвые заявки на Бим Радио. Шоу «Утромены» на Бим Радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Ага. Тем временем, дорогие мои, кое-что, оказывается, было припасено все это время у меня. Нет, я это рассказал, оказывается. Ну, все тогда, давайте. Напомню вам о том, что в Казань продолжают прибывать гости и участники саммита «Россия-АСЕАН». Вот, то есть они едут, прилетают, ходят и ходят, встречают. В общем, друзья мои, все серьезно.
6: А мне, знаешь, какая новость попалась на глаза? Тут интересная такая.
5: Ну-ка, давай-ка.
6: Россияне могут официально брать питомцев с собой на работу, представляешь?
5: Наконец-то.
6: Юристы говорят об этом.
5: Да вы
6: ну,
5: что?
6: Ну, там, соответственно, если санитарные нормы позволяют, то есть, ну, понятно, если ты, допустим, поваром работаешь и свою крысу привел, которая тебе за волосы дергает под колпаком.
5: И ты готовишь вкусно, да, после этого?
6: Нельзя так, соответственно, да. Ну, и согласование с начальством, соответственно, необходимо.
5: Вот так вот, интересно, да? Как? Вы кого привели домой? Напишите про 7-9-2-7-2-4.
6: Не домой, на работу же, получается.
5: Ой, с дома на работу, конечно.
6: У Альберта просто работа — это второй дом.
5: Да, ребята, я, если честно, у меня... ну, ладно, в общем, реально тут живу. Я вот что хотел сказать. Хорошо, это мы поняли, приняли. Пишите пока обязательно. У нас тут власти Челнов инициировали возбуждение антимонопольного дела против производителя водки «Алкоголь вредит здоровью».
6: Ишь ты!
5: За слоган. Какой слоган, рассказываю. Значит, дело в том, что... есть постамат в некоторых магазинах, магазин, у которого название это цифра. Вот. И там, значит, изображение водки 5 озер.
6: Mm-hmm.
5: Опять-таки, зачем он сказал? Ладно, ну пусть будет. И у них текст: «Утро будет добрым». И еще один текст в добавку. В полтора раза снижено негативное влияние алкоголя на организм. Ну, это все, конечно, очень сильно вредит здоровью. Вряд ли это, если вы выпьете очень много алкоголя. Да даже если чуть-чуть алкоголя, сразу утро уже перестает быть добрым, естественно. В итоге сказали, что там, оказывается, нарушение сказали. Это все очень плохо, не надо делать. Надо, я считаю, нормальные слоганы писать давным-давно.
6: Конечно. Давным-давно.
5: Например,
6: конечно.
5: Вот это вот. Покупайте светлые, нефильтрованные. Вот, утром будет и голова болеть, и с унитаза не слезть. Вот так просто говоришь.
6: Зато честно.
5: Зато честно, понимаете, честные слоганы должны быть. Ну, честные, реально. У нас очень вкусный торт. Вот, потом устанете худеть вообще. Вот такие вот должны быть. Ну, чтобы откровенно. Съедите вы все до последней крошки.
6: Да.
5: Потом пойдете в спортзал, у вас там позанимаетесь недельку. Вы устанете, перестанете туда ходить. Потом вас будет гложить совесть, что вы там потратили почти 15 тысяч рублей на годовой абонемент. В итоге вы нифига не ходите, у вас очень плохо, не хотите ничего делать. Вы еще и поели торт, спасибо, понимаете? Вот так вот должно писать.
6: Ну, хотя бы вкусно, ладно, а то тут про алкоголь, да, еще и невкусно же.
5: Вот, еще, там, не знаю, на все какие-то вот биодобавки вот эти активные, которые не доказаны эффективностью, надо писать. Очень полезно вроде, наверное. В целом прям можете пить смело, потому что как бы то, что будет вам хорошо, непонятно, но вам точно плохо не будет. Вот так.
6: Или хотя бы добавлять, но мы не уверены в конце.
5: Так, да, быть честными надо, честными до конца, да?
6: А, там, я и там знаю. Написать на ней то, что возьмите вот так, потрясите под музыку ритмичную, прикольную, вот, да. Пользу для настроения.
5: Все будет хорошо. Вот, кстати говоря, вот быстренько сейчас вернусь в предыдущую новость. Нам слушатель прислал фотографию кошечек на работе, две штучки, черненькая и беленькая, инь-янь прям буквально. Он говорит, мы их не приносили, они сами пришли, теперь работают с нами. Судя по тому, что я вижу, таскать тюки с утеплителем. Молодцы какие.
6: Они утепляют утеплитель.
5: Да. Реально, кто видит фотку, если бы вы видели, да, просто лежат на утеплителе, красивые такие. Вот, что еще из честных слоганов вы бы ввели, друзья мои? Просто... Вот, еще, ну, там, не знаю, на все какие-то вот биодобавки вот эти активные, которые не доказаны эффективностью, надо писать. Очень полезно вроде, наверное. В целом прям можете пить смело, потому что как бы то, что будет вам хорошо, непонятно, но вам точно плохо не будет. Вот так.
6: Или хотя бы добавлять, но мы не уверены в конце.
5: Так, да, быть честными надо, честными до конца, да? А, там,
6: и
5: я
6: там написать на ней то, что возьмите вот так, потрясите под музыку ритмичную, прикольную, вот, да. Пользу для настроения.
5: Все будет хорошо. Вот, кстати говоря, вот быстренько сейчас вернусь в предыдущую новость. Нам слушатель прислал фотографию кошечек на работе, две штучки, черненькая и беленькая, инь-янь прям буквально. Он говорит, мы их не приносили, они сами пришли, теперь работают с нами. Судя по тому, что я вижу, таскать тюки с утеплителем. Молодцы какие.
6: Они
5: работают.
6: Утепляют утеплитель.
5: Да. Реально, кто видит фотку, если бы вы видели, да, просто лежат на утеплителе, красивые такие. Вот. Что еще из честных слоганов вы бы ввели, друзья мои, +7 9 2 7 2 4.

0: буквально. Он говорит, мы их не приносили, они сами пришли, теперь работают с нами. Судя по тому, что я вижу, таскать тюки с утеплителем. Молодцы какие, уже
1: работают. Они утепляют утеплитель.
0: Да. Реально, кто видит фотку, если бы вы видели, да, просто лежат на утеплителе, красивые такие. Вот, что еще из честных слоганов вы бы ввели, друзья мои, плюс 7, 9, 2, 7, 2, 4, 2, 102 и 8, да, какие-нибудь там, не знаю, что-нибудь, например, покупайте наш газон, вы его засеете, он первый вот, буквально вот, когда густой станет, он вам будет нравиться, потом будете косить, задолбаетесь вообще, газон косилку там надо купить за 15 тысяч рублей еще, траву надо куда-то увозить, отдавать кому-то, никому не нужна, эта трава вот эта, ходишь там, и вроде уже этот газон тебе вообще нафиг не нужен, лучше бы заасфальтировал один раз все, понимаете, вот такие должны быть слоганы. Почему бы и нет?
1: Там заасфальтировал и газ туда поставил, в смысле, ну, автомобиль газ.
0: Правильно, да, вот автомобиль газ тоже, но я там уже не рискую рекламировать.
1: Тоже газон получается.
0: Кстати, газон Next. Вот и думайте.
1: Да.
0: А мы скоро будем поздравлять с днем рождения, поэтому, друзья мои, никуда не уходите и подписывайтесь, именинники, на группу ВКонтакте, если хотите, чтобы мы вас поздравили прямо сейчас. Ну, только вы онлайн будете, и аватарка пусть у вас будет. Тогда все будет хорошо.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан, Москва и Петербург заняли первые строчки в рейтинге социально-экономического развития регионов по результатам 2025 года. Как считают специалисты, причина лидерства в устойчивом экономическом росте, развитой сервисной инфраструктуре и значительных поступлениях в бюджеты, что позитивно сказывается на уровне жизни населения. Многие заряжаются энергией с помощью кофе или чая, но диетологи советуют присмотреться к какао. Этот напиток не только тонизирует и улучшает работу мозга, но и обогащает организм полезными веществами. Регулярно заменяя какао, кофе и чай, можно поддержать нервную и сердечно-сосудистую системы. А готовить его удобно на любом молоке, в том числе растительном, тогда получится более легкий и умеренно сладкий напиток. Лето в этом году обещает разнообразие в мире солнцезащитных очков. Эксперты выделяют 7 ключевых трендов. Среди них массивные черные оправы, ностальгическое ретро в стиле 60-х, динамичная спортивная эстетика, в том числе очки-маски, цветные оправы как главный акцент образа. Современная версия классических авиаторов. Элегантные модели кошачий глаз с металлической оправой. А также линзы с полупрозрачным и дымчатым эффектом. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
0: Спонсор программы «Первый тост» на Бим-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Андрей! Андрей! Я здесь, рядом познакомиться. Меня зовут доктор Эммет Браун. Я создал машину времени, и я недавно очень плохо поздравил своего близкого человека. Ты мне должен помочь. Мы должны переместиться в будущее буквально на один день, чтобы я заказал лучшее поздравление на Земле. Где это делать, ты знаешь или нет?
5: Конечно, знаю. Тут же поможет Бим-радио в этом плане-то.
4: О, да, я наслышан. Конечно, поздравления в прямом эфире или в личные сообщения. В личных сообщениях еще и получается видеоформат. Все это мне знакомо. Так что, Андрей, собирайся, я тебе сейчас дам кеды Nike, которые сами завяжутся. Дам тебе куртку, кнопку нажмешь, он так раз подтянется и будет будешь красиво надет. И, конечно, дам тебе ховерборд. Ты будешь кататься вот так вот. Вот так будешь кататься очень сильно.
5: Вот это воздушный, прям, звуки такие будут.
4: Да-да, я там колонку поставил и записал. Все, мой голос там звучит, поэтому там просто бесшумно. Ну, чтобы тебя слышали, чтобы ты никого не сбил, поэтому. Друзья мои, естественно, можно это не мучиться с машиной времени, а сразу заказать хорошее поздравление. Для этого достаточно зайти на сайт bimradio.ru, и там огромная кнопка «Заказать поздравление». Прямой эфир, поздравления от ведущих. Также поздравления в личные сообщения в аудио- и видеоформате, которое будет конкретно при именинника. В общем, доводит Бим-радио поздравления до идеала, друзья мои. Поэтому я сюда и прибыл. Встречайте!

0: И, конечно же, доктор Эммет Браун все это дело рекомендует. А, у вас же еще есть редакция, Андрей. Что ж ты молчишь?
1: Да, да, можно с 10 до 17.00 в рабочие дни, в будни, соответственно, звонить. Менеджер с удовольствием вам все подскажет.
0: Ну что ж, в таком случае нам остается идти вперед. Или, точнее, назад. Назад в будущее, Андрей. Ну, я отправляюсь, чтобы заказать поздравления. Ну а вы, друзья мои, пользуйтесь услугами сейчас, пораньше, чтобы потом не пришлось возвращаться назад. Все, я вас покидаю. Спасибо всем огромное. Ну а мы, а точнее вы, Андрей, поздравляйте с днем рождения из группы ВКонтакте, если я все правильно помню.
1: Конечно, поздравления из будущего практически.
0: Ну, тогда поздравляйте. Я отправляюсь. Пока!
1: Пока! Эльмира Гасина сегодня отмечает свой день рождения. Мы, конечно же, ее поздравляем. Также поздравляем и Настю Сивкову, Индиру Габдулину, Маргариту Зимину, Лану Портман, Екатерину Шихалееву, Верочку Макарову, Зарину Иванову, Люцию Зайнулину, Александра Румянцева, Екатерина Тульских, Павел Михайлов, Оксана Гайфудзинова, Алсу Рахматульна, Алена Гаврилова, Ирина Матвеева, Елена Журавлева, Эли Елена Сабиру, как много сегодня именинников, да? Елена Штунова, Эдуард Сединин и Алексей Лукоянов сегодня отмечают день рождения. Поздравляем вам всего прекрасного побольше.
0: Ура! Всех именинников тоже поздравляем, друзья мои. Все.
1: О, ты вернулся, что ли?
0: Ну да, Эммет Браун-то улетел, все, вон только следы горящие остались. Днем рождения, в утроводке ведем. Что петь, пишите!
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики! Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше Руффест впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смешбэнд и другие артисты на крыше Руфф Плейс этим летом. Билеты в кассах города 16+.

0: сырых.
1: Помогаю просто ей.
0: Круговорот людей.
1: Ладно, все, хватит грустить, петь давайте.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Если порвать любую российскую купюру на две части, она будет являться законным платежным средством, только будучи склеенной. Другие правила в Австралии. Если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 долларов.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект «Декларация» на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
7: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
1: Вот сразу было понятно, какую песню будем петь сегодня.
8: Думаешь, всем было сразу понятно?
1: Я думаю, что да, многие, наверное, догадались. Друзья мои, смотрите, мы даже тянуть не будем сегодня, да? Вот все, что происходит в городе. К нам приехали все руководители стран, которые входят в ASEAN, к нам приехали. Значит, руководитель нашего государства Владимир Владимирович Путин где-то поблизости находится. Где, я не знаю. Я не буду вам говорить, где. Я не знаю, просто.
8: Я тем более не знаю, чувствую, на меня не смотри.
1: Он где-то рядом, он как истина, он где-то рядом всегда. Понимаете? Вы чувствуете его? А я вот чувствую. Вот это дыхание.
8: Я как будто почувствовал теперь.
1: Ты, блин, Андрей, отойди, что ты за затылку? Ладно.
8: Ну не только же они приехали, а вот доблестные сотрудники ДПС.
1: Пожалуйста.
8: Из других регионов приехали к нам.
1: Это то точно.
8: Наверняка много СМИ приехало со всей России к нам.
1: Конечно. Ну. Смотри, все мы сегодня собрались в Казани, ребята. И песня, естественно, будет у нас. Конечно же, об этом давайте попробуем петь.

0: переведу гостям Асяна.
1: Они сейчас думают вообще, что значит качнется купол неба.
0: И все же с болью в горле. Вот про меня прям.
1: Мы

0: есть лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэнни». Завершая свою работу на сегодня, друзья, завтра в 7 часов утра мы вернемся, а сегодня вас ожидает следующее. Впереди нас с вами ожидает рабочий полдник с 12 до 3. И я много сегодня видел лиц. Возможно, Махмуд Аракаев сегодня порадует нас своим присутствием. Голос вселенной.
1: А что ты так про него одного, как будто это много лиц?
0: Ну, а как, ну смотри, это Махмуд Аракаев — это раз.
1: Но...
0: голос вселенной — это два.
1: А, ну уже два.
0: Ну, как минимум, раздвоение личности.
1: Многоликий.
0: Да, понимаете, многоликий, великий. В общем, друзья мои, совсем скоро все это вас ожидает. Кроме того, есть еще у меня ощущение, что там нам добавится еще кое-что. Но это будет пусть сюрприз, вам еще все об этом расскажут. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8 вечера будет провожать вас с работы домой. Обязательно по пути включайте, будет невероятно весело. Все там что-то кричат, шумят, шуткуют, изображают периодически Хрущева. Очень весело. А кроме того, вас ожидает сегодня у нас вторник. Привет, приветов!
1: Yeah.
0: Извинитесь! Вам так там не скажут. Кстати, там, да, вам такого, кстати, там не скажут никогда. Вот, а там просто будет весело и задорно, потому что, ну, слушайте, привет передать, любимую музыку заказать, понимаете? Это же тоже замечательно.
1: Кстати, это, прекрасный финал дня.
0: Да, какой-то...
1: вечер уже.
0: Сейчас получается. Очень, там очень популярная песня «Шулабит» заказывают. Ты знаешь, что такое?
1: Да, что-то знакомое.
0: В общем, друзья мои, иногда что-то интересное заказывают. Слушайте внимательно, там вообще интересные песни иногда возникают, очень неожиданные. А, кроме того, друзья мои, завтра в 7 часов утра мы вернемся. На все наши соцсети подписывайтесь. У нас там с Клавой Кока интервью выходит уже. У нас коротенькие интервью мы взяли.
1: Да, и я смотрел, забавно.
0: Несколько коротеньких, я все-таки уточню этот момент. Друзья мои, все это у нас в ТГ-канале. Все это в канале в Макс. В Макс у нас есть бим-болталка, где больше 500 активнейших людей, друзья мои, активно между собой переписываются каждый день. Приходят на наши вечеринки, тусуются, общаются. Возможно, даже когда-нибудь построить семьи. Я не знаю, потому что там очень плотное общение.
1: Да, мне кажется, уже построили это.
0: Вполне возможно. Надо, кстати, будет залететь немножечко на общение, посидеть, похихикать,
1: да. Залетели уже. А, да.
0: Как ты плотно в материале. Ну а сегодня, друзья мои, мы с вами попрощаемся, но ненадолго. Еще раз напомню, завтра в 7 утра мы вернемся. С вами были сегодня невероятный, прекрасный, камбэчный Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Хузи Ахметов.
0: Все, друзья мои, давайте. До новых встреч. Счастья, любви, здоровья. Время будет приезжать обязательно в Малинки. В какие Малинки? Да вот сейчас в Малинки, в эти. Пока!
2: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
2: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент? Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Доброго всем замечательного жаркого дня. Ну, в Казани начинается большое мероприятие. Я не очень в этом силен. Саммит Есиана, если я все правильно вот понимаю. Поэтому вы ко времени, которое обычно вы тратите на дорогу, добавляете еще плюс 10-15 минут. На всякий случай, мало ли что. Вот, и вы тогда будете везде успевать. И да, кстати, коробка передач совсем скоро. Готовьтесь участвовать. Как всегда, выиграть замечательные призы.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Татарстан, Москва и Петербург заняли первые строчки в рейтинге социально-экономического развития регионов по результатам 2025 года. Как считают специалисты, причина лидерства в устойчивом экономическом росте, развитой сервисной инфраструктуре и значительных поступлениях в бюджеты, что позитивно сказывается на уровне жизни населения. Многие заряжаются энергией с помощью кофе или чая, но диетологи советуют присмотреться к какао. Этот напиток не только тонизирует и улучшает работу мозга, но и обогащает организм полезными веществами. Регулярно заменяя какао, кофе и чай, можно поддержать нервную и сердечно-сосудистую системы. А готовить его удобно на любом молоке, в том числе растительном, тогда получится более легкий и умеренно сладкий напиток. Лето в этом году обещает разнообразие в мире солнцезащитных очков. Эксперты выделяют 7 ключевых трендов. Среди них массивные черные оправы, ностальгическое ретро в стиле 60-х, динамичная спортивная эстетика, в том числе очки-маски, цветные оправы как главный акцент образа. Современная версия классических авиаторов. Элегантные модели кошачий глаз с металлической оправой. А также линзы с полупрозрачным и дымчатым эффектом. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. BeamRadio. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Доброе утро, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карина ТТ. Добро пожаловать на утреннюю коробку передач. Прямо сейчас я нахожусь в определенном месте нашего города и буду ждать трех победителей для того, чтобы вручить им подарки. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГА и СДА – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям, между прочим. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Зарусским, академик. А также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, еще раз повторю, 216-06-61, и назовите кодовое слово «БИМ Радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. А теперь к подаркам. Сегодня у нас подарки классные, шикарные. Это подарочные сертификаты на фирменную продукцию компании. И также владельцам таких сертификатов предоставляется скидка 10% на первую покупку продукции «Супротек». Ну, не прекрасно ли? Ну, прекрасно, прекрасно. И фирменную продукцию получите, и скидку получите. Еще и со мной поздоровайтесь, пообщаетесь. Прямо сейчас я нахожусь на Николая Ершова, 8. Это магазин, который из татарского вроде как переводится как «счастье». Если ехать в сторону Советской площади Николая Ершова, здесь напротив меня развязка на мост «Миллениум», а я нахожусь непосредственно около самого магазина вот этого «счастья» на парковке. Мой черный БИМ-мобиль на аварийках ждет вас, ждет своих трех финалистов для того, чтобы вручить им классные подарки, пообщаться, передавать приветики, ну и пожелать отличного дня. Все, жду. Еще раз напомню, нахожусь я на Николая Ершова, 8. Встречаемся здесь.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.
2: Ну что же, торопимся, торопимся быстрее, быстрее за подарками замечательными. Николай Ершов, это 8, это БХТЛЕ. Ищите глазами автомобиль, стоящий на аварийных огнях. Это наш коробка-мобиль. Ну, это бывший БХТЛЕ, как вы сами прекрасно понимаете. Вот, да. Хотя бывшего ничего не бывает. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.

0: на Бим-радио.
1: Традиционно заглянем на Яндекс.Карты, посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Прямо сейчас выставляется 3 балла, есть затруднения. На журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 12 минут нужно, чтобы проехать эти 900 метров, 5 км в час скорость потока. 11 минут уйдет на Гвардейской от Макаренко до улицы Аделя Кутуя, 600 метров, 3 км в час. Те же 3 км в час Назарбаева отходить тогда же до улицы Марселя Селимжанова, 11 минут. Ну, я вот когда на работу ехал, ну, это правда было, когда часов полдесятого, наверное, там мотоцикл и машина повстречались. Будьте предельно внимательны. Смотрим на мотоциклистов особенно внимательно. Они уже, у них всего одна фара, может не броситься в глаза. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов 10 минут. Улица Кугали от улицы Агачлык до Вражной улицы 8 минут. Это основные затруднения. Мосты и дамбы все нулевые. Ну, а мы прямо сейчас ждем. КТТ ждет вас в коробке передач. Не забывайте, Николай Ершова, 8, бывший Бахетле магазин. Приезжайте за замечательными подарками.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России прозвучала идея о внедрении господдержки семей с детьми в виде выплат на погашение ипотечного кредита уже при рождении первого ребенка. Предлагается, что за первенца государство будет...
2: Сможем мы умчаться вдаль на белых лошадях.
3: Beamновости.
0: Спонсор выпуска новостей на BeamRadio – специализированный автосервис Wagner Line.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России прозвучала идея о внедрении господдержки семей с детьми в виде выплат на погашение ипотечного кредита уже при рождении первого ребенка. Предлагается, что за первенца государство будет погашать 500

0: 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В России прозвучала идея о внедрении господдержки семей с детьми в виде выплат на погашение ипотечного кредита уже при рождении первого ребенка. Предлагается, что за первенца государство будет погашать 500 тысяч рублей долга по ипотеке, за второго 600 тысяч, за третьего 700 тысяч рублей. А если семья станет многодетной, ей выделят в общей сложности около 2 миллионов рублей на закрытие ипотечного займа. По оценке Совета Федерации, россияне смогут быстро освоить платежи в цифровых рублях. Плюсом этой формы расчетов относят отсутствие комиссии для физлиц и исключение посредников, например, банков, при проведении операций. Юристы предупреждают, если мыть машину у водоема, можно получить сразу несколько штрафов. За загрязнение почвы и попадание вредных веществ в воду предусмотрены административные санкции. А если природе реально нанесен ущерб, нарушители обяжут не только заплатить штраф, но и покрыть расходы на очистку территорий и водоема. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Карин ТТ в эфире любимого. Утренняя коробка передач. Напомню, что я нахожусь на Николая Ершова, 8. Мой черный бим-мобиль стоит на аварийках. Ждет вас, не дождется, несмотря на небольшие затруднения дорожные. Я надеюсь, что вы все-таки доберетесь до меня. Поэтому жду пару минут своих финалистов и двигаемся дальше.
1: По будням с 10.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.

11.09 в столице. Привычное время для того, чтобы поучаствовать в игре замечательной. Вместе с клиникой «Смотри», выиграть приз. Будьте готовы набрать наш студийный номер. Совсем уже скоро.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Точно так же, как многие обычные люди говорят во время сна, спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов. Причем этот феномен относится не только к глухонемым с рождения, но и тем, кто оглох и выучил язык жестов уже в сознательном возрасте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект и декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.
5: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
6: Ну что, настало время игры. Смотри на мир ярче. Да, прямо сейчас я напомню, 292-102.8 нужно набрать, чтобы стать, во-первых, героем программы, во-вторых, выиграть приз. 292-102.8. Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться, кто у нас на проводе. Алло, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Меня зовут Алмаз.
6: Алмаз.
7: Я в Казани, да.
6: Очень прекрасно, Алмаз. Ну что, как там на каждом перекрестке все это стоит?
7: Да, очень много народу.
6: Ну а что, усиление со всей страны.
7: Да,
6: челябинским полицейским полентам большой привет. Надеюсь, они слышат.
7: Всем большой привет.
6: Всем большой привет, удачной работы, нервная работа будет до 19 числа. Все это, 19 у них тоже выходной, значит, до 18 числа, 18 начнут разъезжаться, 3 дня. Ну а теперь давайте перейдем к вопросам. Я, значит, смотрите, что у нас. Я вам задам сейчас вопрос. Вы мне на него ответьте.
7: Постараюсь.
6: Я добьюсь от вас. Я как-то, моя бывшая, я с тебя живого не слезу, Алмаз. Вот. Итак, погнали. Все проверяли зрение по таблице Сивцова. Таблица состоит из 12 строк, в каждой из которых расположены буквы русского алфавита. Ну, например, Ш, Б, М, Н, К, И, И. Размер букв уменьшается от строки к строке в направлении сверху вниз. И вот давайте ответим на вопрос. Зачем во время проверки зрения окулист прикрывает один глаз пациента? Значит, смотрите, вариант 1. Чтобы проверить остроту зрения каждого глаза отдельно. Вариант 2. Потому что в таблице Сивцова буквы расположены так, что их видно только одним глазом. И вариант 3. Чтобы пациент не подглядывал в таблицу. Что скажете?
7: Так, скорее всего, это первый вариант, чтобы каждый глаз можно было...
6: Ну, конечно. Конечно, Алмаз.
7: Ура!
6: Глаза могут видеть по-разному. Один лучше, другой хуже. Если проверять оба открытыми, мозг суммирует сигналы, и скрытые проблемы, например, слабость одного глаза, останутся незамеченными. Поэтому одним глазом мы смотрим на таблицу Сивцова. Ну, а теперь давайте передадим привет, а кому что? Раздаваем.
7: Я хочу передать всем привет, кто меня знает, кто меня сейчас слушает, все Казани, держитесь, все хорошо, до 19 числа потерпите.
6: Да что тут терпеть, все нормально, пораньше выезжаем и смотрим, где что перекрыто, все.
7: Ну да, да, да.
6: И
7: да,
6: проблем никак, просто заранее все это делаем, и так вскочили, сели, поехали. Вам большое спасибо.
7: Так, и маме своей, жене, сыну, и, ну... Всем, кто меня знает.
6: Молодец. Вспомнил, что у него есть жена, что сын у него есть. Николай Дмитриевич, сейчас все объясню. Вот так вот просто и, собственно говоря, познавательные таблицы вспомнили. И как буква Ш читается.
5: Смотри на мир ярче. С БИМ радио.
8: Китайская народная мудрость гласит, человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
9: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: В эфире любимого продолжается у нас утренняя коробка передач. Прямо сейчас я нахожусь на улице Николая Ершова, 57А. Это культурный центр «Сайдаш», где я, собственно говоря, и готова раздавать подарки. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукты «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компанией «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татари», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Прямо сейчас жду трех финалистов. Напомню, нахожусь я на Николая Ершова, 57А, культурный центр «Сайдаш», между зданием 57А и 55 есть заезд со шлагбаумом. Здесь я буду вас ждать. На аварийках мой черный БИМ-мобиль готов раздавать подарки трем финалистам. Сегодня это фирменная продукция компании и также скидка на продукцию «Супротек». Все, жду. Три победителя прямо сейчас. Николай Ершов, 55, Николай Ершов, 57А. Между этими зданиями около шлагбаума. Вперед, удачи всем!
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: не забывайте, коробка передач в разгаре. Прямо сейчас мы вас, наш коробка-мобиль, ждет на въезде Сайдашев, Николая Ершова. Есть шлагбаум, перед шлагбаумом там небольшая парковочка. И вот на этой парковочке стоит наш коробка-мобиль на аварийных огнях. Приезжайте. Это сразу же после летай вот офиса связи большой. Будет Татмаковская точка и потом ДК Сайдаш. Приезжайте.
1: Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России прозвучала идея о внедрении господдержки семей с детьми в виде выплат на погашение ипотечного кредита уже при рождении первого ребенка. Предлагается, что за первенца государство будет погашать 500 тысяч рублей долга по ипотеке, за второго 600 тысяч, за третьего 700 тысяч рублей. А если семья станет многодетной, ей выделят в общей сложности около 2 миллионов рублей на закрытие ипотечного займа. По оценке Совета Федерации, россияне смогут быстро освоить платежи в цифровых рублях. Плюсом этой формы расчетов относят отсутствие комиссии для физлиц и исключение посредников, например, банков, при проведении операций. Юристы предупреждают, если мыть машину у водоема, можно получить сразу несколько штрафов. За загрязнение почвы и попадание вредных веществ в воду предусмотрены административные санкции. А если природе реально нанесен ущерб, нарушители обяжут не только заплатить штраф, но и покрыть расходы на очистку территорий и водоема. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Карин ТТ в эфире любимого. Ну, наконец-то те самые финалисты. Я их дождалась, они дождались меня. И давайте с ними познакомимся. Доброго дня, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Айрат, работаю в такси.
0: Супер.
1: Вот сегодня взяли первое место.
0: Прекрасно. Вы рад подарок?
1: Да, очень рад. Спасибо вам большое.
0: Вы мне как-то сказали, да, так скажем, за эфиром, что у вас пробег большой.
1: Да, пробег. Ну, в такси такой пробег бывает, к сожалению.
0: Да, то, что подарок очень нужный, да. Кому передать приветики будем?
1: Давайте своей семье, напарнику Альберту Хиалиеву. Он, наверное, сейчас слышит меня. Он сейчас тоже на линии. Ну и всем хорошего дня, хорошего настроения.
0: Спасибо большое. Знакомимся со вторым участником.
2: Меня зовут Николай. Всем большой привет. Хорошего, удачного дня. Спасибо, Карина.
0: А все, Николай быстро убежал, даже никому приветики не стал передавать. Видимо, очень торопитесь, Николай. Торопитесь?
3: Да-да.
0: Хорошего дня тогда. Знакомимся с третьим участником. Как вас зовут?
4: Меня зовут Ильнур. Всем привет. В особенности коллективу театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. И вообще всему городу. Карин ТТ, вам тоже привет большой.
0: Спасибо большое. Вы какими судьбами здесь оказались? По работе ехали или, может, просто отдыхали сегодня?
4: Я еду на репетицию. Если я чуть-чуть опоздаю, простите меня, пожалуйста.
0: Я надеюсь, что ваши коллеги вас сейчас слышат и не будут осуждать и ругать вас за это. Кому? А, приветики вы уже передали, да?
4: Да. Любимой жене, всему городу. Всем хорошего дня.
0: Супер. Рады вы подарку? Вы посмотрели, что у вас за подарок-то?
4: Да.
0: У вас сегодня водоотталкивающая смазка, спрей, силиконовый воск. Ой, классный подарок на самом деле для движков, для машин.
4: Да?
0: Самое то. Конечно. А у вас новая машина?
4: Новая.
0: Пригодится 100%. Это водоотталкивающая смазка. Все, тогда отпускаю вас. Желаю вам хорошего настроения. Ну что, а мы двигаемся дальше. Следите, пожалуйста, за эфиром. Следите за моими сообщениями. Скоро выйду с включением. Всем удачи, всем хорошего дня.
5: По будням с 10.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Мы не забываем про то, что у нас скоро очередная встреча в рамках коробки передач. Будьте готовы приехать выиграть призы, во-первых. Ну, а во-вторых, привет. Их, конечно же, тоже никто не отменял.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Жил-был царь в одной стране.
2: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
1: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
3: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
4: Спонсор программы «Первый тост» на Бим-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: Озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
9: Карин ТТ в эфире любимого «Утренняя коробка передач». Третье включение. Прямо сейчас нахожусь на Николая Ершова 29Б, где буду ждать вас с подарочками. У меня осталось еще 4 сертификата. Напомню, сегодня с нами играет компания «Супротек», официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу, ну, прямо здесь, где я нахожусь, Николая Ершова, 29Б. Цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария». Это остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бим-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимии. Итак, мои дорогие, любимые финалисты, у меня есть еще 4 сертификата для вас. Это фирменная продукция компании и скидка 10% на покупку продукции «Супротек». Прекрасные подарки для вашего железного коня. Я считаю, напомню, я нахожусь по адресу Николая Ершова, 29Б. Мой черный БИМ-мобиль будет на аварийках. Прямо вдоль дороги здесь есть платная парковка. Прямо здесь я и нахожусь. Жду своих 4 финалистов, чтобы подарить им подарки. Ну и, надеюсь, свою улыбку. И они мне в ответ, конечно, подарят хорошее настроение. Николая Ершова, 29Б, жду.
4: По будням с 10

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
3: На БИМ-радио.
5: Время открыть и заглянуть на Яндекс.Карты, рассказать вам о проблемах, которые на дорогах города Казани имеются. Сейчас выставляется 3 балла. Местами есть, конечно, сложности. Вот Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. 15 минут, почти 2 километра, скорость потока 7 км в час. Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 14 минут нужно, чтобы проехать 900 метров со скоростью 4 км в час. Колгали от комиссара Габишева до Овражной улицы 13 минут, 1,5 километра, 8 километров в час. И Нур-Султан Назарбаева от улицы Хайтакташ до улицы Марселя Сенежанна 10 минут, 600 метров, 4 километра в час. Там так этот значок аварии все и стоит. Машина с мотоциклом уже, который час не могут разобрать и расточить.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Карин ТТ в эфире любимого. У нас уже подъехал наш первый участник. Давайте с ним скорее познакомимся. А вот и второй. Здравствуйте, успели. Как вас зовут?
1: Ильнур.
0: Ильнур, вы какими судьбами вот мимо Ершова-29Б проезжали? По делам или на работу, может быть?
1: Ехал на обед с работы, слушал бим-радио, и вот совпал так.
0: Удобно, удобно попалось. А кому будем приветики передавать?
1: Своей супруге, Алине, детям, родителям. Всего хорошего дня всем.
0: Спасибо. Может, есть какое-то пожелание, песню какую-нибудь послушать?
1: На ваше усмотрение.
0: Что-нибудь веселенькое, Махмуд, нам включите, пожалуйста, что-нибудь такое, да, для хорошего настроения, для солнечных дней и так далее. У нас есть второй участник, вот мы его сейчас ждем, потому что он пытается припарковаться, и вот он уже на всех парах несется за своим вторым местом, а вот и третий участник там где-то тоже пытается. Как вас зовут?
2: Меня зовут Динар. Здравствуйте, спасибо за розыгрыш. Передаю привет всем, кто меня узнал. Все, в принципе. Привет,
0: все?
2: Спасибо.
0: Очень коротко и ясно, да? В принципе, что может быть еще? А больше нечего и сказать. Вот третий участник. Здравствуйте, успели? Как вас зовут?
3: Меня зовут Шариф. Передаю привет всем, особенно всей Казани и коллегам, таксистам. Большой привет Бахтеру.
0: Шариф, вы сейчас на заказе или
3: Нет,
0: свободны пока?
3: Свободны.
0: Ой, как повезло, да, что... Хотя у нас вот бывает так, что и на заказах приезжают, и потом вместе с пассажирами развлекаются. Все, тогда сейчас тем участникам, кто не успел забрать мои подарки из рук, раздам. И отпускаю вас, желаю вам хорошего дня, отличного настроения. С вами была Карина ТТ. Совсем скоро услышимся. Дневная коробка передач. Обязательно появлюсь в эфире любимого. Всем пока-пока.

Новости. Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

о налоговом вычете за расходы на ветеринарные услуги. Такая мера должна облегчить финансовую нагрузку на хозяев питомцев и в перспективе сократить численность бездомных животных. Если содержать четвероногого друга будет проще и дешевле, люди реже будут от них отказываться. Специалисты развенчали миф о вредных завтраках. Нет единого списка продуктов, которые нельзя употреблять утром. Решающую роль играет не условная вредность еды, а индивидуальная переносимость. Врачи отмечают, что популярные в интернете пищевые запреты зачастую универсальными не являются, организм у всех разный. Поэтому на завтрак допустимо почти все, что хорошо усваивается. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация.

0: регистрация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
6: Ну что, друзья мои, настало время нам с вами встретиться в рабочем полднике. Здесь все как всегда, никаких изменений. Самое главное, это, конечно же, ваше огромнейшее желание поучаствовать в том, что будет происходить. Самое ближайшее время мы с вами участвуем в музыкальном пересказе, в котором разыграем уже по старой доброй привычке сертификат на бизнес-ланч «Баварский клубный ресторан Максимилис». Единственная сложность, было бы просто, если ты приходишь, забираешь и пока Махмуд. Нет, здесь надо будет постараться, здесь надо будет угадать трек. Участвуют два человека, поэтому жду ваших звонков. 292-102-8. Песня очень легкая, известная, и я вам про исполнителя накидаю, и про песню тоже. Далее мы будем поздравлять, счастья, радости, желать. Это программа, которая называется очень просто «Первый тост». Если вы в ней хотите кого-то поздравить, то вам нужно дозвониться до нашего офиса 2-930-700. Там методов очень и очень много. Далее хит из нулевых и много еще всего. Ну, а сейчас жду музыкальный пересказ. 292-102-8.
7: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Музыкальный пересказ – место, где угадываются песни, исполнители, шарады, танцы, конкурсы. У нас два человека. И с Ильнуром давайте познакомимся. Ильнур, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день вам. Ну, как настроение у вас?
2: Отлично.
1: Рады, что наконец-то у нас вот Асиан в Татарстане.
2: Впервые дозвонился, в принципе, рад, да.
1: Спасибо. А, он вообще такой, ты, главное, накид, говоришь, а я буду, да. Это вы убили Кеннеди, скажите мне, Ильнур?
2: Ни в коем случае.
1: Вы должны были сказать по старой своей логике. Ну, да, очень рад. Вот. Ну, вам противостоит Альбина. Альбина, доброго дня.
3: Да, здравствуйте.
1: Вы тоже так же невнимательно всегда слушаете, когда с вами вот кто-то разговаривает? Или вы все-таки пытаетесь вникнуть?
3: Стараюсь внимательно.
1: Вы молодец. А Ильнуру двойка. Значит так, друзья мои, смотрите, расскажу, что будет происходить. Я вам расскажу не очень много фактов про певца, про песню. Ваша задача угадать. Кто первый называет автора, исполнителя и песню, тот побеждает. Если кто-то назовет исполнителя, но мы в конечном итоге не придем к исполнителю песни, то приз забирает тот, кто первый назвал исполнителя. Все понятно?
3: Да.
1: Ильнур?
2: Назвать надо только автора.
1: Исполнителя и песню, потому что вряд ли вы знаете автора песни.
2: Да. Исполнителя и песня.
1: Окей. Да, молодец. Ну, значит, почему мы угадываем именно этого исполнителя? Я тут решил быстренько пересмотреть одну из музыкальных премий. То, что там вела жена генерального, фига бы с ним. Это их семейное дело, их семейный бизнес. Но лучший исполнитель года, вот этого года, знаете, кто Альбина оказывается по версии этой музыкальной премии? Знаете, кто?
3: Не могу сказать.
1: Дима Билан. Представляете? Что он сделал в этом году в плане музыки? Детских площадок вроде не строил, где-то там концерт тоже не подламывал. Вообще не слышно было о человеке ничего целый год, и вдруг исполнитель года. И при этом показывают, как наш Денис Сатаров, он казанец, в Москве сейчас живет, руководит одной из крупнейших промоутерских компаний. Он, значит, уже включает телефон и готовится снимать исполнителя, продюсером которого он является. Значит, они уже приготовились, тут такой облом. Билан. Так это меня возмутило на корню, потому что... перейдем вот здесь уже к пересказу, значит. Мы будем отгадывать самый первый хит этого исполнителя. Был создан в соавторстве с музыкантом Артемом Шиповаловым. Ильнур, специально для вас. И выпущен 31 декабря 2020 года. 31 декабря. Исполнителю тогда было 15 лет. 15 в 2020 году. Песня залетела благодаря соцсети. Он еще в декабре 2020 года выложил небольшой кусочек, где он, значит, под гитару, сидя на своей кухне, и тогда еще видно, что это съемная квартира, клеенка на столе, вот это все. И он, значит, поем вот это «ты», вот это все там «люблю тебя, скучаю», и он вот это пропел, и это разлетелось по соцсетям моментально. То есть известность пришла не благодаря вот там клипам каким-то, чего-то там, работе музыкальных редакторов радиостанции, а именно благодаря интернету. И о чем песня, собственно говоря? Как известно, сила любви увеличивается с расстоянием. Альбин, согласитесь, да? Когда ваш любимейший куда-то уезжает, вы начинаете скучать, вот, сердце обрывается, да?
3: Да, точно.
1: Сразу начинает...
3: Расстоянием, да.
1: Да, сразу начинает звучать песня «Женское счастье, муж в командировке». Вот. И идея вот этой песни строится на сравнении отношений на расстоянии, только в масштабах космического пространства. Одна из планет символизирует девушку, а другая планета парня. И вот расстояние между ними и отражает невозможность быть рядом, как бы вот они из разных городов, и вот оно здесь на космический масштаб.
2: Песня называется «Ты Венера, я Юпитер».
1: А поет? Ну?
2: Не знаю, даю подсказку.
1: Альбина? Альбина? Ну? Давайте.
3: Знаю эту песню, да.
1: Исполнитель. Ну, давайте я вам подскажу. Его зовут Ваня.
3: Ваня Дмитриенко, по-моему.
1: Да, и давайте все свяжем, Альбина, поскольку Миссио оказался рыцарем. Ну, это...
2: Ну? Иван Дмитриенко, Венера, я Юпитер.
1: Он не рыцарь оказался. Ильнур молодец, Ильнур выигрывает. Эх, Альбина! Эх ты! Он же не все сказал уже!
3: Поздравляю вас!
1: Осталось только трусы одеть и в свет выйти. Все, елы-палы! Что за народ за такой невиданный? Привет, кому Альбин передадим?
3: Ну, Казани, всем ведущим Бим Радио. Спасибо вам большое, что всегда поднимаете настроение, нам радуете прекрасными песнями, заряжаете энергией. Сестре своей Алсу и подруге Вике.
1: Хорошо, Вике большой привет, Викуля. А, ну что, Эльнур, не такой уж ты рыцарь оказывается, да?
2: Дал возможность, ребята.
1: Не, ну возможность дал, я здесь ничего не скажу. А потом конь такой, это белый вот этот конь. Ты что, ты неадекватный, что ли? Давай берем приз и выезжаем. Привет, кому передадим?
2: Всем, кто меня узнал, привет большое. И вам большой привет.
1: И вам большой привет, Николай Деструч. Давайте слушать Ваня Дмитриенко, «Венера и Юпитер». Именно эта песня была и загадана. Сегодня за Дмитриенко вдвойне обидно. Ну, вот он реальный исполнитель года.

0: Реклама на Бим-радио. Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
1: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
7: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Отсодействует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Российские власти планируют усилить меры по ограждению подростков от деструктивной информации в интернете. Отдельное внимание уделят профилактической работе с распространителями противоправного контента. Также введут восстановительные технологии. Они помогут находить решения в конфликтных ситуациях, возникающих в онлайн-среде. В Госдуме выдвинули инициативу о налоговом вычете за расходы на ветеринарные услуги. Такая мера должна облегчить финансовую нагрузку на хозяев питомцев и в перспективе сократить численность бездомных животных. Если содержать четвероногого друга будет проще и дешевле, люди реже будут от них отказываться. Специалисты развенчали миф о вредных завтраках. Нет единого списка продуктов, которые нельзя употреблять утром. Решающую роль играет не условная вредность еды, а индивидуальная переносимость. Врачи отмечают, что популярные в интернете пищевые запреты зачастую универсальными не являются, организм у всех разный. Поэтому на завтрак допустимо почти все, что хорошо усваивается. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
0: Спонсор программы «Первый тост» на Бим-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Ну что ж, вот настало время пожеланий, поздравлений, добрых слов в адрес, не всех, конечно, невозможно всех, вы прекрасно это понимаете, всех поздравить на планете Земля с этим замечательным событием, с этим замечательным праздником. Но все-таки кому-то достанется. Начнем с группы, у нас в социальной сети ВКонтакте есть группа «Любимого радио». Вот Оксана Гайфудинова, она же Филимоненко, «Живую радуюсь жизни». Ну, конечно, где-то в иностранщине находится, на развалинах графских замков. Ульяна Козлова. Мне, чтобы понять тебя порою абсурдно, нужен перевод. Да, или, как сказала мама Ульяны, любовь зла в свое время. Александр Гриньков. Надо повторить. Это кузнец. Александр, привет вам. Алина Айратовна. Фрезы. Как вот фрезы? Комисс для маникюра? Комисс, надо же. Решат Акчурин, НГДУ Емашнефть справляет день рождения. У него тут и сын на аватарке, и он оба радостные. Айгуль Мингалимова. Социальный фонд. Вот так вот надо, радостно. Тимур Минаев, Альметьевск. Родом у него стоит город. Анна Пашутина. У нее тут все в иностранных государствах. Водопады, марины. Красиво. Ильмира Гайсина справляет день рождения. МУП ПТП-4. Город Казань. Возможность поесть пирогов в обеденный перерыв. Галиахметова Гульнара Ленаровна. Депутат Казанской городской думы. Вильданов Азат Фаридович. Директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья. Билалов Юлдус Гусманович. Начальник отдела МВД России по Аксубайскому району РТ. Привалов Игорь Анатольевич. Директор высшей школы государственного муниципального управления Казанского федерального университета. Ахметов Марат Готович, депутат Государственного совета РТ 7-го созыва, его председатель Государственного совета РТ. Такие замечательные люди, но это не все. Также в этот день родились Федор Иванович Толбухин, маршал Советского Союза. В год Великой Отечественной войны показал себя настоящим стратегом, командуя войсками Южного, 4-го, 3-го Украинского фронтов, освобождал Донбасс, Крым, страны Европы. Иван Абрамович Ганнибал, военачальник, генерал-аншеф, главнокомандующий Черноморским флотом, основал город Херсон. Петр Вадимович Артемьев, киноактер, исполнитель роли Тутти в фильме «Три толстяка». Татьяна Николаевна Николаевна Мишина, прославленная фигуристка и очень известный тренер. Алексей Вячеславович Котеночкин, ну, это наш самый любимый мультипликатор. Валентина Михайловна Сарогожская, актриса. Василису Прекрасную она исполняла. Митхун Чакраборти, это Джимми. Помните «Танцор диско»? Шикарный фильм по тем временам. Сергей Курехин, это из «Поп-механики». Хайдар Абясович Бигичев, это наш прославленный певец из татарского театра оперы и балета. Тупак Амару Шакур, рэпер. Александр Геннадьевич Зайцев, наш прославленный фигурист. Александра Маринина, писатель прозаик, сколько детективов она настрочила. И вот еще Джованни Боккаччо, писатель, поэт. Вот такие люди родились сегодня. Если у вас день рождения, мы вас тоже искренне поздравляем.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Золотые нулевые. Будем слушать песню, которая вошла в альбом Василия Вакуленко под названием «Баста-1». Ну, у него все альбомы номерные. Песня называется «Мама». Привет всем мамам и крепкого им здоровья. Мы, ваши дети, вас любим. И самое интересное, что в этом альбоме... А это был первый сольный альбом «Басты». Писал он у Титомира на «Газгольдере». Со временем «Газгольдер» был успешный. Я не знаю, как «Баста» его зажал. Перевел под себя «Газгольдер». Не знаю. Изначально это полностью дело Титомира было. Ну, так вот... В альбоме «Баста-1» еще была песня «Моя игра». Кто-то скажет, она же старая. Как альбом 2006 года «Баста номер один». То есть, а где он был 7 лет? Он 7 лет по рехабам «Баста» мотался, по всяким вот злачным местам. В общем, занимался непотребством. Вот. Но в конечном итоге понял, что это путь в никуда и, возможно, в могилу. И взялся уже серьезно за дело. И вот этот альбом, в котором еще есть, мне нравится песня, кроме «Моя игра», песня «Осень» в исполнении «Басты». Очень хорош, очень хорош. Ну, представляете, 7 лет собирались песни для одного альбома. Давайте маму послушаем. А маме вообще привет.

0: Ну, естественно, критика, когда вышла эта песня, набежали и назвали Басту шансоновым рэпером. Так вот и появился шансоновый рэп. Мы об этом не знали, а критики знают все. Ну и, внимание, информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу. Рабочий полудниковый клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. 291-60-60.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: «Люксиум», «Омнитекс», «Топгрейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенности дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Вновь перемещаемся на Яндекс.Карты, вновь перемещаемся на дороге столицы Татарстана. Самая большая проба, 3 балла местами затруднения, самый большой из которых это Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. 21 минута, 1,5 километра, 5 километров в час скорость движения потока. Кугали от улицы Комиссара Габишева до Овражной улицы 18 минут, те же 1,5 километра, скорость движения 6 километров в час. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 14 минут, 900 метров, 4 километра в час. И Габишева, Цифюлин до Кулгали 8 минут, 800 метров, 6 километров в час. И вот на Карталак, проспект Ямашева, Чистопольск улица до улицы Адаратского 6 минут. На мостах и дамбах все прекрасно, все зелененькое, все мчится.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: удобен, если авто одно, а водят его несколько человек. А второй вариант подойдет, если у человека несколько машин. Аналитики выяснили, что на вторичном рынке Казани итоговые сделки по продаже квартир проходят в среднем со скидкой 18% относительно цен из объявлений. Вместо заявленных 216 тысяч рублей за квадратный метр, жилье в реальности уходит примерно по 180 тысяч рублей за квадратный метр. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
1: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
2: Доброго дня, прекрасная погода, 23 градуса, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Прекрасно, не жарко, свежо, все сделано для того, чтобы мы с вами поработали хорошо и плодотворно. Что сегодня, 16 июня, ну вы уже все знаете, в Казани открывается саммит Россия-АСЕАН. Небольшие проблемы будут с передвижением, поэтому чуть-чуть добавляйте время, чтобы успевать на передвижение. Сегодня Международный день африканского ребенка. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Так что, папа, ждите. Сейчас она, ваша звезда, позвонит. Всемирный известный шикарнейший пионерский лагерь «Артек» открылся в 1925 году. В этот день на первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Ивана Вознесенска и Крыма. А в следующем году «Артек» посетил первую зарубежную делегацию. Пионеры из Германии. Да-да, там тоже тогда были. Это 1925 год. Пионеры в Германии еще были. Но сейчас в нашей стране «Артек» не один. Еще же есть вот это в Владивостоке «Дельфин», он, по-моему, называется. И еще один какой-то тоже такой глобальный. Три уже в Российской Федерации. Везет современным детям, а? Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой совершен в 1963 году на космическом корабле «Восток-6». И там же ее подстраховывал еще и Валерий Быковский на «Востоке-5». Ну, мы сейчас Валентину Терешкову, люди предпенсионного возраста, знаю немножко с другой стороны. Вот интересно, в 1784 году в Голландии запрещена оранжевая одежда. Надо почитать про это, что случилось. Ведь оранжевый цвет — это фирменный цвет Голландии. Я помню, случайно оказался в аэропорту в Пулково, когда они провожали «Зенит». Кто у них там был? Дик-адвокат, по-моему. И они вот этот весь второй этаж балкона, еще до ремонта, представьте, они растянули оранжевый вот такой кусок, наверное, целый рулон ткани. Ну, это смотрелось очень хорошо. Адвокат даже прослезился. Но как нет.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
8: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
12: 211-00-73. 0+.
13: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Дед Рихарда Зорге был секретарем Карла Маркса.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

Доброго-доброго вам всем дня, не жаркого. Есть традиция приносить две песни, ну, привязанные к каким-то событиям, которые происходят либо сегодня, либо в ближайшее время. Два дня рождения произошло. Ну, во-первых, вчера справлял бы, но, к сожалению, отошел в мир иной, Демис Русос, да. Мама у него и отец, люди творческие были. Мама была певица, папа играл на гитаре очень хорошо. В музыкальной школе он освоил игру на гитаре, трубе, контрабасе, органе, пел в церковном хоре. Затем что-то там где-то началось в Турции, и греки массово поехали в Грецию. Ну, турки любят, да, турецкие народы всякие разные. Ну, и вот переехала семья в Грецию. Из Греции, наоборот, бежали во Францию. Вот, во Францию, да. И там уже во Франции Демис Русос знакомится с Вангелисом, Лукасом Сидерасом. Здесь аккуратно надо Сидерас. Создали они Aphrodite's Child группу, и группа добилась колоссального успеха. Но в 71 году Демис Русос понял, что хватит кормить всяких Лукасов, и пошел в сольное плавание и добился успехов больших. У него были очень хорошие концерты, если будет как-нибудь время, посмотрите, там прям цыганщина, прям ярко все, костюмы вот это шикарно. Когда Демису Русосу сказали, что вышедшая в 1975 году песня From Souvenirs to Souvenirs, а в 79 году Мелодия выпустила пластинку с названием Souvenir, в СССР мега популярна, настолько, что на нее делаются каверы, ну, например, Красные Маки пели, Арера, он был очень удивлен, потому что сам Демис Русос ее за хит не считал. Но я вспоминаю, что у нас во дворе практически кто владел инструментом, вот эта палка с леской, он мог вот эту песню запросто и сыграть, и напеть. Это было вчера день рождения. Сегодняшний день рождения человек, которого знает вся планета Земля, но не знает ни одной песни. Это Тупак Шакур. Тупак Амару Шакур. Он рэпер, киноактер. Я, честно говоря, фильмы не помню, но раз написано киноактер, значит киноактер. Назвали его в честь вождя индейского восстания. Там была очень семейная семья, очень интересная. У него родители были радикалами, не очень поддерживали власти. И вот это бунтарское в нем, оно с детства было. А сам Тупак играл в пьесах Шекспира. Отсидел за избиение режиссера в театре. Отсидел за сексуальное насилие. Хотя сейчас уже все понимают, что этого дела на самом деле не было. Что его ложно обвинили. Он ловил пули несколько раз за свою жизнь. И при этом продал 75 миллионов альбомов. Это очень много. Он входит вот в число самых продаваемых исполнителей. Rolling Stones поставил на 86-е место в списке величайших исполнителей всех времен. 86. Это очень круто. Но был убит в 1996 году. Убийцы так и не найдены. И еще Тупак Амару Шакур, первый в мире рэпер, которому поставили памятник. Вот этих двух людей. И давайте слушать. Начнем с Тупака и доктора Дре. Есть песни, которые вы знаете. Все есть. Ну а потом Демис Русос.

0: Актуальная информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» клиника «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме подчеркнули необходимость защищать детей от вредного воздействия нейросетей и обучать их грамотному обращению с искусственным интеллектом. Ключевая цель – выработать общую позицию государства и общества в отношении искусственного интеллекта. Депутаты предложили дать водителям выбор – оформлять ОСАГО на машину, как это работает сейчас, или на самого водителя. Первый вариант удобен, если авто одно, а водят его несколько человек. А второй вариант подойдет, если у человека несколько машин. Аналитики выяснили, что на вторичном рынке Казани итоговые сделки по продаже квартир проходят в среднем со скидкой 18% относительно цен из объявлений. Вместо заявленных 216 тысяч рублей за квадратный метр, жилье в реальности уходит примерно по 180 тысяч рублей за квадратный метр. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Им-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Посмотрите, какого нам адвоката принесло сегодня в студию. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Сейчас, подождите, я вот не включил вам, я вот криворукий, да. Если я сейчас, я напомню, что Ольга Викторовна Камалетдинова – это человек, если я сейчас начну перечислять все ее звания, достоинства, да, вот эти все регалии и награды, то мы закончим только перед шоу «Трубим», которое начнется в 17:00.
2: Не преувеличивайте.
1: Поэтому мы сразу давайте перейдем к тому, что обозначим сложные темы, от которых у меня иногда голова начинает болеть. Потому что вы же знаете, вот это юридические тонкости, они настолько тонкие, что вот как иголки втыкаются в голову и начинает болеть голова. Но Ольга Викторовна старается доступным языком, обычным, не вот этим вот юридическим вот этим, а простым доходчивым языком нам все объяснить. Итак, ваш звездный час традиционно.
2: Спасибо.
1: Что сегодня будем расковыривать?
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прошлый эфир я заикнулась о том, что некоторые... Ну, мы продолжаем разговор об исполнении решений суда, да, как я и заявляла ранее. Я заикнулась о том, что некоторые решения суда подлежат немедленному исполнению. Вот сегодня мы на них остановимся.
1: Какие немедленно, именно? Прямо сейчас вот это
2: там происходит. Там так и пишется, да, в решении. Подлежит немедленному исполнению. Ну, это в первую очередь алименты, я бы говорила.
1: Ну, здесь согласен, да, алименты. Ребенок ждать не будет.
2: Конечно.
1: Ему в школу, ему есть секции.
2: Обязанность родителей содержать детей. И, конечно же, то, что нуждаемость детей в этом содержании. Но какой здесь, на что хотелось бы мне обратить внимание, какой может быть момент, возможно ли, если в дальнейшем выяснится, что человек, родитель, этот папа, конечно, безусловно.
1: Ну, в дальнейшем. Да, ну, не мама же.
2: Ну, почему? Конечно, я сейчас папа. Скажу, почему. Почему, да. Махмуд? Потому что вдруг у нас оспаривает отцовство в дальнейшем, после того, как были взысканы алименты. И выясняется, что ребенок не его. Да, в этом случае.
1: Тогда немедленно алименты. Деньги обратно.
2: А вот нет.
1: Да, блин.
2: Вот, то есть, алименты, которые были выплачены, они при повороте исполнения не подлежат.
1: Возврату?
2: Возврату в данном случае. Поэтому вот на это я хочу обратить внимание уважаемых радиослушателей. Да, алименты, то, что были выплачены, но потом вдруг по стечению обстоятельств либо какие-то возникли сомнения у отца в этом, всякое может быть, да, он обращается и выясняется, что ребенок не его. И вот в этом случае те алименты, которые были уже выплачены, они возврату не подлежат. Точно так же не подлежит возврату заработная плата, которая была взыскана при, например, ну, когда заработную плату взыскивают тоже, да, либо при восстановлении на работе, либо когда человек также получил эту заработную плату при немедленном исполнении, в дальнейшем решение было обжаловано и отменено, в этом случае также не подлежит.
1: Тоже деньги выданы, все забудьте, ребята. Да. Какие деньги? Нет, я давно уже все потратил.
2: Итак, немедленно исполняется взыскание алиментов, восстановление на работе, заработная плата. Заработная плата в пределах 3 месяца.
1: Не больше?
2: Только вот немедленному исполнению, немедленному, чтобы здесь тоже не было, да, кто-то скажет, адвокат Камалетдинова сказал, только можно за 3 месяца взыскать. Нет, это не так. Немедленному исполнению немедленно подлежит. А вот в остальной части, если...
1: Нужно ходить и клянчить. Сползать на коленях бывшие руководители.
2: После того, как решение вступит в законную силу, но немедленное исполнение ведь тоже, оно не так, чтобы... Суд постановил, что немедленно исполняется, но механизм тоже такой же, получаете исполнительный
1: лист. Ну,
2: и
1: да,
2: точно так же несете к приставам, а приставы уже работают. Ну, либо в банк, если знаете расчетный счет, из которого можно будет уже...
1: Ну, если человек там работал, то, наверное, знает. Хотя там порядке уже тоже могли подсуетиться, уже все поменять.
2: Все может быть, это все индивидуально на самом деле. А с восстановлением на работе что происходит? Точно так же. Подлежит немедленному исполнению. Суд восстановил. Постановил еще и взыскать с работодателя денежные средства за вынужденный прогул. Работодатель должен это все исполнить. Но, например, исполнил, но это не отменяет того, что работодатель имеет право обжаловать решение суда. И вдруг при обжаловании выясняется, что обоснованно уволили и отказали истцу восстановления на работе. В этом случае та сумма, которую он получил, она также не подлежит возврату в обороте исполнения. Да, за исключением.
1: Деньги отданы, опять исключение.
2: За исключением, если вдруг при обращении в суд были подложные документы истцом представлены. Например, увольняет работника, работодатель. Работник обращается в суд и представляет больничный лист. Преступник трудоспособности. В период нахождения на больничном у нас увольнение запрещено по закону.
1: А потом суд выясняется, что он в Турции был.
2: А потом выясняется, что листок нетрудоспособности подложный.
1: Не такое бывает?
2: Бывает.
1: Ни разу не сталкивался.
2: А я сталкивалась.
1: Да? Ну, надо же.
2: Да. Я сталкивалась. Что,
1: поддельные больничные листы?
2: Правда.
1: Да?
2: Правда, да. И мало того, я защищала...
1: Телефончик врача не подскажете?
2: Я защищала этого врача недавно, совсем недавно, когда тоже выдавались больничные листы и продлевались больничные листы. И вот было возбуждено уголовное дело, но квалифицировано оно было как мелкое взяточничество.
1: Мелко у нас такое
2: есть? Есть такое.
1: Это до скольки мелко?
2: 2,5.
1: До скольки?
2: 2,5.
1: 1000?
2: Да.
1: Где-то вот мараться-то за 2. Что-то не договаривает этот доктор, явно. Явно не договаривает.
2: Ну, не знаю, там ситуация, в общем-то, не договаривает, но дело завершено за сроком давности. И я хочу сказать, что ситуации бывают. Вот это реальные ситуации из практики. И поэтому на каждый такой ход, каждое такое действие, если оно незаконно, вот это ведь все выясняется. Особенно сейчас,
1: в период цифрового
2: развития, когда у нас...
1: Я историю знаю, как человека послали в командировку, а он сделал все за один день. Взял, набрал там чеков всяких,
2: отчеты подачи. Получил командировочные.
1: Уехал в Турцию на 3 дня, потом вернулся, вот, получил за 3... А люди смотрят в соцсети-то, а он в Турции. А как это так у тебя получилось? Уволили. Хороший парень.
2: Во всем виноваты соцсети. Поэтому, так, если бы не соцсети, может быть, никто и не узнал, да. Но, тем не менее, мы возвращаемся, что мы, все, что мы делаем и совершаем, мы все-таки должны совершать в соответствии с законом.
1: Для Российской Федерации.
2: Все действия, безусловно. Каков бы ни был наш дух авантюризма, и как бы нам не хотелось...
1: Вот вы как заворачиваетесь.
2: Как-то отойти, все-таки думайте о том, что в Уголовном кодексе статей достаточно много для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Возвращаемся к исполнению. Что еще? Исполняются судебные приказы. Тоже подлежат. То есть это чем отличается от решения суда? Выдается мировой суд, выдает судебный приказ о взыскании денежных сумм, тех же алиментов, например, да, и направляется на исполнение. Судебный приказ может направлен по месту работы алиментчика, лица, которое должно уплачивать.
1: Да, алименты. Даже так даже удобнее.
2: Удобнее, да. Если у него...
1: Зарплата же, часть безусловно, будет на карточку.
2: Безусловно.
1: А ему самому тяжело было пойти написать заявление в бухгалтерию. Прошу перечислять часть зарплаты.
2: Ну, вы знаете, вот большинство случаев все-таки это когда судебный акт.
1: Да? То есть мало порядочных людей, да?
2: В большинстве случаев есть такие.
1: Конечно, мы теряем веру в человечество сейчас.
2: Мы не теряем веру в человечество. Если бы этой веры в человечество не было, наверное, жилось бы нам совсем худо. Тем не менее, мы должны знать законы и свои права. Конечно, уважаемые радиослушатели. Поэтому я всегда призываю, всегда завершаю свое выступление тем, что мы внимательно читаем бумаги, которые подписываем.
1: Ну, это да.
2: Если нам необходимо, мы читаем кодексы и законы, потому что они свободны.
1: Тщательно думаем перед получением удовольствия о том, что оно через 7 лет в школу пойдет, и 7 лет его надо будет содержать.
2: В том числе, потому что права и обязанности, они все у нас прописаны в законе.
1: Российской Федерации. И в прочих законах Конституции. И во всех остальных тоже подзаконных и законных.
2: Высший акт. Высший
1: закон. Ну, как вы доехали вот сейчас? Нормально все?
2: Удивительно. Но очень хорошо.
1: Легко?
2: Свободно.
1: Я как-то тоже... Да, их было много на перекрестках, но они движению как-то не мешают.
2: Парковочные места закрыты.
1: Ну, это правильно.
2: Вышневского. Муниципальные парковки закрыты. А движение очень свободное.
1: Так что вот вам большое спасибо за информацию о том, что все. Ждем вас на следующей неделе.
2: Да, на следующей неделе буду.
1: С нетерпением.
2: Продолжим тему исполнения решения.
1: Хорошо, мы все об этом узнаем, друзья мои, мы все узнаем. Это Камалетдинова Ольга Викторовна была в традиционной своей рубрике «Помощь адвоката».
3: Помощь адвоката. На БИМ-радио.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Лето. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Традиционное время узнать о степени загрузки дорог в столице Татарстана. 3 балла выставляется сейчас, местами затруднения. И вот эти самые затруднения давайте и озвучим. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. Жесть. 39 минут. Километр 800 метров это пробка. 3 километра час скорость потока. 40 минут. Час назад был вдвое меньше. Наверное, есть смысл как-то выбрать другой вариант. На улице Кулгали от улицы Комиссара Габишева до Овражной улицы 29 минут. 1,5 километра, 3 километра в час. На Журналистов от Халитова до Сибирского тракта 29 минут. Длина пробки почти 2 километра, 4 километра в час. И улица Комиссара Габишева от улицы Сафиуллина до улицы Кулгали 15 минут, 800 метров длина пробки, 3 километра в час скорость движения. Это да, еще раз напомню. Сибирский тракт от улицы Халитова до Журналистов 39 минут, более 1,5 километров, и скорость движения 3 километра в час. Вот такая вот ситуация. Там идут ремонтные работы, которые наверняка уж скоро и закончатся.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Радио первое в Казани.
1: Почему-то телеграм-канал только сейчас начали, ну, и в Максе тоже, что Татнефть ввела ограничение продаж 20 литров. Ну, это сейчас в выходных было. И такой совет, если поедете в Самару, бензин берите с расчетом на обратную дорогу. В Самаре бензина нет вообще, от слова никакого. Проверено самим. То есть вы едете, заливаете полный бак и с собой канистру обязательно. Ну, потому что вы там на обратную дорогу, вот то, что у вас будет в баке, это будет вам на обратную дорогу.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Депутаты предложили сделать онлайн-сервис для выплат за опоздание поездов. Система сама найдет данные о билете и задержке, а пассажиру останется только подтвердить заявку, писать реквизиты для перевода и, если надо, добавить документы. Так получить деньги будет проще, бумаг станет меньше, а количество споров с перевозчиками сократится. В Госдуме рассматривают возможность запустить с 1 июля 2026 года обновленную семейную ипотеку. Условия кредитования планируют выстраивать с учетом количества детей, то есть сделать ставку дифференцированной. Согласно исследованию, россияне активно поддерживают родителей. 43% помогают постоянно, 40% периодически. Основная помощь в медицинской сфере, также популярна поддержка с продуктами и отдыхом. Ежемесячно 39% выделяют до 5000 рублей, 20% 5-10 тысяч рублей. Помощь часто начинают оказывать, когда родителям 55-65 лет. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня. По-прежнему отличнейшая погода в столице республики. 24 градуса, 26 даже уже. Осадку сегодня не ожидается, ясно. Ну, 26 уже жарковато, 23 как-то было получше.
1: То есть сделать ставку дифференцированной. Согласно исследованию, россияне активно поддерживают родителей. 43% помогают постоянно, 40% периодически. Основная помощь в медицинской сфере, также популярна поддержка с продуктами и отдыхом. Ежемесячно 39% выделяют до 5000 рублей, 20% 5-10 тысяч рублей. Помощь часто начинают оказывать, когда родителям 55-65 лет.

0: Хорошая погода в столице республики. 24 градуса, 26 даже уже. Осадков сегодня не ожидается, ясно. Ну, 26 уже жарковато, 23 как-то было получше. В 1671 году в этот день на Красной площади в Москве казнен Степан Тимофеевич Разин, донской атаман, предводитель крестьянской войны 1670-71 годов, крупнейший в истории до Петровской России. Ну, чтобы вы понимали, от Каспийского моря, и он ведь до Космодемьянска дошел, Казань обошел, в Казани очень сильный был гарнизон, и впоследствии был ранен и сдан властям официальным, причем ранил его родной отец. Родной отец воевал против Степана Разина. Ну, а та история с княжной, да, это Разин умудрился разбить ведь персидский флот. И это была не княжна, а дочка вот того человека, который командовал персидским флотом. Ну, Разин догадался, что когда тебя окружают корабли, которые между собой сцеплены цепью, чтобы ты не ушел из этого круга, достаточно потопить один корабль. И все остальные по цепочке, вот на цепочке по цепочке. Додумался. Что еще в этот день можно заметить? Началось плавание Альфреда Йенсена, первого мореплавателя, решившего пересечь Атлантический океан на парусной лодке. Это была именно лочонка. Лочонка для одного человека. В ней даже вот лечь в полный рост нельзя было. Она была совершенно маленькая. Такой прогулочный весельный ялик с одним парусочком. И каким образом он это все... Вот тут Конюхов прям, наверное, вот человечиш. Его учитель. В 1959 году в Москве торжественно открыта выставка достижений народного хозяйства СССР. Оно же ВДНХ. Шикарнейшее место для прогулок на территории. На территории вводится, кстати, небольшой заводик по производству пенного. Алкоголь вредит вашему здоровью. Так что ВДНХ обязательно к посещению. Ну и в этот день в Казани стартовала первая международная конференция городов всемирного наследия Евразии. Она собрала более 500 участников из 22 стран мира. Вы говорите G7. Тут 22 страны. Ну и у нас еще в этом часе однажды в Казани мы разыграем замечательный приз и заодно посмотрим, насколько у вас все хорошо с памятью.
1: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстрой предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Windows нельзя создать файл или папку под названием «кон», ибо у Билла Гейтса в детстве было прозвище «кон», «ботаник». И он постарался, чтобы в его системе отсутствовали такие файлы и папки.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
6: Однажды в Казани.
7: Однажды в Казани — место, где мы разыгрываем приз. Сегодня мы выставляем пригласительный билет в кино на два лица. Ну, а с вас ответ на несложный, в общем-то, вопрос. Ответ, я думаю, вы прекрасно знаете. Ну, если нет, то быстро найдете. Плюс 792-72-42-1028. Это наш Макс, и только Макс. Плюс 792-72-42-1028. Присылайте ответ на следующий вопрос. Ну, сейчас в Америке идет чемпионат мира. И, если вы помните, это прекрасное лето 2018 года. Сколько гостей понаехало в наш славный, прекрасный город. Да вообще в Россию сколько людей приехало. Все они остались хорошего мнения о нашей стране. Эмоции, вот эти положительные магнитики. Эх, были же времена. Ну и вот, в этот день, в 2018 году, на стадионе «Казань-Арена» состоялась первая встреча в рамках чемпионата мира для города Казани. И вот хочу, чтобы вы мне написали две команды. Какие сборные встречались в этом самом первом матче чемпионата мира для города Казани. 41 279 человек посетили этот матч. Ну, а мне нужно название команды. 10-й правильно написавший, собственно говоря, и заберет возможность посещения кинотеатра на две персоны. Плюс 792-72-1028. 16 июня 2018 года в Казани, для Казани начался чемпионат мира. Вот какие две команды провели этот первый для нас отлично проведенный в России, безупречно проведенный чемпионат мира.
6: Однажды в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Подводим итоги. Ну, судя по тому, как не очень активно включились, не так себе футбол по популярности в нашей стране. Согласен с вами. Вот. Но все-таки есть люди, которые любят это самое. Вот это вот. Многомеч, отстойте. Значит, первым был Марат. Марат, да, Марат молодец. И он почти уже выиграл это все дело. Но здесь пришел вот только что Максим. Максим молодец. Вовремя подключился. И именно он забирает 2 билета в кино. А, ну нужно же сказать, кто сыграл, да. Ответ-то. Франция играла с Австралией. Да. Тут некоторые почему-то написали с Австрией. Вот был и про Иран вариант. И еще там какая-то команда была на К, не помню уже. А выиграли французы 2-1. 41 279 человек. Прекрасный матч. Прекрасные болельщики. Город, принимавший чемпионат мира. Один из городов Российской Федерации тоже прекрасен. Все прекрасно на стране.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Время любимых песен остается на волнах любимого радио. Что нужно сделать? Нужно набрать наш студийный номер 292-102-8, назвать, представиться, назвать свою любимую песню. Ну и, конечно, приветики тоже попередаем. Ну, а мы все вместе, дружной компанией любимых слушателей, будем наслаждаться тем, что нравится вам. Время любимых песен 292-102-8.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Депутаты предложили сделать онлайн-сервис для выплат за опоздание поездов. Система сама найдет данные о билете и задержке, а пассажиру останется только подтвердить заявку, писать реквизиты для перевода и, если надо, добавить документы. Так получить деньги будет проще, бумаг станет меньше, а количество споров с перевозчиками сократится. В Госдуме рассматривают возможность запустить с 1 июля 2026 года обновленную семейную ипотеку. Условия кредитования планируют выстраивать с учетом количества детей, то есть сделать ставку дифференцированной. Согласно исследованию, россияне активно поддерживают родителей. 43% помогают постоянно, 40% периодически. Основная помощь в медицинской сфере, также популярна поддержка с продуктами и отдыхом. Ежемесячно 39% выделяют до 5000 рублей, 20% 5-10 тысяч рублей. Помощь часто начинают оказывать, когда родителям 55-65 лет. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: вчера. Моя любимая песня.
1: Время любимых песен, и мы рады, рады общаться с нашими радиослушателями. До нас дозвонился Наиль. Наиль, доброго дня.
2: Махмуд, добрый день.
1: Ну что, чем занимается Наиль сейчас? Что? Что?
2: Махмуд, не слышу.
1: Это надо к отоларингологу записаться, могу посоветовать хорошего. Это не ко мне. Нас маяком не слушает Наиль. Что вы тут включаете сейчас? Уход от армии на полгода, понимаете, от призыва. А как дела у вас?
2: Все хорошо, Махмуд, как у вас дела?
1: Могло быть хуже, но вот благодаря тому, что вы не молитесь, все нормально. А привет кому передадим, Наиль?
2: Так, привет большой тем, кто меня узнал. Ильясу большой привет, который рядом едет со мной. Вот, и всем, как говорится, зеленой дороги.
1: Это да, это да. Ну, тут два дня, ерунда, потерпим. Завтра, кто ездит через площадь Вахитова, завтра обязательно посмотрите систему перекрытия площади. Со стороны вот центра можно будет проехать, со стороны технической проехать площадь Вахитова будет нельзя. Ну и вообще-то много интересного. Обязательно посмотрите. Вам большое спасибо, что послушаем?
2: Так, послушаем, давайте, Геопика и Мирави.
1: Это что вы сейчас накидали? У вас там кубики какие-то, что ли? Вы там сидите, придумываете название, сейчас генерируете? Как мы назовем вот этот насос с этой трубой-то? И как зовут вашего попутчика, который рядом с вами?
2: Ильяс.
1: Ильяс, ну давай, как это? Тот был первая, а это вторая. Вот вы придумщики, конечно. Вам большое спасибо, давайте. Слушай, действительно, оказывается, я не поверил, Наиля, что есть Мирави и Геопика. Вот такие люди, представляете, приходит человек куда-то, не знаю, голосовать. Можно мне бюллетень, меня Геопика зовут?

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 14.40 в столице, это про время, ну, разногласия по поводу погоды, у нас 26, я сказал, а тут же пишут, на квартале 28, ну, переезжайте к нам в центр, у нас попрохладнее. Ну и что, впереди у нас коробка передач, господа автомобилисты, готовимся, разминаемся, разогреваем резину и скоро стартуем.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Слушатели любимой радиостанции, на связи Карин ТТ. Добро пожаловать в дневную коробку передач. Прямо сейчас я нахожусь по адресу Горьковское шоссе 28. Здесь огромнейшая парковка рядом с мегастроем. Я нахожусь рядом с уличным, как это правильно назвать? Это вольер, что ли? Тут саженцы продает. Я вижу очень много туй и вижу перед собой надпись «Дома и бани». Собственно говоря, здесь, на парковке Горьковское шоссе 28, я и нахожусь. Что я буду сегодня дарить? Дарить буду топливо, ведь сегодня с нами играет сеть АЗС «Иликом». АЗС «Иликом» встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Иликом» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС «Иликом» открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус есть. При покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС «Иликом» еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС «Иликом» – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе, акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте порядка получения на сайте azs-иликом.ru для лиц старше 18 лет. Ну, напомню, где я нахожусь. Я нахожусь прямо сейчас на Горьковском шоссе 28, около мегастроя, рядом с уличным вольером, где продаются саженцы, и есть надпись «Дома и бани». Здесь большая парковка, пустая, мой бим-мобиль черный на аварийках будет легко заметен вашему глазу. А подарки-то какие сегодня у нас? Сегодня у нас топливо! За первое место 10 литров топлива получаете, за второе 7, и за третье место 5 литров. Жду своих трех финалистов, чтобы вручить им заветные сертификаты на топливо. Увидимся на Горьковском шоссе 28 на парковке рядом с продающимися саженцами.
1: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Ну, самая тяжелая ситуация сегодня в течение всего дня, это, конечно же, Сибирский тракт. Там идет ремонт дороги. Вот и сейчас Сибирский тракт от Халитова до Журналистов 44 минуты нужно, чтобы проехать километр 800 метров. Скорость потока 3 километра в час. Улица Кулгали от улицы Фучика до Вражной улицы 33 минуты, 2,5 километра. Скорость поток 4 км в час. С такой же скоростью движутся Журналистов от Халитова до Сибирского тракта. Там 29 минут нужно будет, чтобы проехать. Почти 2 километра, 4 км в час скорость движения. И еще одна пробище. Габишева от Зорги до Кулгали 28 минут, 1,5 километра, 3 километра в час скорость движения. Ну и здесь, понятное дело, Губкина потянулась от Журналистов до Арбузова 10 минут, 700 метров, 4 километра в час. Это самые напряженные участки. Ну, 44 минуты, напомню, Сибирский тракт от Халитова до улицы Журналистов. Мосты и дамбы все себе едут очень даже хорошо. Все зелененькое, все красивенько. И напомню, что начинается саммит в Казани, АСЕАН. И если вы завтра поедете через площадь Вахитова, с утра особенно, посмотрите, есть в интернетах, как будет перекрываться все. Там от Павлюхина вся Назарбаева до Вахитова будет перекрыта. Поэтому лучше знать заранее, запланировать, откуда и каким образом вы завтра будете передвигаться. Я же голос Елены Махмуд-Ракаев. Желаю вам завершить замечательный рабочий день с хорошим настроением, прибыть домой и заниматься, собственно говоря, своими какими-то делами. Ну, а коробка передач продолжается. Давайте побеседуем с теми, кто приехал в первое включение дневной.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: РЕН-ТТ в эфире «Любимого». Напомню, нахожусь я на Горьковском шоссе 28, рядом с Мегастроем. Здесь еще открытый вольер, раз уж я так начала его называть. Там, где продаются туи, там, где надпись «Дома и бани». У нас уже есть первый участник. Давайте с ним познакомимся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Фанис.
0: Прекрасно. Фанис, кстати, вот хочется сказать, он был тем самым человеком, который попался в нашей рубрике «Тайный агент». Кто не знает, что это за рубрика «Тайный агент», приходите в наши соцсети и находите по поиску. Фанис, вы какими судьбами вот здесь приезжаете на Горьковском шоссе? По делам, по работе?
1: Нет, я услышал вас, что вы на Горьковском шоссе стоите и прилетел сюда. Я был на разведывосстание.
0: И... успели?
1: Да, успел.
0: Успели, прекрасно. Когда заправляться поедете?
1: Завтра, наверное, скорее всего, потому что завтра поеду за город.
0: Прекрасно, прекрасно. Кому приветики будем передавать?
1: Привет всей Казани, всем гостям города, всем сотрудникам ГИБДД, полиции.
0: Сегодня как никогда актуально, да?
1: Да-да-да-да. Все, в принципе, все. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, Фанис. Мы знакомимся со вторым участником, который только что подъехал. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Ирик.
0: Эрик?
2: Ирик.
0: Ирик, ой, какое красивое татарское имя. Давно, кстати, не слышала я. А если не секрет, сколько вам лет?
2: 46.
0: Поздравляю, такой золотой возраст. Просто я Ириков вот уже молодых, каких-то вот там 16 лет, которым 18, я уже не слышала. А таких все Ирики остались в том самом золотом возрасте. Понимаете, кому приветики будем передавать?
2: Также всей Казани, сотрудникам БИМ-радио. Все, гостям.
0: Ну, это самое главное, да. Ирик, желаю вам хорошего настроения, удачных заправок вам в будущем на АЗС Телеком в том числе. Я еще дожидаюсь одного участника буквально в течение минутки и еду дальше. Следите за событиями. Я нахожусь, напомню, на Горьковском шоссе 28 на парковке около ТЦ «Мегастрой», где продаются саженцы. Всем пока, увидимся.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. До 2027 года в России может появиться маркировка видеороликов с нарушениями правил дорожного движения. Такую меру предлагают ради защиты граждан. Она должна снизить влияние контента, формирующего рискованные модели поведения за рулем и на дороге. В Казани временно ограничат движение маломерных судов из-за мероприятий, где нужно обеспечить безопасность. На озере Нижний Кабан запрет будет действовать с 20 часов 16 июня до 23 часов 18 июня. А на участке реки Казанки с полуночи 17 июня до конца суток 19 июня. Задумывались ли вы, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет существования нашего вида? Оценки разнятся. Интервал между поколениями ученые определяют в 25-30 лет. Получается, история человечества охватывает как минимум 10 тысяч поколений. Это намного больше, чем зафиксировано в любых семейных архивах. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15:05 в Казани, и всем отличного настроения. Я знаю, что у вас у всех есть часы, но вот на всякий случай немножко полезной информации вам. Хотя бы временного характера тоже. Альберт Ботанин меня зовут. Всем отличнейшего настроения. Но кроме полезной информации временного характера, периодически буду рассказывать о том, что же происходит на казанских дорогах, что там у нас с погодой, подарков и призов у меня для вас целая куча. Вот, например, впереди у нас игра «Смотри на мир ярче». Совсем скоро в нее сыграем. Кроме всего прочего, билеты на концерты тут у меня лежат, ждут. Когда же они отправятся к своему победителю. Ну и музыки тоже отличные в эти ближайшие два часа заготовлено. Тут и Аиша появится через пару мгновений, все будем вместе подпевать. Дядь Леня Агутин, который тоже с миром зеленого цвета появится. Ну, в общем, будет чем заняться в ближайшие два часа. Двигайтесь ближе, делайте громче, будет интересно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
3: Что?
0: А, ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Ненадолго Леонида Николаевича прерву, а все для того, чтобы рассказать вам, что через пару мгновений стартует игра «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас можно дозвониться. 292-102-8. 292-102-8. Линия свободна.

0: ярче с Бим Радио.
1: Ну и в самом начале расскажу, что спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, а у нас на связи Артем. Артем, день добрый.
2: Добрый день.
1: Артем, ой, какой сложный вопрос у меня для вас сегодня. Ну, просто невероятно, катастрофически. Это тут энциклопедическими знаниями нужно для этого обладать. Справитесь, как думаете?
2: Стараюсь.
1: А, ну, это я нагнетаю. Вы всегда отвечаете на вопрос простыми односложными ответами? Артем?
2: Да.
1: Ну ладно, в общем, давайте я сейчас буду задавать вопрос, надеюсь, связь не пропадет. Скажите мне, пожалуйста, почему нельзя тереть глаза грязными руками? Варианты ответов следующие. Вариант А. Можно поцарапать роговицу. Это первый вариант. Второй. Можно занести инфекцию. Или вариант В. Оба варианта верны, как вы думаете? Как в экзамене на ГИБДД, вот этот. Оба варианта, верно?
2: Оба, наверное, да.
1: Ну, конечно, естественно, да. Во-первых, на руках у нас миллионы бактерий, вирусов, вот этого всякого прочего. Конъюнктивит и прочая инфекция никто не отменял. Во-вторых, грубое трение может вызвать микротравмы роговицы, так называемые эрозии, особенно если под веко попадет песчинка. Так что, что нужно делать, если глаза чешутся?
2: Надо сполоснуть водичкой.
1: Вот, правильно, чистенькой водичкой. Но сегодня легкий такой детский вопрос, согласитесь. Так, чисто обучающего характера, так скажем, профилактического. Ладно, Артем, это шуточный, конечно, вопрос был, а сейчас настоящий. Кому приветы будут?
2: Диме.
1: Ой-ой-ой, пропадайте. Давайте еще раз дубль два.
2: Диме Князеву, данному слушателю.
1: Только ему, а барышня какой-нибудь симпатичный?
2: Не, никому не надо.
1: Все, никому. Ну, ну что ж, вот так. Поздравляем Артема с победой. Кстати, в качестве приза вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Может быть, пожелайте еще радиослушателям нашим что-нибудь в этот чудесный солнечный вторник?
2: Ну, хорошего дня всем.
1: И этого достаточно, согласен. Да. А игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио совсем скоро.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, в городе действительно лето, и каждый раз я удивляюсь вот этим всем прогнозам синоптиков. Вчера заходил, значит, смотрел прогноз погоды, и писали, что сегодня возможны дожди. Я думаю, ну, все понятно, на неделе обещали. Позавчера заходил, смотрел и говорил, что вчера должны были быть дожди. Вот что-то как-то все. Сегодня тоже вот сейчас, вот, пожалуйста, открываю прогноз погоды. Стандартный завтра, 17 июня. Обещается облачная погода с дождями. Вот это все дело. Но как будто бы у меня есть ощущение, что завтра на небе в Казани не будет ни облачка, вот. Потому что, как бы, завтра очень важный день. Завтра, послезавтра и послепослезавтра у нас саммит АСЕАН. И много-много очень серьезных людей приезжает. Прямо очень серьезных людей. Поэтому, как бы, я думаю, что облака куда-то тоже, пожалуй, на выходные отправятся отдохнуть. Вот, кстати, о завтрашнем дне напоминает тут вот во всех новостных пабликах, что с 16 июня, то есть с сегодняшнего дня в Казани, возможны временные ограничения мобильного интернета и СМС. Ну, как возможно, они уже есть, по факту уже вот практически и нет. В связи с этим могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, пользованием банкоматов и геосервисов. Здесь рекомендуют пользоваться Wi-Fi. И, ну, естественно, просим извинения за возможные неудобства и прочее. Ну, безопасность. Ну, а в общем, мы этого и предполагали. Так что, уважаемые казанцы, обитатели Вахитского района, как минимум, завтра со связью будут большие-большие сложности. Это мы вас заранее предупреждаем. Будьте к этому готовы. Возьмите с собой наличные, возьмите с собой какой-то другой способ оплаты. Ну, хотя, какой другой способ оплаты? Стихи! Натурой буду оплачивать. Как-то так.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
3: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
0: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
0: Коробка передач на Бим-радио.
5: Карин ТТ в эфире Любимого. У нас второе включение с дневной коробки передач. Прямо сейчас я нахожусь по адресу Краснококшайская, 123. Напротив меня находится тут фастфудная с курочками, недалеко там супермаркет, какой-то с европейским, в общем-то, названием. А я нахожусь напротив, на Краснококшайской, 123. Здесь есть какой-то логотип с деревом и написано слово «дача». Это вам как ориентир. А сегодня я раздаю вам топливо, сертификаты на топливо. Ой, шикарно. Классный подарок для всех автомобилистов. И сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Здесь теперь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Здесь широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость вам в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте быстро, удобно, профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно, надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru 18+. Ну что, Теперь ближе к подаркам. За первое место у нас 10 литров топлива, за второе место 7 и за третье место 5 литров. Ой, прекрасно, шикарно. Самой, кстати, надо съездить, будет заправиться. Пожалуй, заеду потом на АЗС целиком, заправлюсь. Еще раз напомню я адрес, где я нахожусь. Нахожусь я на Краснококшайской 123. Это если ехать от Горьковского шоссе в сторону центра города, так скажем. После наземного перехода есть небольшой съезд направо. Здесь я и нахожусь в своем черном бим-мобиле на аварийных огоньках. Краснококшайская 123. Жду своих трех финалистов, чтобы вручить им сертификаты на топливо. Приезжайте скорее!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. До 2027 года в России может появиться маркировка видеороликов с нарушениями правил дорожного движения. Такую меру предлагают ради защиты граждан. Она должна снизить влияние контента, формирующего рискованные модели поведения за рулем и на дороге. В Казани временно ограничат движение маломерных судов из-за мероприятий, где нужно обеспечить безопасность. На озере Нижний Кабан запрет будет действовать с 20 часов 16 июня до 23 часов 18 июня. А на участке реки Казанки с полуночи 17 июня до конца суток 19 июня. Задумывались ли вы, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет существования нашего вида? Оценки разнятся. Интервал между поколениями ученые определяют в 25-30 лет. Получается, история человечества охватывает как минимум 10 тысяч поколений. Это намного больше, чем зафиксировано в любых семейных архивах. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Enjoyed this journey through sounds.

0: Радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Напомню, нахожусь я на Красно-Кокшайской 123. Здесь логотип с деревом и надпись «Дача». Стою тут на аварийках. Жду последнего участника, потому что двое участников у нас уже есть. И мне кажется, третий только что появился. Да, все верно, третий участник уже подъехал. А мы пока знакомимся с нашими первыми участниками. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Юра.
1: Юра.
2: Большое вам спасибо за такие розыгрыши. Телекому и вам, Бимбразио.
1: Спасибо. Юр, у вас кто в машине?
2: Сын.
1: Сын? Сын. А вы куда-то отправляетесь с ним или наоборот?
2: Мы едем с учебы.
1: С учебы? Хорошо учится?
2: Отличник.
1: Прекрасно. Это здорово. Тогда дополнительная радость получается. Сын отличник с учебы. Тут еще и подарок вам такой. Приветики кому будем передавать?
2: Вам в первую очередь. Ну, сыну и всем, кто меня узнал. Всем таксистам города Казани.
1: Супер, супер, спасибо. Знакомимся со вторым участником. Как вас зовут?
3: Меня зовут Руслан.
1: Руслан поделился секретиком. Дело в том, что он сегодня выиграл впервые, да, подарок коробки передач. Третий успеваете, давайте. А как вообще ваши ощущения?
3: Ну, не знаю, в шоке просто маленько.
1: А до этого слышали коробку передач вообще?
3: Ну, слушал, да,
1: ну, как-то
3: постоянно.
1: Вот удача мимо проходила.
3: Да.
1: А сегодня вот тут рядышком удача не просто прошла мимо, а оказалась прямо у вас в руках. Кому приветики будем передавать?
3: Своей супруге Вере.
1: Вера. А все потому, что у вас есть Вера. Это самое главное. Хорошо. Знакомимся с третьим участником. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Денис.
1: Денис, какими судьбами к нам? Вот вы успели, сейчас прям приехали.
4: Да.
1: Вы откуда едете?
4: Я в Серово еду.
1: Серово?
4: Живу недалеко. Завел навигатор на всякий случай, думаю, может быть, удача улыбнется.
1: Улыбнулась, смотрите. Помимо удачи еще я вам улыбаюсь, видите?
4: Очень приятно.
1: Сегодня вы стали третьим. Возьмите, пожалуйста, ваш сертификат. 5 литров топлива от АЗС «Иликом». Кому будем приветики передавать?
4: Супруге Алсу.
1: Алсу, приветики вам от вашего супруга. Все, тогда всех отпускаю. Всем желаю классного, отличного дня. А мы двигаемся дальше. Следите за эфиром. Совсем скоро будет третье включение.

0: радио.
1: Выглянул буквально на пару мгновений. Напомнить вам, что совсем скоро у нас очередное включение коробки передач. Где же искать Карину ТТ? Она вам расскажет сама, лично, совсем скоро здесь появится. Ну и, собственно говоря, мы услышим ее бодрый, счастливый, немного загорелый голос, потому что такое солнце на улице, такое солнце. Ну да ладно. Кроме всего прочего, у меня тут на руках огромное количество всевозможных билетов и подарков, которые мы разыграем. Ну, наверное, уже... Нет. Одну порцию разыграем все-таки в этом часе, успеем. А следующую порцию разыграем в следующем часе. Ну и вот здесь вновь напоминают нам новостные порталы, что завтра в центре Казани введут временные ограничения для транспорта. Ну, например, по улице Назарбаева и улице Хади Такташ. Там проехать нельзя будет. Полностью будет закрыта улица Назарбаева от, получается, Вахитской площади до Павлюхина. Да, полностью проезд ограничит. Хади Такташ тоже вот, по крайней мере, та часть, которая прилегает к новому театру, там тоже нельзя будет проехать. Ограничения связаны с мероприятиями в театре Камала, который пройдет в рамках саммита Россия-АСЕАН. Вот, уважаемые автомобилисты, ну, все уже и так в курсе, наверное. Я так просто на всякий случай предупреждаю. Еще раз повторение, мать заикания, как говорится.
2: Реклама на Бим-радио. Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Коробка передач на Бим-радио.
5: Карин ТТ в эфире любимого. Третье включение дневной коробки передач. Слушаем, мотаем на ус, где я сейчас нахожусь. Прямо сейчас я нахожусь на улице Энгельса, 7. Отъехала я, кстати, не так далеко, так что, в принципе, меня можно очень просто найти. Напротив меня находятся какие-то новые дома, новый построенный паркинг. А рядом со мной прям большое-большое здание, обшитое синим профнастилом. Это чтобы вам точно сориентироваться, а чтобы прям совсем было понятно, то нахожусь я, не доезжая буквально 50 метров до мечети Раджаб по улице Энгельса, 20. Напомню, что сегодня я дарю вам сертификаты на топливо, ведь сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо Экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. Та-да-да-дам-та-там. При покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно, надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru/18+. Напомню, сегодня дарю вам сертификаты на топливо. За первое место 10 литров топлива, за второе 7 литров и за третье 5 литров прекраснейшего топлива от АЗС Иликом. Напомню свой адрес. Нахожусь я по улице Энгельса, 7. Рядом со мной большое-большое здание синего профнастила. Напротив меня новые дома и достроенный паркинг для автомобилей. И я нахожусь недалеко от мечети Раджаб по Энгельса, 20. Энгельса, 7. На всякий случай, чтобы уж точно успеть вам добраться до меня, и чтобы я встретила своих трех финалистов с улыбкой и радостью. Жду вас, Энгельса 7.
4: Коробка передач на Бим-радио.

0: Карин ТТ в эфире любимого. Вот и подъехали первые участники. Пока что их двое. Напомню, я нахожусь по адресу Энгельса 7. Здесь большое здание синего профнастила. Будем ждать третьего участника. Буквально после этого включения еще минутку, если он не подъедет. А пока мы знакомимся с участниками. Вы были первым, да?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Как вас зовут?
1: Меня зовут Антон.
0: Антон поделился тем, что он 2 года назад последний раз что-то выиграл в коробке передач.
1: Ну, плюс-минус, да.
0: И первое слово, которое он мне сказал, когда вышел из машины, неожиданно. Я спрашиваю у него, с чем связаны эмоции. Ну вот, Антон говорит, что давно что-то ничего не выигрывал. Сегодня удача оказалась на вашей стороне. Кому будем приветики передавать?
1: Ну, привет у любимой супруги, детям, товарищам всем, всем, кто меня узнал. Руслан, отдельный привет. Всем добра, здравия.
0: Спасибо, спасибо большое, Антон. Мы знакомимся со вторым участником. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Алмаз.
0: Алмаз, как у вас настроение, Алмаз?
2: Отлично.
0: Откуда едете?
2: С работы.
0: Домой?
2: Домой.
0: Ой, красота какая, с работы, вот с этого трудного дня, когда на улице тепло, тут еще и подарки, прекрасно. Настроение должно быть еще лучше, да? Прекрасно. Кому приветики будем передавать?
2: Приветики жене, ребенку и всем, кто узнал.
0: Все прекрасно, коротко, емко и ясно. Тогда, как это, мальчишки, можно вас назвать мальчишки? Отпускаю вас, успели. Ой, у нас третья участница подъехала как раз, вот смотрите. Сейчас вот как раз будем записываться, ждем ее скорее. Успели, выходите, красавица вы наша, выходите. Мальчишек я потихонечку могу отпускать, буду ждать сейчас свою красавицу, которая как раз сейчас подъезжает. К сожалению, уже все, вот мальчишек отпускаю, пока-пока, хорошего дня вам. И вот у нас третья участница уже на подходе, мы с ней сейчас будем знакомиться. Здорово, наконец-то, прекрасная, изумительная мадам. Здравствуйте,
3: здравствуйте,
0: как вас зовут?
3: Светлана меня зовут.
0: Светлана, вы откуда едете, поделитесь?
3: Я по делам ездила, по таким, незначительным.
0: И случайно здесь оказались?
3: Нет, здесь живут мои дети, внуки. И хотел вот на рынок заехать.
0: Ой, прекрасно. И тут как раз у вас да. Сертификат на топливо попадается вам. Вот. Приветики кому будем передавать?
3: Ну, всем, кто меня узнал. Бим-радио, конечно, спасибо. Такие как хорошие подарки. Я второй раз получаю подарок.
0: Ух ты, да. Здорово. Еще все впереди, мне кажется. Вот. Еще будете
3: еще
0: получать.
3: Да, может, третий.
0: А может быть. Может быть.
3: У меня один был сертификат на топливо, ага. А второй сертификат был у меня в Киномакс.
0: Здорово. И вот сейчас у вас очередной классный сертификат на топливо. Очень удобный, я считаю, для автомобилиста. Взять и заправиться. Да. В наше время бензин такая вот валюта.
3: Тем более сейчас, когда он дорожает.
0: Вот так вот. Все, тогда, Светлана, все. Получайте свой заветный сертификат. Отпускаю вас, желаю вам хорошего настроения. АЗС или ком? АЗС или ком?
3: Все.
0: Ага. До свидания, Татьяна. Ой, да, Светлана. Удачи. И вам хорошего дня. Все, я побежала, отдала я свои все подарочки. На сегодня коробка передач. Все, как говорится. Но завтра услышимся и в эфире услышимся на коробке передач. Следите за нашим эфиром, следите, слушайте Бим-радио. Мы всегда с вами, дарим вам отличное настроение. С вами была Карина ТТ. Всех люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Всем пока-пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани в тестовом режиме заработала функция постоплаты за муниципальные парковки. Если водитель не успел оплатить стоянку в положенное время, у него остается возможность сделать это до конца текущих суток. В Государственной Думе предложили знакомить школьников с профессиями на рабочих местах их родителей. Ученикам хотят дать право 1-2 дня за год провести на работе у мамы или папы. Это не будет считаться пропуском, если подтвердят, что ребенок был на профориентации. У инициативы есть важная семейная составляющая. Ребенок не только узнает больше о разных видах труда, но и сближается с родными, начинает лучше ценить их профессиональные успехи. Психологи назвали приемы того, как сохранить спокойствие в пробке. Напрячь и расслабить мышцы рук, контролировать дыхание, сменить фокус внимания, выпустить эмоции через голос, например, через пение. А еще применить правило 90 секунд. Понаблюдать за эмоциями, сохраняя ровное дыхание. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16:05 в Казани. Альберт Ботанин. По-прежнему желаю всем отличного настроения. Знаю, ждете призов в подарок. Когда же начнем разыгрывать? Обещал, значит, будут. Будут точно, никуда не денутся, не переживайте. А пока для вас такая вот новостюшечка небольшая. В Казани определили следующий сквер для благоустройства. Вы, надеюсь, вот голосовали на портале госуслуг. Каждому приходило письмо и предлагали проголосовать за какое пространство нужно облагородить в Казани. Ну вот, я вот как раз голосовал за этот скверик здесь по улице Татарстан. На улице Татарстан обновят сквер в рамках благоустройства. Здесь хотят установить скульптуру композитора Сары Садыковой. Да, прикольно, классно. Кстати, Сара Садыкова в соседнем от меня доме жила. У меня мама с ней знакома. Также создать более комфортное и современное пространство для отдыха. По задумке авторов проекта, сквер должен вновь стать одним из важных мест притяжения для жителей города. Это прекрасно. Чем больше таких замечательных рекреационных пространств в нашем городе, тем лучше.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект не декларации на нас.дом.рф.

0: Звони 5-174-174.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Supernature только что на Beam Radio. Наверное, главный трек французского барабанщика и композитора Серона. В 1977 году это было прям вот бомбический, бомбяу. Такой был популярный трек. Ну, а мы от музыкальной истории давайте перейдем к розыгрышам.
1: Beam Radio.
0: Как и обещал, у меня тут много всякого разного. Ну вот, например, на кону у меня есть билеты на лекцию крутого дайвера, путешественника Павла Лапшина и фотографа, кстати говоря. Между прочим, у него такие фотки, я посмотрел, и это просто обалдеть. Как человеку удается на такой страшно опасной глубине еще и фотографии делать такие шикарные. Ну, в общем, билеты на лекцию дайвера Павла Лапшина разыграем прямо сейчас. Лекция называется «Подводный мир в поисках неизведанного». Все очень просто. Вам понадобятся волшебные цифры 92 72 42 128. Первые три правильно ответивших. Вот первые три победителя и заберут каждый по билетику. Но вопрос у меня вообще легкий, элементарный, простейший. Скажите-ка мне, пожалуйста, кем же был изобретен современный формат вот этого аквалангического снаряжения? Вот этот вот эффективный безопасный аппарат для погружения в 1943 году. Этого человека, я думаю, знают абсолютно все, кто смотрел телевизор в 90-х и 2000-х. Дети вот эти вот 2000-х. Ну, когда это? Наверное, в конце 90-х, в начале 2000-х точно показывали эту программу. Кто изобрел современный акваланг? Все, вот такой простой, такая простая формулировка. И ребята, поехали, посыпались тут правильные ответы. Итак, самый первый правильный ответ у нас долетел от Юли. Юля, молодец, последние цифры вашего номера 1091. Так, сейчас я вот, чтобы Юлю не потерять, вот такой веселый смайлики отправлю ей. Отлично, поехали дальше. Третье сообщение у нас долетело от Данила. Данил, последние цифры вашего номера 9669. Вам тоже развеселый смайлик отправляю, чтобы вы точно знали, что победили. И еще третье сообщение, правильное, от Алексея. Ну что, да, все верно, это Жак Ив Кусто в 43-м году. Этот человек, вот, собственно говоря, изобрел акваланг. Поздравляю победителя, отправляйтесь на предстоящую суперкрутейшую лекцию под названием «Подводный мир в поисках неизведанного». Павел Лапшин расскажет вам, чего там неизведанного в подводном мире. Ну, а у нас тут через мгновение появляется Юрий Антонов.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Звук храпа может достигать 69 децибел, что сравнимо со звуком отбойного молотка.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Немножечко любопытной информации вам в ленту сегодняшнего дня. КФУ вошел в топ-20 лучших вузов России. Ну, тут, в общем-то, ничего удивительного. Это же вам не это КФУ. Лидером списка традиционно стал Московский государственный университет. Так, что тут еще? Кто еще в этом списке тут у нас заявлен? МГТУ имени Баумана на втором месте, МФТИ на третьем. Дальше Санкт-Петербург. Высшая школа экономики тоже имеется. МГИМО. Так, листаем дальше. РУДН. Новосибирский вот нас опередил. И Томский. Еще и Томский политех. Ну ладно, ладно, вошли в двадцатку, это тоже хорошо. Что еще интересного в этом часе нас ожидает? Сразу проанонсирую, совсем скоро разыграем два билета на концерт группы Демо. Все знают эту музыкальную группу? Да все знают, конечно. Ну, в общем, ждите, ждите, главное ничего не пропустить.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
3: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Казани в тестовом режиме заработала функция постоплаты за муниципальные парковки. Если водитель не успел оплатить стоянку в положенное время, у него остается возможность сделать это до конца текущих суток. В Государственной Думе предложили знакомить школьников с профессиями на рабочих местах их родителей. Ученикам хотят дать право 1-2 дня за год провести на работе у мамы или папы. Это не будет считаться пропуском, если подтвердят, что ребенок был на профориентации. У инициативы есть важная семейная составляющая. Ребенок не только узнает больше о разных видах труда, но и сближается с родными, начинает лучше ценить их профессиональные успехи. Психологи назвали приемы того, как сохранить спокойствие в пробке. Напрячь и расслабить мышцы рук, контролировать дыхание, сменить фокус внимания, выпустить эмоции через голос, например, через пение. А еще применить правило 90 секунд. Понаблюдать за эмоциями, сохраняя ровное дыхание. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим радио.
1: Ну, как и обещал, пару пригласительных, вернее, два билета на концерт демо прямо сейчас и разыграем. Что вам для этого понадобится? Очень все просто. 92-72-42-102-8. Это цифры для ваших отправлений, для ваших сообщений. Можно писать в телегу, можно писать в Макс. Все вижу, все читаю. У меня все открыто. Все, в общем-то, тут на рабочем месте никого не пропущу. Так, вот сейчас я тут все настрою, чтобы совсем вот растянуть все, чтобы было перед глазами. Так, отличненько. Все. А теперь, внимание, вопрос. Вопрос элементарный. Просто вот для абсолютно все на него смогут ответить. Все, кто хотя бы раз слышал песни группы Демо. Скажите-ка мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Сейчас, где же? Я как-то очень так очень хитро. А, вот. Через какой временной промежуток солистка группы почувствует нежный твой свет? Вот. Тут все элементарно. Тут даже вариант ответов никаких не буду давать. Есть первое сообщение, правильно, долетело. С правильным ответом 2000 лет. Конечно, конечно. Даже через 2000 лет я почувствую чего-то там твой нежный свет. Все правильно. Так, есть у нас победительница. Зовут ее Алена. Алена, Алена. Алена, мы вас поздравляем. Последняя цифра вашего номера 9264. Ну, все, Алена, сейчас я вот вам такой... В ответ веселый смайлик отправлю, чтобы точно знали, что это вы победили, а то, знаете ли, много Ален бывает. Все, Ален, поздравляю, после спишемся за эфиром с вами. Ну, а с вами, собственно говоря, со всеми можем встретиться, да, вот там будем тусить. Так, кстати, концерт. Когда концерт? 19.06 в 20.00 в Максимилинсе, 19-го, послезавтра получается. Если у нас сегодня вторник, 19-й, это пятница, в общем, в эту пятницу. Так что порадуемся за Алену. Ален, не забудьте наснимать видосиков, каких-нибудь фоточек. Нам же интересно, как вы там тусанули. Ну вот, пожалуйста, кстати, демо вам.

0: Любим радио.
1: Ну что, тут во всех новостных пабликах уже пестрит информация о том, что Netflix купил права на «Машу и Медведь». Я не знаю, кстати, Netflix это не запрещено или в Российской Федерации вот эта вся организация. На всякий случай скажу, что запрещено. Так вот, компания выпустит 8-9 сезон мультсериала. Платформа также приобрела права на показ предыдущих сезонов и спин-оффов «Машины сказки» и «Машины страшилки». Ну здорово, классно. Вообще «Маша и Медведь» прикольно. Мультик. Там ведь, по сути, текста никакого нет. Ну, то есть озвучка персонажей — это исключительно вот всякие охи-вздохи этого бедолаги-медведя. И Маша там иногда, может быть, что-то, ну, чуть-чуть что-то, какие-то фразы-то произносит, и то совсем ерунда. Поэтому для того, чтобы происходила экспансия этого мультфильма на международные рынки, это прямо отличная работа. Здорово, прекрасно. Самое главное, чтобы вот они вот любят там в этом своем Netflix какие-то дополнительные персонажи какие-то появятся, что-то там Маша вдруг окажется не Маша. Ну, в общем, будем надеяться, что все нормально будет.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.

0: в Соренто.
1: Но вечер пока еще не поздний, и пусть это будет вечер не в Соренто, а в Казани. И лето только-только начинается, все еще впереди.
2: Бим-радио.
1: А впереди у нас вечерний Трубим. Через пару мгновений Петр и Ярослава будут заряжать вас бодростью, позитивом. Ну или что там у них припасено для вас? Ну, всякого разного. Подарки, конкурсы, значит, классная музыка, шутки, прибаутки. Всего вот этого в достаточном количестве. Так что все, заканчивайте давайте там свою работу. Хватит, уже поработали сегодня. Вторник был продуктивным, много чего успели. Пора, знаете ли, так сказать, и честь знать, потому что завтра опять на работу. Надо же отдохнуть перед рабочим процессом завтрашним. Ну, а меня зовут Альберт Ботанин. На этом буду закругляться, с вами прощаться. Желать вам всего-всего-всего и побольше. В завершение этого часа закинемся Металликой. «Mama Said», так называется, шикарнейшая работа. Так что, в общем, делайте громче. Прямо сейчас будем вместе подпевать. Ну, а дальше все это отполируем Майклом Джексоном. Вот такое сочетание. Металлика и Майкл Джексон. Почему бы... Хотя Майкл Джексон, это, знаете ли, тот еще рок-н-ролл. Ну ладно, все. Всем пока. Чао, какао.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: окей, я не он, я Петр Нежинский, а напротив меня Ярославушка, здравствуйте.
1: Да, всем здравствуйте, Петр Нежинский, вам тоже доброго вечера, хорошего настроения, такое ощущение, что мы сегодня с вами с утра здесь сидим вообще.
0: Да, тоже как будто бы. Показалось, может быть.
1: Может быть, показалось, может, ничего и нет.
0: Да, но на груди твоей остался чего там?
1: Так, спасибо за то, что на груди, значит, она все-таки есть. Всем добрый вечер, +7 972 42 102 8. Это вечернее шоу «Трубим» сегодня с 17 до 20.
0: Это наши мессенджеры, вы хотели сказать до этого.
1: Да, ты знаешь, я так много сахара сейчас съела, я немножко не успеваю за своей энергией. Она вперед меня тащится, надо попридержать. Ну, подожди, не зевай. А ну-ка, не зевай! Подожди, сначала...
0: Извините, что поцарапала вам мебель.
1: Сначала хотелось бы сказать, то, что сегодня к нам в офис приходили мужчины в форме. Так положено. И, в общем, один мужчина, к сожалению, не спросил, как зовут, он сказал, вы Ярослава. Я говорю, да, симпатичный, приятный мужчина и в красивой форме. Но форма — это всегда красиво. В общем, мужчина, спасибо вам за то, что вы сказали, что у нас классное шоу. Напишите, как вас зовут, пожалуйста, вы обещали слушать. И что-то еще хотел. И всем коллегам большой привет. Спасибо вам за вашу работу. Что-то, мне кажется, он нас не слушает. В общем, передайте ему, пожалуйста, кто-нибудь. А тема эфира у нас сегодня такая прям,
0: Ну какая?
1: По моему описанию, вот такая. Вообще, у меня много тем сегодня было, но сегодня вторник.
0: Да,
1: я забыла, что хотела сказать.
0: Тему эфира ты хотела сказать.
1: А давайте тему. Вот смотри, Петр, я смотрю, ты кольца носишь, браслеты носишь, а часов на твоей руке нет. Ты счастливый?
2: Неловкий вопрос. Окей.
1: В общем, пока Петр думает, пока симпатичный мужчина в форме отвечает, тема такая у нас. Носите ли вы часы? Да? Нет?
0: И какие?
1: На какой руке? Можете фотку, кстати, присылать. Я вот сегодня в часиках. Обычно у меня электронные.
0: У меня, на самом деле, там просто у часов фигня одна сломалась. Я вот сегодня ходил, пока время свободное.
1: Ну, она фигня. Без нее, значит, можно.
0: Ну, можно. А что мне часы, которые стрелки не ходят? Зачем мне здесь
1: носить? Ты сказал фигня. А стрелки — это уже не фигня, это же часы.
0: Ну, так я просто не починил еще. Вот. Ну, давай. Про часы. Какие часы вы носите, на какой руке, какие предпочитаете? Там вот я лично предпочитаю больше либо механику, либо кварц, например.
1: А у меня какие?
0: И не пойму. Нет, ну просто кто-то любит носить электронные часы.
1: А у меня есть электронные. Но они садятся, я начинаю нервничать,
0: типа,
1: психовать.
0: Там, всякие яблочные или еще какие-нибудь.
1: Вот у меня,
0: или тыблочные, грушовые, виноградные.
1: Алмазчные.
0: Вот. А вообще, в принципе, мне очень нравится ретро-стиль такой. И я вообще большой поклонник карманных часов.
2: Ловкий вопрос. Окей.
1: В общем, пока Петр думает, пока симпатичный мужчина в форме отвечает, тема такая у нас. Носите ли вы часы? Да? Нет?
0: И какие?
1: На какой руке? Можете фотку, кстати, присылать. Я вот сегодня в часиках. Обычно у меня электронные.
0: У меня, на самом деле, там просто у часов фигня одна сломалась. Я вот сегодня ходил, пока время свободное.
1: Она фигня. Без нее, значит, можно?
0: Ну, можно. А что мне часы, которые стрелки не ходят? Зачем мне здесь носить?
1: Ты сказал фигня. А стрелки — это уже не фигня, это же часы.
0: Ну, так я просто не починил еще. Вот. Ну, давай. Про часы. Какие часы вы носите, на какой руке, какие предпочитаете? Там вот я лично предпочитаю больше либо механику, либо кварц, например.
1: А у меня какие?
0: И не пойму. Нет, ну просто кто-то любит носить электронные часы.
1: А у меня есть электронные. Но они садятся, я начинаю нервничать,
0: типа,
1: психовать.
0: Там, всякие яблочные или еще какие-нибудь.
1: Вот у меня,
0: или тыблочные, грушовые, виноградные.
1: Алмазчные.
0: Вот. А вообще, в принципе, мне очень нравится ретро-стиль такой. И я вообще большой поклонник карманных часов.

0: больше либо механику, либо кварц, например.
1: А у меня какие?
0: И не пойму. Нет, ну просто кто-то любит носить электронные часы.
1: А у меня есть электрон. Но они садятся, я начинаю нервничать,
0: типа
1: психовать.
0: Там, всякие яблочные
1: нервная.
0: Или еще какие-нибудь.
1: Вот у меня,
0: или тыблочные, грушовые, виноградные.
1: Алмазчные.
0: Вот. А вообще, в принципе, мне очень нравится ретро-стиль такой. И я вообще большой поклонник карманных часов.
1: А еще, кстати, не обязательно, давайте так, не обязательно часы. Вообще, носите ли вы браслеты, кольца? И мужчин тоже касается, между прочим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Вот это вот печатки всякие, да?
1: А?
0: Ну, печатки. Мужчин носит печатки.
1: Перчатки?
0: Печатки.
1: Перчатки.
0: Печатка.
1: Я как тот вчерашний слушатель.
0: Ой,
1: Александр. Не надо все повторять.
0: Ну, короче, перстенек.
1: А, ну, в общем, носите, да, и симпатичный мужчина в форме. Ну, напишите, в конце концов, слушаете вы нас или нет. Все, всем классного вечера, мы с вами вместе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Погнали! Хвала глюкозе.
2: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубин.
1: Так, подождите. Сейчас.
2: Ну, я напомню, вот что мои, это вечерний Трубин на 102.8 FM. Вы слушаете Бим-радио. Ярославушка, Петр Нежинский. Рад приветствовать. Мессенджер плюс 7-927-242-102.8. Говорим сегодня о всевозможных... Ну, аксессуарах, получается, что ли? Вот как-то так. Начали
1: аксессуарах,
2: с часов.
1: Да.
2: Начали с часов. Закончим
1: еще
2: снятием...
1: Еще не закончили.
2: А, ну ладно.
1: Отпечатка пальцев.
2: Да я другую рифму придумал. Но не, ладно, не буду я об этом в эфире говорить. В общем, носите вы часы, не носите вы часы. Какие часы предпочитаете? Там, не знаю, какой-то браслет специальный. Там, хотите, чтобы кожаный, серебряный был. Электронные часы какие-нибудь, я не знаю, яблочного типа. Или, например, вот карманные часы. Знаете, вот это 11 o'clock. И убрали обратно в свой кармашек пиджачка или жилетки. Плюс ко всему, там что, кольца, браслеты,
1: сережки,
2: печатки, отпечатки,
1: ободочки,
2: перстенечки.
1: Да, поэтому пишите обязательно.
2: Фотографии можете присылать.
1: А мы вот записали кружочек. И, кстати, я смотрю, видео с вечеринки выложили в наши каналы.
2: Да ты что?
1: Да, обязательно вступайте в наши каналы. Телега, Макс. Сейчас тоже посмотрим, поностальгируем. Так, подождите, давайте по теме. Ой, надо вниз мотнуть. Вообще не могу ничего носить, ни колец, ни часов.
2: Почему? Аллергия, что ли?
1: Ну, мешает, наверное. Вот МЧС, а может, работникам МЧС
2: да,
1: же вообще
2: да,
1: нельзя.
2: Да, понимаешь, может быть, просто по работе. Вот не, ну, нельзя, во-первых, а во-вторых, ну, просто вызывает определенные трудности. Ну, неудобно.
1: Загар неровно ложится, например.
2: Да, тоже вариант. Кис, Сергей нас приветствует, а в ответ тоже приветствуем, Кис, у вас. Спасибо за клубнику еще раз. Хай, Денис Александрович нам написал. Ну, хай, Денис Александрович, хорошего вечера.
1: А Фируза нам выложила часы свои, написала марку. Ну, по-моему, Фируза фоткала не свои часы, а на заднем фоне там стоит напиток со льдом оранжевого цвета. Я бы сейчас тоже... Там сахар, наверное, я бы сейчас тут с ума сошла.
2: Ну, такой, слушай, браслетик симпатичный. Вот
1: и
2: я
1: салатик
2: смотрю,
1: симпатичный.
2: И салатик симпатичный. И напиток симпатичный, и маникюр хороший.
1: Фируза, короче, вы супер. Добрый вечер, хорошего эфира. И часы у Бабая Россия. Россия!
2: Слушай, мне кажется, вот на самом деле, так если разобраться, это командирские часы, вот самый топ вообще. Такие механические. Не кокнешь, не утопишь.
1: Кокнешь это от палубы?
2: Да.
1: А еще, если это вы не хотите...
2: Это болезнь такая, это вот есть коклюш, а есть кокниш.
1: Да, а еще говорят, если вы не хотите, чтобы вами поматросили и бросили, не пускайте никого на свою палубу.
2: Да, еще, знаете, бывает, вот у англичан есть диалект такой, кокниш.
1: Да, я понимаю, о чем вы. Если ты понимаешь, о чем я. Так, Светлана написала.
2: What I mean.
1: Добрый вечер. Значит, на левые часы, на правый браслет. А у меня на левые часы и на правый два браслета, точно.
2: Нормально.
1: Да.
2: В левой руке Сникерс, в правой руке Марс.
1: Мой пиар-менеджер Лиана.
2: Совершенно верно.
1: Так, Артем пишет. Ой, какие. Слушай, посмотри, какие у Артема часы классные.
2: Артем, какой нам Артем написал?
1: А вот Артем и такие красные часы у него суперские.
2: Вижу.
1: На солнечных батареях. Я люблю
3: прикольно.
1: Часы. Считаю это хорошим мужским аксессуаром. Имею 4 штуки.
2: Нормально.
1: Молодой, видать, меня в зависимости от одежды. Артем.
2: А, ну по цвету там, да? Или по фактуре.
1: А покажите остальные, Артем.
2: По дизайну.
1: А можно все посмотреть? Очень красиво.
2: Под костюм тройка-то явно, наверное, Артем, вы не эти часы надеваете.
1: А под костюм тройка вообще часы не нужны, наверное. Уже там все поздняк метаться.
2: Там букетик цветов и все.
1: Ну и кисель потом.
2: Да-да.
1: Или компот. Добрый вечер. Супруга подарила и теперь удивляется, почему ношу не снимая. Но тут, видимо, они заряжаются. А как вы их не снимаете? А как вы их заряжаете?
2: Так на ночь-то надо снимать.
1: Они же считают, сколько ты спишь. Зачем их снимать?
2: Да?
1: А кто? Кто, если не они, будут следить за твоим здоровым сном? Ну, или не очень здоровым?
2: А, ну там такие, это, знаешь, как будто это в фильме «Трон». Вот такое что-то мне вспомнилось. 18+, расскажи, не помню, что там картина-то как. Ну, симпатично смотрится, симпатично.
1: Добрый вечер. Есть и кварцевые механические самоподзаводом. Но ношу сейчас и больше нравится носить электронные умные часы. Удобно отвечать на звонки, не доставая телефон, читать мессенджеры. Из украшений только обручальное кольцо ношу. Какой вы молодец. Сейчас такая редкость, когда мужчина вообще, в принципе, носит обручальное кольцо. Так, доброго вечера, Ярослава и Петр. Здесь тоже Ренат скинул фотографии своих часов, тоже электронные.
2: Ну, вот сейчас, такой небольшой срез и проведем, и узнаем, действительно, может, люди больше электронные часы предпочитают или механические.
1: Ну да. Я вот свои, когда не успеваю заряжать, я вот такие механические ношу. Кстати, не просто, я на них даже время не смотрю, просто мне нравится. Когда
2: это как аксессуар, конечно же. То есть я так тоже, в принципе, воспринимаю в последнее время. То есть, ну а что, если время посмотреть на телефоне, можно посмотреть.
1: А мне так и написали, а телефон, если разрядился, как?
2: Ну, по солнцу. Палку втыкаешь, смотришь, куда тень падает, и определяешь. Ты так не умеешь, что ли?
1: По палке?
2: Да.
1: Палка колбасы, еще знаю, что означает. А вот цепочка золотая на шее, 10 грамм у Азата. Кстати, я раньше думала, что цепочки на шее только бандиты носят. Ну, когда была помладше.
2: Да?
1: Да, я когда видела мужчину, неважно, там, если даже крест, я просто думала, что он верующий.
2: Ну, нет, ты либо Стас Михайлов, либо верующий, конечно, либо бандит, да? У тебя вот так вот получалось.
1: Ну, да, а сейчас-то я выросла. Ну, я, кстати, до сих пор не понимаю. Я помню, у меня был один ухажер. Ну, давно еще. Он мне подарил такую мощную цепочку.
2: Он уши ваши жевал, что ли?
1: Он мне подарил мощную цепочку на шею. Я подумала, ну куда женщине такую цепочку носить?
2: Так, ну, шея-то не болела?
1: Очень смешно. Не носила, она так и лежит у меня. Ну, это не в моем, ну... Я не люблю, я люблю прикушки всякие.
2: Золото? Золото? Ну, драгметалл-то.
1: А, золото и серебро
2: там. Знаешь, что ты?
1: Ну нет, это же память, я до сих пор этого помню.
2: Ты на эту память.
1: Потом деменция, когда будет, я такая, о, цепочка нашла.
2: Ты все равно не носишь. Что, здание вот чем-нибудь купи лучше, вот тебе на память будет.
1: Ну нет, пусть лежит, а потом моим детям останется. Внукам останется. А, дискомфортно, поэтому и отторжение телом у Руслана, поэтому он ничего не носит. А как тело отторгает? Расскажите мне, вот вы надеваете часы, и тело такое,
2: прямо это соскакивает.
1: Пошел отсюда!
2: Как от магнита отскакивают вот это полюса, когда они совпали.
1: Так, привет, Бим Радио. У меня часы амфибия командирские, водонепроницаемые, противоударные.
2: Угу. Ну вот о чем я говорил, командирские часы это прям самый топ.
1: Что-то все, да, понабрали часы? Водонепроницаемые, противоударные. Для истеричек, короче, тоже подойдет. Вот Руслан мужчина, а в целом женщинам тоже. И плавать в них можно, вот без этого. О, я забыла часы снять! Так, и Денис нам еще тоже прислал часики. Но механические.
2: Угу.
1: Добрый вечер. А, за место обручалки ношу печатку.
2: Uh-huh.
1: А, вот как печатка выглядит. Я раньше думала, что бароны только носят. Ну, такие бароны, знаешь, и тем занимаются, и вот этим занимаются.
2: И бандиты,
1: все успевают.
2: Да?
1: Ну, вообще, да. Привет, мой постоянный комплект. Светлана нам скидывает. Тут сережки, значит, тут цепочка и колечко. Нормально. Раньше вот по улицам страшно было, наверное, гулять в таком. Светлана, да? А, ну очки еще солнечные. Ну, не считается, хотя это тоже аксессуар. Так, и ладно, плюс 7, здесь уже личные вопросы пошли. Плюс 7, 9, 8, 2, 42, 102 и 8. Носите.
2: Да,
1: это механика?
2: Да, да, да.
1: А механические часы нам пишут, да? На связи с нами механика. В общем, плюс 7, 9, 8, 2, 42, 102 и 8. Носите ли вы часы? А, мужчина, к вам тоже вопрос. На какой руке, механические или все-таки? Или какие там? Или электронные?
2: Электронные, да.
1: Смарт-часы.
2: Смарт
1: в общем, да, пишите нам по теме, носите ли вы аксессуары, зачем носите, кто подарил, и правда, что вообще это все, если подаришь, потом разлука случится.
2: Тоже интересно, действительно.
0: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: ТТС.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 22 градуса, по ощущению плюс 20, к вечеру плюс 19, но я только что вернулась с улицы, хочу сказать то, что ветер там очень сильный, достаточно зябкий, поэтому обязательно берите на вечер что-нибудь накинуть сверху. Завтра, среда, 17 июня, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 17, пасмурный небольшой дождь после 15.00. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Это вечерний ТРУ-БИМ.
3: Сегодня мы говорим о времени, о часах. А лучше бы, кстати, говорили еще о машине времени какой-нибудь. Может быть, кто-то изобрел машину времени, и мы могли бы в прошленькое вернуться.
6: А хотелось бы?
3: Ну, на денечек.
6: Зачем?
3: С бабулей повидаться.
6: Mm-hmm.
3: Ну, либо я к ней, либо она ко мне. Ну, нет, либо я к ней, либо я к ней, да? Тот вариант. Ладно. Привет, БИМ. Я очень... Про часы мы сегодня говорим, мастеревые часы.
6: Нет, не только часы, это аксессуары в целом. Потому
3: аксессуары.
6: Что мы затронули и кольца, и браслеты, и все, что с этим связано. А это все равно аксессуары определенные. То есть украшения. Бижутерия где-то даже.
3: Обожаю бижутерию.
6: Вот такое страшное слово, я знаю.
3: Так, привет, БИМ. Я очень... Смотри, сколько на мне всего висит. Ты посмотри, ты видел?
6: Не тяжело тебе? А ты чтобы не сдувало, наверное, да?
3: Да, но когда нет буйков, приходится бижутерию носить. Привет, БИМ. Я очень люблю часы. Одни, значит, вот эти вот яблочные, когда гуляю, занимаюсь спортом. Одни классические. Тут еще марка написана, я в этом не шарю. На работу. И одни брендированные еще там. Одни чисто механические, которые надеваю крайне редко. Только на мега-крутые мероприятия.
6: Особым случаем, то есть часы такие на особый случай получается.
3: Ну, смотрите, в умные часики только на тренировку. Я, например, люблю, когда утром просыпаюсь, и они говорят: Ярослава, такая красотка сегодня, наконец-то хорошо спали. Но обычно они говорят: Ярослава, вы не досыпаете.
6: Да?
3: Да, они меня ругают. Я люблю, когда меня хвалят. Я вообще люблю, когда меня хвалят. Может, дело не в часах, конечно. Электронные больше нравятся. Дома лежат золотые. Но вчера, кстати, видела женщину с золотыми зубами. Подумала,
6: да
3: они еще существуют, прикинь.
6: Да ты что?
3: Она так улыбалась, и это было очень мило.
6: Она так улыбалась, а рядом так и манил ломбард.
3: Но ремонт стоит дороже, чем машина «Лада». Покупал часы за 5К на день рождения себе. Нашу 4 года. Смотрите, получается в год по штучке кварцевые. Фотку только не грузит, алмаз. Алмаз, давайте еще фотку скиньте, пожалуйста.
6: Вот еще нам тут тоже вот Артур прислал. Hello, пишет.
3: Здравствуйте.
6: Do you speak English, Артур? Yes. Polar. Часы у него электронные. Симпатичные, кругленькие такие, да, любопытненько.
3: Красивый алмаз, все позагрузилось.
6: Почему вот электронные именно выбираете? Вот тоже пишите, интересно же. То есть кто-то почему-то механику предпочитает, тоже напишите, почему. То есть это дань моды или это классика стиля? Понимаете?
3: Да, у меня есть, кстати,
6: я?
3: Друг, он коллекционирует вот эти вот механические часы. Просто ему кажется, что очень красиво. Электронные часы купил сам. Удобно на звонки отвечать, когда плаваешь, работаешь в сауне. Работаешь, так и скажите. Ладно, пусть будет работаешь, вам виднее. В сауне, а также, когда руки грязные. В сауне грязные руки, Ренат.
6: Это странно.
3: Ренат.
6: Привет, любимки. Разные носил часы. Так, Радо сейчас... Радо? Ну, Радо так Радо. Сейчас как-то лежат без надобности. На телефоне часы, в машине часы. Так и лежат без дела. Ношу цепочку и крестик. Во!
3: Привет, БИМ. Дарить часы – плохая примета. С этим полностью согласен. В юности близкий друг, с которым мы дружили с первого класса, подарил мне часы на день рождения. Через год наша дружба распалась. До сих пор не общаемся. Хорошего эфира. А часы где? Да хрен с вашей дружбой, она уже распалась.
6: Интересно.
3: А часы-то где?
6: Интересно, действительно. Но это так же, как холодное оружие дарить.
3: А где мужчина в форме? До сих пор мне не написал, кто
6: приходил. Привет, БИМ. Обручальное кольцо – это еще и прекрасная открывашка для газированных напитков.
3: А вот, кстати,
6: умелец какой.
3: Руслан скинул свое обручальное кольцо. Слушайте, как новенькое блестит. Кольцо обручальное таскаешь, жена боится, что меня украдут. Говорит, что ты интересный мужчина. Она сказала, что меня никому не отдаст. Так что приходится таскать кольцо. Сколько вы в браке? Вот это вот, я тебя никому не отдам.
6: Газижан на связи, спешит всех поздравить с праздником День Чекушки, 16 июня. Придет ваша.
3: Это рыба какая-то, да, ведь?
6: Да, это младшая сестра Корюшки.
3: Ну, я так и подумала, мне как раз приманку. Ты видел? Подожди, мне приманку сегодня подарили.
6: Ой.
3: Так, здесь вот наш слушатель. Сейчас я вам подарок распакую.
6: Так, ну вот у меня пока картинка грузится. А, все, загрузил.
3: Видал? Это подарок мне. Ты приманку подарили.
6: Ну,
3: видел?
6: Ладно, хорошо. Ношу смарт-часы, пишет Денис. Очень удобно. Можно и домофон открыть, и дверь в квартиру. Также родительский дом.
3: Родительский дом.
6: Начал. Пропуск в бассейн. Все, что имеет NFC. Ключи с собой вообще не ношу.
3: Привет, Петр.
6: А, ну и колечко вот у него.
3: Колечко, кольцо. Привет, Ярослава, привет, Петр. Ношу подарок жены. Также в коллекции есть электронные и командирские. То есть, смотрите, Артем до сих пор женат. И часы не стали помехой этому. Артем, кстати, на вечеринку ходил, фотографию нам прислал.
6: Да, сейчас посмотрю.
3: Ношу уже примерно 5 лет. Мне нравится, батарейку не менял ни разу. Самый частый вопрос... О, это же те самые Монтана. А мелодии есть?
6: Монтана, это старинные часы, вы что?
3: Ну, такие еще они тут идти. Ну, с циферками электронные такие. Не новомодные вот эти вот наши, а там, где одна палочка отпадает, и время уже непонятно. То ли ноль, то ли единица. Вот такие.
6: Вот такое еще есть сообщение. Кто написал нам? Александр. Александр, здравствуйте. Варсегов. Доброе
3: я
6: утро.
3: Я успеваю что сделать?
6: Почему-то Александр все время вечером говорит «доброе утро». Ну ладно, Александр, может, у вас «доброе утро», хорошо.
3: Может, головой что-то.
6: Доброе утро, Петр Ильич, Ярослава Олеговна, и всем, кто меня узнал. Очень интересная у вас сегодня тема. Спасибо, Александр, стараемся. Лично я очень люблю часы, причем в классическом исполнении. Не ношу часы только... В редких случаях. К выбору столь нужного атрибута отношусь очень трепетно. В основном в моем распоряжении находятся механические. Что касается остальных аксессуаров, то ими тоже не брезгую. По мне, на моих руках браслеты смотрятся неплохо. Звучит, конечно, интересно. А кольца скрывают кривизну моих пальцев. Интересно. Спасибо, Александр, за откровенность. Спасибо, очки. Не успели сейчас сделать. Александр, видите...
3: Ну, это как пушап тоже, знаешь, скрывает некоторые недостатки. У меня все
6: краткость,
3: по классике пишет.
6: Краткость, сестра таланта.
3: Володя. И здесь такая цепочка у Володи.
6: Матерь Божья.
3: Мне кажется, он наклонку ходит с такой цепочкой.
6: И часы-то, смотри, мне кажется, таким часами. Вот как раз такими часами, Владимир, вы такую руку себе и накачали.
3: А шею он тоже накачал.
6: Шею, а шею вот такой цепочкой.
3: Ну, чтобы вы понимали, там огромная цепочка такая массивная, и еще больше крест. Там реально к земле будет тянуть.
6: Нормально там это, мышечная, вон, я смотрю, кор хорошо развит.
3: Где?
6: Везде, и на руке, и на шее. У нас же и рука с часами. Может, ну, там часы просто же там вот это вот дискобол. Вот видели?
3: Мне
6: вот
3: кажется,
6: это?
3: Они просто к ноге прилипли статую уже от
6: тяжести. Вот эту древнегреческую, где дискобол диск метает. Вот еще чуть-чуть и часы.
3: Юля нам скинула фотографию своих часиков на заставке. Юля,
6: нет,
3: видимо,
6: ну часы крутые, я вот прям смотрю, глаз оторвать могу. Так-так, Юля, Юля.
3: Но вот Юля тоже на часах глаз оторвать не может. У нее фотография стоит на обоих часов. Не на обоих часов, а да, на обоих. Ну, обои, ну фон, задний фон.
6: Так.
3: Ну вы поняли, ну фон задний.
6: Угу.
3: А вот там стоит, видимо, с любимым мужчиной. А у меня, помню, у меня в свое время дети стояли. А сейчас...
6: В углу?
3: А сейчас что-то просто стоит.
6: Или на горохе.
3: А в общем, плюс 792-72-102-8. Носите ли вы часы, носите ли вы браслеты, кольца и всякую прочую ненужную ерунду на вашем бренном тельце.

0: Камуратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Летние каникулы уже близко! Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. Дорога в аэропорт. Хватит довольно, ты не мой и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
5: Это вечерний Трубим.
6: А часики, как поется, тик-так.
7: Маленькие часики вот. Смеются, тик-так.
6: Да и большие тоже.
7: Ни о чем
6: тоже.
7: Не жалей, и люби просто так. Послушаем, что ли мы ее? Комары.
6: А я тут дурачок фумигатор покупаю. Ты же есть. Вот, комаров-то отгонять, оказывается.
7: А по легенде, кстати, есть мужчины. Ладно, не будем.
6: Мужчин-комары, женщин-комары.
7: Нет, у них длинные языки, и они их используют по назначению, ловят комаров. Мне подружка рассказала. Олеся, привет.
6: Очень интересно, о чем вы разговариваете, встречаясь с подругами.
7: Вот, кстати, тоже интересно, о чем люди разговаривают, когда встречаются друг с другом.
6: Мы обсудим это обязательно. А пока давайте вернемся к аксессуарам. Непосредственно это часы. Что вам, аксессуары, слово не понравилось?
7: Ты как-то странно его произнес.
6: Аксессуары. Так?
7: Через «е», надеюсь.
6: Аксессуары.
7: Вот это я понимаю. Так, подождите, нам Руслан, значит, скинул свои
6: часики. Ну, давай мессенджер напомним, куда писать-то. Может, ты только присоединился.
7: Я говорю, слушай, мне надо что-то воды попить, потому что мне сахарок надо вывести.
6: Давай,
7: или куда-то сходить мне надо. Так, вот смотри. Смотрите, всем здравствуйте. Мы сегодня говорим про аксессуары, которые вы носите на руках, на пальцах, на ушах, в ушах. На языке, ладно, не будем.
6: Ну, там, часы, браслет,
7: про
6: кости.
7: Про пишинг мы не говорим.
6: Кости, да. Какие кости? Какие кости?
7: Всем Костям привет.
6: Костян, да, привет.
7: Так, значит, все носим, Руслан говорит. Здесь и кольца, и браслет такой массивный. Такие, мне кажется, прибить можно. Ночью одной пойдешь, вот раньше, говорит, в переулке встретишь, там трусами не отмахаешься. Вот, если такой браслет надеть, как у Руслана, огромный, там можно, в общем-то, и ничем не махать.
6: Артур писал, вот еще тут нам, купил в 2018 году, что, сунта, реклама какая-то. Пару лет назад поменял на другой бренд, вот так я скажу, да. Обе модели спортивные. Покупал, чтобы замерять пульс во время пробежек и плавания. Ну, то есть по делу приобрел. Следить за пульсом очень важно. Нельзя превышать определенный уровень. Обычные электронные показывают с очень большой погрешностью во время тренировок, в отличие от спортивных. Ну, вот все как бы тут вот понятно для чего.
7: А можно сразу вопрос я вам задам? Мне просто лень гуглить. Хорошо, что вы нам написали. А какой пульс не надо превышать? Вот у меня 188 было, и часы мне говорят, что мне это надо успокоиться, перестать истерить, а я просто спортом занимаюсь. Вот 188, мне кажется, нормально. Это кто автор-то?
6: Артур написал.
7: Артур, к вам вопрос. Так, и вот механик нам, видимо, не носит ничего механик у нас. И здесь в машине что только нету, что только не понатыкано. у механика. Аксессуары, говорит, я, может, не ношу вот в машине вот это и вот это и вот это. Так, добрый вечер.
6: И цепь тоже люблю, Александр написал нам, Барсик.
7: А вы про свои вот эти вот желания, спасибо. Александр, да, это к жене, это не к нам. Добрый вечер, любимые ведущие, наши исключительно механические часы. Так,
6: почему?
7: Как нравится классик. Подожди, ну что ты, куда ты вперед, батьки, в пекло? Чисто, как нравится классика, также наши серьги, цепочку и кольцо. Не люблю, когда люди носят много украшений. Считаю, что это признак дурного вкуса. Видал я, какая безвкусица? А то, знаете, бывают женщины... Не, ну что вы на меня все смотрите? Которые надевают кольца на все... А, нет, это не про меня. На все пальцы, по несколько цепочек, браслеты и так далее.
6: Потом руки оторвать от стола не могут.
7: А потом, да, где-нибудь в Казань с огоньком.
6: Плюс 792-72-42-108. Присылайте, кстати, фотографии плюс ко всему, да, что вы на себе носите. Часы, браслеты, какие часы
7: цепочки,
6: предпочитаете.
7: Цепочки, да, Александр?
6: Какой ремешок вам кожаный подавай, или там, я не знаю, позолоченный. Вот. Почитаем с удовольствием, пока расскажем, что на дорогах города творится.
5: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
0: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
0: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Итак, в городе 5 баллов, движение плотное, крупные пробки, проспект Ибрагимова, улица Копылова, Ленинградская улица от Воровского до Пржевальского, 24 минуты вы там проведете, улица Академика Губкина от улицы Журналистов до Академика Арбузова, 16 минут, 15-минутное затруднение Марселя Салимжанова, улица Павлюхина от Хади Такташ до Даурской, 13 минут на Борисковской, Довлекеевской, Новодовлекеевской от Дудинской до моста через железную дорогу и 13 минут на Петра Виттера от проспекта Фатых Амирхана до Дементьева. Ситуация на мостах и дамбах, Ленинская свобода. На мост «Миллениум» из центра 1 балл. Кировская из центра 6 баллов. Треть транспортная загружена в центр в целых 8 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
5: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Ярослава здесь, я могу тебя представить, так что дай мне эту возможность.
1: А, ну давай, Петр Нижинский.
0: И Ярослава.
1: Здесь, да, это 102.8, может, от нас через приложение слушает. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. В этом часе мы вам предлагаем поиграть в игру, пока не скажем, в какую. Просто поиграем с вами в игру. Также в этом часе мы продолжаем обсуждать темы, что вы носите на своем тельце. Какие часы, какую бижутерию. Можете фотографии присылать, будем обсуждать. Но не осуждать, кстати.
0: Ни в коем
1: за эфир
0: случае.
1: Можем, да можем осудить за эфиром, конечно.
0: Вы присылайте, мы смотрим. Просто небольшая даже, знаете, ну такая статистическая у нас выкладка получается.
1: Слушай, а потом это не потеряют этот браслет? Скажут, это вот Петр с Ярославой сглазили. Да ну... Ладно, можете не присылать, просто можете по описанию. У меня на руке такой браслет.
0: Да проще фотографию прислать. Чё прям?
1: Он золотой, на нем 5 камушков. Было 6, но один куда-то пропал. Вот так похвасталась однажды. С тех пор этот камушек я и не видела. И
0: главное, чтобы в почечках не появился. А так, если потерялся.
1: Да, выходит не очень приятно.
0: Ну, вот и
1: говорят.
0: Я об этом.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сюда можете скидывать ваши фотографии, ваше описание. Если вы, кстати, потеряли, тоже скидывайте описание. Может быть, найдем, обязательно
2: там,
1: вам вернем.
2: У меня были такие там часы с таким браслетищем, просто там.
1: Кстати,
2: потерял.
1: Девчонки, может, кто-то кафы носит?
0: Чего? Кафы?
1: Кафы.
0: Что это, каш, что ли?
1: Кафы — это вот, смотри, вот видишь, у меня на ухе вот эта вот штука. Это называется кафы.
0: А, ну ладно, буду знать.
1: Да. А, ну, она еще может быть и сюда. Она крепится на все ухо, в общем. Девчонки, вы носите кафы. Мужчина, вы знаете, что такое кафы?
0: Ну, вот я теперь знаю. Ладно, спасибо.
1: Ну, мужчина точно не носит кафы. Ну, и, может быть, есть имитация сережки, конечно, такая на ухе. В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Нам Шамыч пишет. Угу. Добрый вечер, хорошего вам эфира, прекрасного настроения. Шамыч, Кировском, работы. И фотография, как работает...
0: Угу. Любимые часы механические уже 3 года ношу, не снимая. А остальные по настроению, написал нам Лена. Красивые часы, кстати, красивый браслет. Все очень изящно, элегантно, ничего лишнего.
1: Здравствуйте, ношу только меха, хотела бы вас поправить. Нет, мехи. Электронки не признаю. Вообще вредят здоровью, конечно, не нравится. Еще раньше носил бусы, браслет на руке. Бусы повесили, встали в хоровод. Но порвал. Видишь, это не мы виноваты. Он порвал их раньше, чем мы подняли эту тему. Жалко, говорит, из других аксессуаров больше ничего нет. Дома лежит цепочка с крестиком, но не ношу, так как жжется. А попробуйте сходить в одно местечко сначала, там поговорите с батюшкой, а потом перемерьте заново браслетик, может, перестанет
0: жжаться. Исповедоваться надо, что...
1: Да, кстати,
0: не будет мальчик.
1: Мы давно, а еще можете, да, сходить проверить желчный. А мы, кстати, давно не поднимали тему исповедания. Ну, помнишь, у нас раньше в эфире?
0: Да что-то такое было, да.
1: И фотографию скинул Денис, здесь такие части.
0: Шу не снимая, а остальные по настроению, написал нам Лена. Красивые часы, кстати, красивый браслет. Все очень изящно, элегантно, ничего лишнего.
1: Здравствуйте, ношу только меха, хотела бы вас поправить. Нет, мехи. Электронки не признаю. Вообще вредят здоровью, конечно, не нравится. Еще раньше носил бусы, браслет на руке. Бусы повесили, встали в хоровод. Но порвал. Видишь, это не мы виноваты. Он порвал их раньше, чем мы подняли эту тему. Жалко, говорит, из других аксессуаров больше ничего нет. Дома лежит цепочка с крестиком, но не ношу, так как жжется. А попробуйте сходить в одно местечко сначала, там поговорите с батюшкой, а потом перемерьте заново браслетик, может, перестанет жжаться.
0: Исповедоваться надо, что...
1: Да, кстати,
0: мы давно,
1: а еще можете, да, сходить проверить желчный. А мы, кстати, давно не поднимали тему исповедания. Ну, помнишь, у нас раньше в эфире?
0: Да что-то такое было, да.
1: И фотографию скинул Денис, здесь такие часики, ну, такие нормальные, да.

0: А потом перемерьте заново браслетик, может, перестанет
1: исповедоваться на душу.
0: Да, кстати, мы давно...
2: не будет мальчик.
0: Мы давно... А еще можете, да, сходить проверить желчный. А мы, кстати, давно не поднимали тему исповедания. Ну, помнишь, у нас раньше в эфире?
2: Что-то такое было, да.
0: И фотографию скинул Денис. Здесь такие часики, ну, такие нормальные, да.
2: Ну, в общем-то, продолжим эту тему и далее. +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, присылайте фотографии. Я расскажу вам полезную информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цитоклиника Муратова». Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.

0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарино. Ближе, чем кажется.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.
3: Сипелявых соу-соу, сипелявых соу-соу. Соу сипелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Вечерний Трубим.
1: Итак, часики, браслетики, колечки и сережечки, и все.
2: А это как мы сейчас не о моих подарках.
1: Как ты еще сказал, это шуры-мурты называется вот эта штука-то в ухе тебе.
2: Кафы.
1: А, кафы. Да, надо запомнить через кашу. Хорошо, вот об этом
2: носит кафы?
1: Мы об этом сегодня с вами разговариваем. Носите ли вы какие-то украшения? Ну, началось с часов, собственно, да, и вот смотрите, до чего мы.
2: Ну, просто раньше, мне кажется, все время люди носили часы. Но не было телефонов, естественно, а
1: ну,
2: сейчас...
1: Как, насколько раньше? Сейчас давайте порассуждаем.
2: Я часы, знаешь, в каких случаях вижу? Либо у мужчин часы на руке, либо у бабушек. Причем, знаешь, такие часы, которые впиваются смачно в кожу, такие вот золотые... Маленькие часики, которые она носила, видимо, во времена своей молодости. С тех пор она прибавила килограммов так 25. И вот эти часики все еще маленькие, а рука уже чуть пошире. Ну, такие вот золотые часики. Они как будто утонули в коже, понимаешь? Ну, ты видел такое вообще?
1: Я просто, знаешь, подумал, ты говоришь, вот раньше. Я думаю, а когда вот раньше? Вот, то есть, до 1917 года, может быть, и не все могли себе часики-то позволить. Вот, а потом уже как-то вот, да, вот население стало позволять себе часики. И даже золотые, которые впиваются даже в кожу. Вот почему-то я подумал об этом. Ну, а мы просим ваших фотографий еще плюс ко всему, чтобы присылали, да, вот эти свои ваши девайсы-аксессуары. Плюс 792-72-42-128. Давайте почитаем, что вы пишете.
2: Привет, Бимчик-любимчик. Скажу сразу, Зульфия скинула фотографию. Я думала, это такие часы. Это, оказывается, часы и браслет, как кантовка лежит. Я подумала, что нифига себе, необычные часы. Очень красиво сочетается. Так, ладно. Часы ношу, очень люблю бижутерию. Ношу все. И сережки, и браслет, и колье, и бусы. А все вместе или по отдельности? Тоже вот уточните, пожалуйста.
1: Ну, в зависимости от ситуации, наверное.
2: По молодости очень много покупала везде, куда бы ни ездила, где бы ни отдыхала. Везла из Черного моря, из Турции, с Египта и даже с Эмират. Я, кстати, везде тоже покупаю себе на шею, где бы вот ни бывало. Ой, Зульфия, мы с вами подружимся. На это мне денег никогда не жалко было. Вот то же самое. Сейчас с возрастом, а сколько вам лет, напишите, никому не скажу, уже покупаю реже, но все равно все ношу. И очень часто слышу в свой адрес комплименты. Оказывается, не все люди могут и любят носить бижутерию. И тут коллекция скинула огромнейшая. Тут и кольца. Я все рассмотрю, я обожаю такие штуки. С часами вообще очень интересно. Много покупала продукции. Одной вот это журналы раньше. Посмотрите журнал, может, вам что-то понравится. Помнишь такие? И получила в подарок эти часы. Браслет
1: это где,
2: был...
1: где Рис Уизерспун, что ли, рекламировала?
2: Да, вроде бы.
1: Ну да, я понял,
2: да, много
1: о чем-то.
2: Да. Flame of Love, да. Браслет был цветом часов, резиновый. Он порвался, купила новый браслет. Так и ношу, хотя ему уже, наверное, лет 6. Кольца ношу только золотые. Их не снимаю никогда. На правой руке 3 кольца, на левой 2. Это мой стиль. Я все рассмотрю, ты пока там почитай что-нибудь.
1: Вечно молодой с нами на связи. Пишет, добрый вечер, ношу 2 браслета. Ну и фотографию, кстати, прислал, спасибо большое, вечно молодой.
2: Один, все равно умрет однажды.
1: 2 браслета, один из настоящего янтаря. Круто. Купленный на заводе янтаря в Калининграде. Второй, начитанный. А, начитаны на имя в мечети. Во. Слушайте, ну здорово. Здорово, симпатично смотрится. Ну, я смотрю вот эти вот тоже, вот как они, ну, я не знаю, это буддийский такой браслетик, бусики вот эти вот. Ну, в принципе, как бы, я думаю, четкие вот тоже из такого делают. Ну, классно, классно. Вообще, аксессуары, в принципе, надо уметь еще носить. Тоже подбирать, да, как вы считаете?
2: Смотри на меня. Нет, вообще, я считаю, что да.
1: Барон!
2: Но бывает.
1: Барон!
2: Нет, но смотри, у меня всего 2 кольца, и они все на одном пальце, и они сочетаются между собой. Мне очень нравится. И плюс здесь камушек, я люблю. Это знаешь, как камушек называется? Ларимар. Угу. Очень красивый камушек, он красиво смотрится,
1: но
2: он нежный.
1: Ведь, понимаете, закончите мысль, извините.
2: Нет, комментируй.
1: Я не про то хотел сказать, то, что камушек нежный, колечко прекрасное. Ведь еще ведь существует тоже такая определенная штука, на какой руке и на каких пальцах вы носите, допустим, кольца.
2: Ну да, а, кстати, что-то означает. Я знаю, что мужчина на мизинце носит, или, ну, помимо обручального, есть еще. И еще на каком-то. Он почему-то на мизинце мужчина. Что значит ваши кольца на мизинцах?
1: А еще зависимость
2: Добби болел,
1: на какой руке.
2: А. Вот смотри, у тебя на левой руке перстень.
1: Ну,
2: это перстень же?
1: Вроде того.
2: Что это означает?
1: Что он на левой руке? Плюс 792-72-42-128. Еще раз напомню, это наш мессенджер. Говорим сегодня о всевозможных вот этих поврикушках, аксессуарах. Но начались с часов. Начали с часов.
2: И вот Семен как раз-таки нам скидывает то, что жена подарила часы, и там еще кольцо на левой руке получается. Что означает? Вот смотри, у меня кольца на левой руке на безымянном пальце. Я знаю, что вдовы носят кольца, но обручальные. А что означает вот мужчина, когда носит на левой руке?
1: Ну, слушай, вот на Западе, например, обручальное кольцо носится на левой руке, а не на правой, понимаешь?
2: Понимаю.
1: Потому что считается, что вот этот вот палец на левой руке, как раз он сердечный, как бы, чакре, как
2: сердечная
1: хотите.
2: Сердечная сторона просто
1: вот,
2: левая.
1: Вот так вот, да. Вот тут вот, у нас немножко по-другому.
2: Наши умные часы необходимы для отслеживания состояния здоровья. А что вам они такого умненького показывают? Сколько вы калорий и что они именно? Ну, кроме пульса, кроме калорий, что умные часы, чем они могут... И сон еще. Чем они еще могут? ЭКГ снимают, что они там делают?
1: Справку выписывают.
2: Да, вам пора поесть, ваш желчный застоялся. Съешь меня? Добрый вечер. Вот, я вот никогда просто так не потрачу деньги. Я экономист.
1: Вот, я возьму
2: что
1: на заметку.
2: Что значит просто так?
1: Это правильное выражение. Когда тебе говорят, надо говорить не жадина, а экономист.
2: А говядина. Нет, ну подождите, что значит просто так? У меня вот кольца, это не бижутерия, например. Если ваша женщина хочет колечко, вы скажете, я экономист. И все. И что дальше? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Носите ли вы кольца, часы, в общем, что есть на ваших руках? Все наше!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самое большое число детей, рожденных одной матерью, по официальным данным, равно 69. Жена русского крестьянина Федора Васильева рожала 27 раз, произведя при этом на свет 16 раз двойни, 7 раз тройни и 4 раза по 4 близнеца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Тут

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
7: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
6: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
12: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
13: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
14: Шопен, звони нам скорей. 292-102-8. На подходе игрушечка. Два игрока нужно. Мальчик и девочка. Действуйте прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Итак, давайте поговорим о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 21 градус, к вечеру плюс 19, малооблачно, без осадков. Завтра, в среду, 17 июня, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 17, пасмурно, небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Желтые лампочки.
5: Зеленые тапочки.
4: А, красные шапочки.
5: Запоминайка на БИМ-радио.
6: Ну что, запоминаечка, сегодня будем с вами играть. На кону у нас сертификат в комплексную автомойку. Достанется он кому-то из наших игроков сегодня. Давайте, конечно, с ним познакомимся. Первым до нас дозвонился Александр. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вы носите часы, Александр?
7: Да.
6: На какой руке?
7: На левой.
6: Электронные?
7: Да, электронные.
6: Ну, смарт-часы, да, я так понимаю, у вас?
7: Ну, да.
6: А почему выбор именно такой?
7: Ну, не знаю, удобно.
6: Хорошо. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Елена, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Браслетики, колечки?
8: Браслетики.
6: Ну, тоже что-то из драгметалла или такая, да, бижутерию предпочитаете?
8: Из металла, из бижутерия.
6: Ага. Елена, вопрос. А перевели телефончик в стандартный режим?
8: Перевели.
6: Ладно, я все равно как-то вас гулковато слышу. Коллега, расскажите правила игры.
3: Да, конечно, давайте расскажу вам правила игры. Мы вам даем цепочку. Ваша задача, точнее как, мы вам даем словосочетание. Ваша задача, дорогие наши сегодняшние игроки, собрать цепочку из словосочетаний, которые мы вам называем. Мы вам говорим первое словосочетание, вы его повторяете. Мы вам говорим второе, вы повторяете, начиная с самого первого. Ваша задача за одну минуту собрать как можно больше цепочку из словосочетаний. Задача ясна?
8: Да.
7: Да.
3: Так, Александр, вы дозвонились до нас первым. С кем будете играть?
7: Давайте с вами.
3: Давайте. А вот смотрите, а если Петр спросит: Александр, с кем вы будете играть? Вы кого выберете?
7: А я вас выберу.
3: Ну, тогда мы в танцах, погнали.
5: Запоминайка.
3: Кольцевое кольцо.
7: Кольцевое кольцо.
3: Браслетный браслет.
7: Кольцевое кольцо, браслетный браслет.
3: Электронная электрика. Да.
7: Кольцевое кольцо.
3: Браслетный браслет, электронная электрика.
7: А, браслетный
3: заново.
7: Браслеты. Да, еще раз.
3: Да. Кольцевое кольцо. Ну?
7: Кольцевое кольцо.
3: Ну? Ну, потом, вот смотрите, это... кольцо, браслет, потом электрика. Кольцевое кольцо, браслетный браслет, электронная электрика. Давайте.
7: Все. Кольцевое кольцо, браслетный браслет, электронная электрика.
3: А очкастые очки?
7: Кольцевое кольцо, браслетный браслет, электронный...
3: Ну, электронные?
7: Электронный электрик.
3: Да. А потом душнилы носят на носу. Солнечные еще бывают они.
7: Очки.
3: А какие очки-то?
7: Солнечные.
3: Да нет, от очков. Очкастые очки.
7: А, все. Очкастые очки.
3: Ну, конечно.
6: Время.
5: Запоминайка.
3: Так уверенно начали, Александр?
6: Начали прям очень шустро вы.
3: Ну, смотрите, там же прям логика была. От кольца мы идем выше, к очкам пришли. Я, конечно, хотел сказать про не очкастое, а немножко другое. Но потом вы бы точно запомнили. Мы, может, даже с вами выиграли. Но еще не вечер. Три у нас словосочетания с вами есть. Вы молодец, Александр. Главное, что у вас слух хороший. Во всем надо всегда находить плюсы. Давайте посмотрим, как Елена с Петром сыграет.
6: А, Елена, вы готовы?
8: Да.
6: Суть понятна же, да?
8: Да.
6: Я запускаю таймер, желаю нам удачи.
5: Запоминайка.
6: Часовые часы.
8: Часовые часы.
6: Стрелковые стрелки.
8: Часовые часы, стрелковые стрелки.
6: Механическая механика.
8: Часовые часы. Стрелковые, стрелка и механик. Так. Механическая механика.
6: Каменный камень. Ну, надо сначала цепочку выстраивать.
8: Да-да-да.
6: Давайте еще раз.
8: Часовые часы. Стрелковая стрелка.
6: Так.
8: Механика. Так. Механическая механика.
6: Каменный камень, вот это было слово, которое нужно еще
8: каменный
6: раз повторить.
8: Камень, да.
6: Сначала.
8: Так. Часовые часы. Так, механическая механика. Стрелковая стрелка.
6: Камень, ножницы, бумага. Время.
5: Запоминайка.
6: 3-3. Что я могу сказать? Боевая ничья. Да, каменный камень было это слово. Ну, понятно, да, там немножко и Александр, и Елена по-своему слова в существительные превращали, но не страшно, как бы смысл был понятен. Но, в общем-то, три тоже у нас словосочетание в этой цепи сложилось. Стало быть, сейчас будет суперигра.
3: Я почему-то знала, что сегодня будет суперигра. Подготовила для вас, дорогие сегодняшние игроки, поговорку про время. Время покашлять. Итак, ваша задача продолжить поговорку. Начнем со сложной. Может быть, кто-то из вас ее знает?
6: Ну, то есть в какой-то момент Ярослава просто остановится, а ваша задача продолжить поговорку. Правильно? Я так же понимаю.
3: Да, давайте начнем со сложного. Начнем с кольца, пойдем к браслету. Да, Александр?
7: Да-да.
3: Итак, приемничек нужно убавить, чтобы реагировать быстрее, Александр.
7: Все-все убавлено.
3: Молодец, послушный вы. Итак, давайте, я начинаю. Кто первый, тот и выиграл. Век долог, да час...
7: Велик. Мал.
3: Еще? Еще наречие. Как-как?
8: Дорог.
7: Мал. Велик, мал.
6: Велик, мал, дорог были дорог. Варианты.
3: А, но вообще, Елена, пусть она и медленнее ответила, но она ответила
6: дорог?
3: Совершенно верно.
6: Дорог?
3: Век долог, да час дорог. Конечно, ну, Александр, за находчивость вы тоже получаете аплодисменты. Вы молодец, Александр, не растеряйтесь, не пропадете в этой жизни. Звоните нам еще, пока приветики можете передать.
7: Передаю привет всей Казани, всем, кто меня узнал. И Бимрадио обязательно привет. Спасибо за игру.
3: Все?
7: Бимрадио, спасибо большое за игру.
3: Спасибо вам, Александр, за игру. Обязательно звоните, участвуйте еще в наших конкурсах и розыгрышах. А пока мы будем поздравлять Елену. Елена, мы вас поздравляем.
8: Ой, спасибо большое.
3: Вот так вот.
8: Первый раз звонил, первый раз выиграл.
6: Ух ты, у вас дебют получается сегодня,
8: да,
6: так что ли?
8: Да.
6: Ну, с дебютом
8: да.
6: У вас, смотрите, какой финал потрясающий. Я напомню, что вы получаете сертификат в комплексную автомойку. С чем мы вас поздравляем. Как его забрать, опять же, Ярослава уже напомнил. Я тоже напомню еще раз. За эфиром расскажем. Пока можете Елене также привет передать. Особенно тому человеку, который рядом вам помогал. Мы его слышали.
8: Передаю привет большой всей Казани. Всем моим родным. Все, кто меня узнал. Девчонки, мальчишки, всем привет. Ну и да. И моему спутнику, который мне помог выиграть.
6: Ну как его хотя бы зовут-то? Не раскройте имя.
8: Владимир.
6: Отличненько. Ну что ж, еще раз, Елена, трубочку не кладите. Запоминайка к нам обязательно вернется. Мы продолжим музыкально.
5: Запоминайка.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор программы «Первый тост» на БИМ-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Да. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно».
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.дом.рф.
6: Я ротелет!

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Вечерний Трубин.
1: Браслетики, колечки, часики, бусики, клипсики.
2: Все хочу.
1: Забирайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Именно об этом мы сегодня с вами говорим. Начали с часов. Какие часы вы предпочитаете носить? Носите ли вы вообще часы? Или счастливые часов не надевают? Вот, в общем-то, пока...
2: Ну, вообще без них проще,
1: слушай,
2: да.
1: Вот эти смарт-часы пока лидируют, я вот так вот скажу.
2: А на Вознесенском тракте очень жестокая авария. Здесь предупреждают, я уже тоже посмотрела видео. Имейте в виду, и, кстати, если вдруг вы очень трепетно к этому ко всему относитесь, не листайте новости сегодня вообще, в принципе. Старайтесь этого всего. Ну, там жестко.
1: Избежать. Ну, я поэтому не открываю. Вот я видел это сообщение, да, не стал открывать.
2: Ну, нас предупредили, и люди куда-то выезжают. В любом случае, планируйте свой маршрут заблаговременно.
1: Ну, и будьте осторожны, конечно.
2: Берегите себя. Гриша пишет, все на душе, больше и не надо. Здесь вот веревочка.
1: А, красиво сказано.
2: Крестик и колечко. Я, кстати, давно не видела людей, которые раньше, вот еще во времена моей бабули молодости, женщины носили как раз-таки крестик и колечко на шее. Я все думала, а почему на пальце не носят?
1: А
2: ну, может, палец отек просто.
1: А почему действительно не носят на пальце?
2: Ну, может, маленькое колечко стало.
1: Или как память какая-то. Да? Может быть,
2: ну,
1: такое.
2: С другой
1: быть.
2: Стороны, вот они идут, да? Мимо идет какой-нибудь Михалыч такой, ну, косой, ну... Ну, уставший. Идет раз и убежал.
1: Да, все возможно.
2: Не листайте новости потом.
1: В этой жизни, конечно. И Михалыча можно встретить.
2: Добрый вечер. Когда носишь обручальное кольцо на безымянном пальце, то это означает, что человек замужем или женат. Спасибо, Максим!
1: Да?
2: Спасибо! Всем все, расходимся. Максим все рассказал про эту жизнь. Если носишь обычное кольцо, то это ничего не значит. А если носишь оба, то это значит, что человека жена замужем, но это ничего не значит.
1: Не понял?
2: Ну, Максим просто... Я тоже не понял.
1: Два кольца на двух руках, в смысле?
2: Ну, смотрите, вот я сейчас беру кольцо, да, надеваю на безымянный палец правой руки, и все думают, что я замужем.
1: Так.
2: Ну, нет, я переодену, я не замужем. Ну, я бы носила на правой руке, конечно, колечко, не на левой. На левой как будто никто не видит. Оно такое красивое, вы все должны видеть.
1: Понятненько.
2: Мне вот подруга подарила вот такой брелок. И здесь это собачка.
1: Угу. Мопсик какой-то или как там, бульдожка, что ли?
2: Ну, очень миленький, не хрюкает даже. Сейчас. А
1: потом ношу юбилейные часы, пишет нам Владимир. Хорошие часы.
2: Подруга. Подожди. Вот, который экономист Дима, это Дима напишет. То есть это обозначает сначала посмотрю на цены, потом подумаю, нужно, не нужно, чтобы просто так не валялось. Вот я детям так, поэтому ничего не покупаю, потому что я тоже нужно, не нужно и ничего не покупаю в итоге. Дима, я, получается, тоже экономист детский. На себе нет. Добрый вечер, Ярославушка и Петр. Без часов уже себя не помню. Точнее, смарт-браслет. Удобно, можно открыть домофон, если телефон не рядом. Также ответить на звонок, прочитать сообщение. Люблю всякую бижутерию, но ношу только два кольца всегда, вот прям как я. Люблю всякую обручалку ношу и что-нибудь по настроению. С любовью к вам, холестериновый пирожочек.
1: Ой, как симпатично.
2: А еще люблю всякие красивые разные чехлы на телефон и обвесы. Слушайте, обвесы, мне кажется, это очень дорого. И,
1: а ну, что такое обвесы?
2: Ну, это не когда ты приходишь на рынке. Почем халва?
1: Нет, 350. Это не на машину, вот обвесы.
2: Нет, это когда на сумочку, например, такая вот красивая цепочка с камушками. Или с... Ну, они дорогие, ну, по крайней мере, то, что я видела. И мне кажется, бесполезно. Они на солнце красиво блестят.
1: А, поэтому обвес называется, что вешают на сумку. Ладно, я все-таки вернусь к Владимиру. Ношу юбилейные часы как аксессуар, а из других погремушек ничего не хочется. Не люблю лишнего на теле. Вот такое есть вот мнение.
2: Сегодня настроение любовь. Колечко подарила дочь. Еще очки солнечные, разные, интересные. Вот здесь фотография есть у Алиюши. Алиюш, спасибо вам большое. Маникюр у вас очень приятный. Так, привет, Петр и Ярослава. Часы. Где-то... Что? Где-то фетиш, где-то страсть. Часы кварцевые на левой руке. Простенький хронометр, три стрелки, круглый циферблат, цифры. Ничего лишнего. Забыл одеть, и уже что-то не хватает.
1: Угу. Ну, привыкаешь просто... к вещи.
2: Привет, ребята. Я работаю руками. Мне часы мешают. Я их не ношу. И кольцо тоже. Я не ношу. Зато честно.
1: Ну, может быть, правда, вот по профессии, да, но неудобно. А кому-то, наоборот, по профессии
2: может,
1: удобно.
2: Может, Прада, может,
1: Версачи. А?
2: Ты сказал, может, Прада.
1: Брада?
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пока отоларинголог выезжает за Петром, мы будем двигаться далее к дорожной информации.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: 3 балла сейчас в городе. Местами затруднения сообщает нам Яндекс.Карты. Расскажу, где же эти местами затруднения. Итак, это Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская, от Дудинской до моста через железную дорогу. Ровно 12 минут вас там дожидается. Улица Марселя Салимжанова, улица Павлюхина, от улицы Хади Такташ до Даурской улицы 11 минут. Также 11 минут затруднение на Лобачевского, Астрономическая, от улицы Карла Маркса до Правобулачной. 9 минут вы потеряете, если поедете в сторону Академика Губкина, от Журналистов до улицы Академика Арбуз. И 4-минутное затруднение на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Клубной улицы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна, так же, как и мост Миллениум, так же, как и третья транспортная. Между прочим, Кировская дамба из центра затруднения всего лишь в 3 балла.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Что-то у меня глаз плачет. То ли от красоты, которую нам накидали, то ли от того, что мужчина в форме так и не написал мне.
1: Не написал.
2: Да, но я думаю, что это все-таки от красоты, которую накидали. Что-то левый глаз у меня заплакал прям.
1: Ай-яй-яй.
2: А мы по-прежнему здесь, зато это главное. Петр Нежинский.
1: И Ярославушка.
2: Хотела сама сказать, но ты обычно меня ругаешь за это. Да, мы по-прежнему здесь, тема по-прежнему та же. Часы на моей руке по-прежнему со мной.
1: Прекрасно.
2: Как приятно, когда порядочный коллега.
1: Мессенджеры, кстати, тоже прежние. Плюс 792-72-42-102-8. Говорим мы сегодня с вами об аксессуарах, о часах. В частности, какие часы вы предпочитаете носить? Носите ли вообще часы? Или это как бы стало уже давно, ну, и не нужной особой как бы вещью-то? Так, для вида. Потому что все в телефоне. А может быть, какие-то браслетики, а может быть, корова, а может быть, и дворник злой.
2: А что если действительно вот так не носить, не покупать? Зачем деньги тратить? Просто на заставку телефона каждый день рандомную фотку украшения ставишь, и все, и оно как будто на тебе.
1: А часы на руке ручки нарисовать можно.
2: Ломиком, да. А вообще можно все что угодно нарисовать. Сегодня я усатая.
1: А завтра полосатая.
2: Да, сегодня у меня волосы, значит, брюнеты. Тебе же нравится.
1: Да.
2: Мы вчера, ну ладно. Ладно, не буду тебя сдавать.
1: Не надо, не сдавать.
2: Да, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Могу сдать тебя попозже, поэтому, в общем, не пропустите. Может быть, тебя сегодня все-таки в эфире сдам. Час у меня на это есть. И на то, чтобы с вами тоже пообщаться, скидывать свои украшения. И здравствуйте, оставьте, дайте дослушать, а.
1: Чего, песенку вот эту хотят?
2: Ну-ка, переключи-ка. Кто у нас тут такой борзый? А кто это такой рыбак у нас тут? Евгений говорит, оставьте песню, дайте послушать.
1: Вот эту окей хотят?
2: Окей, да. А лучше другую. Давайте я вам другую Евгений поставлю, которая мне больше нравится. Она нормальная, кстати. Я потом поставлю вам Евгений. Я прям объявлю, что это для вас. Добрый вечер, любимые. Огромный респект ведущим. Я тоже склоняюсь больше к классике. Спасибо. Спасибо, Ренат. Классики, часы механика, запонки. Ага. Представляешь, я так давно не слышала слово запонки, что
1: это
2: чуть
1: круто.
2: Не сказала запонки.
1: Это круто.
2: Ну,
1: это
2: в общем,
1: круто.
2: Запонки на рукавах. Такое слово клевое, запонки. А почем нынче запонки? А запонки носят нынче женихи?
1: Ну, я думаю, да.
2: Они молодые женихи носят запонки? Запонки.
1: Чего ты меня спрашиваешь об этом? Откуда я знаю?
2: Запонки. То есть, они бывают один запонок? Только запонки? А слово «запонки» похоже на «перепонки». Запонки, перепонки. Красивое слово. Слушайте, Ренат, спасибо огромное, что вы вам еще напомнили. И коллекцию часов скину. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. И запонки еще. 1, 2. Вот ваши запонки, которые справа запонки, они бы очень хорошо подошли к моему кольцу, Ренат. Прям вообще идеально бы смотрелись.
1: Ну, запонки – это прикольно, да.
2: Да, запонки вообще и звучит тоже. Браслет как дополнение иногда. Вот такие браслеты. Слушайте, ну, прикольно, когда мужчины носят браслеты. Это необычно. Так, Евгений, песня с меня. Все окей, говорит. Вот и трек окей, он написал окей. Поэтому, в общем, шлите ваши часики, бижутерию. Девчонки, вы где?
1: Прием лома в прямом эфире.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК «СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
11: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
12: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на...
5: искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК «СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
10: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
11: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
12: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.

0: Азарина. Ближе, чем кажется.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
2: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
5: Евгений, я вам обещала трек. Я держу свои обещания, по крайней мере, музыкальные. 3, 2, 1. Евгений!

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубин.
1: Спасибо.
2: Привычка.
1: Да ладно, ты можешь выключить микрофон. Ну, можем болтать. Подложечка вот это будет. Все будут понимать, что вечернее шоу, она здесь, она на связи. И, кстати говоря, вы шлете фотографии. Вот обвесы. Альюша скинула. Она говорит, не обязательно на сумочку обвесы. Можно и на телефон. Mm-hmm. Собираю сама. Для себя здесь вот фотография как раз-таки обвеса. Мы сегодня говорим про аксессуары. Часы, браслеты. Что вы носите, почему носите. Для чего, для кого, сколько денег на это тратить вообще? Тоже вопрос у меня.
2: Ну, электронные или механические часы, да, например, все-таки вы предпочитаете. Вот об этом тоже как бы немножко выкладка у нас получается. Пока это смарт-часы все-таки лидируют, я так понимаю. Но есть классика, понимаешь, люди, которые вот приверженцы, вот говорят.
1: АЕ. Ну, вообще, хотел сказать, есть еще сообщение, но сначала мне стало интересно, кто вообще чаще по статистике носит часы? Так вот, женщины в целом носят часы чаще, чем мужчины. Например, в одном из обсуждений на часовом форуме, интересно, вот он час длился или просто про часы?
2: Или на заводе производства часов.
1: Проводились такие цифры. Около 60-70% женщин, которых наблюдал автор, носили часы, а среди мужчин этот показатель составлял примерно 30-40%. Но женщины просто более тревожные. Но я вот сегодня тоже видела плюсы тревожников. Знаешь, какие плюсы есть у тревожников?
2: А то, что
1: мы, тревожники, все сценарии мира уже собрали в голове. И когда наступает самый ужасный сценарий, мы к нему как будто уже готовы, понимаешь?
2: Ну,
1: ты понимаешь?
2: Ну, понимаю, конечно.
1: А вы не тревожники, вы к нему не готовы. То есть мы, получается, в плюсе. Мы, тревожники.
2: Получается.
1: Ну и умрем раньше, я уже об этом...
2: в плюсе.
1: Да. Так, про часы, значит, мы. 6 часов, говорит, вообще-то, одни на руке. А где у вас?
2: В смысле, не время 6 часов, а 6 часов вообще-то одни.
1: Главное, чтобы не полшестого. Здравствуйте, тем, кто работает руками. У кого на полшестого. Носить кольца по технике безопасности запрещено. Запрещено. А время, кстати, 7:30 будет. Немножко я посчиталась. Все, запрещено, да, МЧС, поэтому тоже не носит, потому что всякое в жизни бывает. И у меня просто друг МЧСник, вот он кольцо не носит.
2: Можно зацепиться просто за что-нибудь, понимаешь? Вот такая история.
1: За неприятную историю, например.
2: Ну да, или там за болтик, за гаечку какой-то, за гвоздик торчащий.
1: За Жика.
2: И пальчик.
1: За Чипа.
2: И все.
1: За Чипа, за Дейла.
2: За детку, за бабку, за репку.
1: За дружбу, за любовь. Так, а еще, кстати, я вот решила посмотреть, в какой стране чаще всего носят часы. Ну, естественно, тут Швейцария вышла.
2: Логично.
1: Кстати, а ты знаешь, что первые наручные часы были женскими?
2: Нет, теперь знаю.
1: Существует версия, что в 1810 году французский мастер Авраам... Он точно французский?
2: Да, я таки точно вам говорю, настоящий француз.
1: Авраам Луи Брегге.
2: Конечно, вот.
1: Создал часы для Каролины Мюрат, королевы Неаполи и сестры Наполеона Бонапарта.
2: А, у него генерал был Мюрат.
1: Он изготовил часы-браслет для венгерской графини Коскович. Вот.
2: Саблю еще, кстати, Мюратовскую дарили. А, по-моему, Мюрат, кстати, на Бородинском сражении присутствовал. Ой.
1: Упала. До начала Первой мировой войны мужчины предпочитали карманные часы, а наручные модели считались женским аксессуаром.
2: Смотри, как интересно.
1: Первые водонепроницаемые наручные часы создала швейцарская компания Rolex в 1926 году.
2: Ну, смотри, бренд, в общем, как говорится, с историей.
1: А в 1950-х годах часы создали, предназначенные для дайвинга, с высокой водопроницаемостью и специализированными функциями. А появление кварцевых механизмов в 1970-е.
2: Ну, такие самые молоденькие. Нет, самые молоденькие смарт-часы, конечно.
1: Они, кстати, стали уже точнее и доступнее. А первые умные часы в 2014 году выпустились.
2: Хорошо, как.
1: Вот такие вот вам фактики про часы. Мне все-таки интересно, статистика, в какой стране носят часы больше. Ну да, чтобы понимать вообще. Вот ты приехал, там без часов люди вообще не ходят. Есть интерес?
2: А интересно, есть страны, где часы вообще не носят?
1: Там все счастливые.
2: Может, такая страна где-то есть? Страна Лимони? Наверное.
1: Подожди, интересные факты первые. Ну, это уже, ну, короче, тут нет, это какие-то факты. Нет, они интересные, конечно, но они как будто нам не для эфира. В общем, мы сегодня обсуждаем часики, носили вы часики. А чего мы Валерию с тобой не слушали?
2: А это сейчас сделаем.
1: Девочка своей, ты меня назови.
2: Все будет, не переживайте. +7 972 42 102 8, пока можете писать, какие вы часы носите, так?
1: Для создания качественной модели часов необходимо задействовать усилия минимум 20 человек.
2: Ишь ты!
1: А дешевая продукция из Китая полностью изготавливается автоматом.
2: Вот так вот.
1: Да. Ну, в общем, тут очень много интересненького. Мы попозже расскажем. Также, кстати, у нас впереди поздравительная программа «Вечерний тост». И Ильнур нам скинул, если актуально. И часы. А что это за часы? 3 звезды. Это точно часы, Эльнур? Ладно, это часы. И Гульнарочка нам еще, подожди, еще есть тут добро. На часах 00.
2: Да.
1: Я предлагаю Валерию послушать.
2: Услышим.
1: Она старше возраста, уважаем.
2: Обязательно.
0: Бим-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В конце 19 века один немецкий лесник запретил своей дочери видеться с ухажером. Парочка стала обмениваться любовными записками через дупло дуба. И вскоре лесник, видя тщетность своего запрета, разрешил молодым людям пожениться, причем свадьбу отмечали под этим деревом. С течением времени народная молва разнесла новости о дубе, в которой стали присылать письма, желающие найти свою вторую половинку люди. Сначала из Германии, а потом и других стран мира. Дерево даже обзавелось официальным почтовым адресом. За все время существования этой службы знакомств было заключено более 100 браков.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которые клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходимы консультации специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: По данным Яндекс погоды, в Казани на данный момент плюс 21, по ощущению также плюс 21, к вечеру плюс 19 градусов без осадков. Завтра в среду, 17 июня, днем плюс 22 градуса, к вечеру 17 градусов тепла, днем без осадков, а после 15.00 пасмурно, небольшой дождь. Год назад в этот день, 16 июня, в понедельник, днем было 22 градуса, к вечеру плюс 15 и без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост». Спонсор программы «Первый тост» на БИМ-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Так-так.
6: Так-так.
3: Тик-тик-тик, так-так.
6: Тик-тик-так, так-так-так-так, тик-тик.
3: Так-так, тик-так-так. Так-так, тик-так-так.
6: Прекрасная песня.
3: Итак-так.
6: Прекрасная песня.
3: Браво, браво! Это лучшее, что вы могли услышать на этой неделе, но будет еще лучше завтра, например. А пока мы будем поздравлять именинников сегодняшнего дня, тех, кто отмечает свой день рождения 16 июня. Пока еще близнецы.
6: Да.
3: Я так хотела успеть родить близнеца, но у меня рак родился.
6: А что такое?
3: Не знаю, никогда раков не было, вот теперь есть. Рак, да. Да ладно, было, а вот раков не было. В общем, будем открывать группу БИМ-радио «Казань» ВКонтакте и поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Эльмира Гайсина, Екатерина Шихалеева, Индира Гавдулина, Линара Ибнеева, Екатерина Тульских, Павел Михайлов, Анастасия Юрьевна, Елена Журавлева, Эльвира Шарова, Эдуард Сидинин, 44 года. Вот из всех именинников у него единственного возраст не скрыт. 44 года сегодня исполнилось. Так, идем дальше. Елена Степанова, Александр Греньков, наверное.
6: Да, скорее всего.
3: И Серега Лаврентьев, 38 лет, из Зеленодольска. Всему Зеленодольску добрый вечер. Дорогие именинники, пусть ваши часы проходят всегда весело, задорно, а главное, спокойно, чтобы вы были в гармонии с самим собой. С днем рождения, конечно же, ура!
6: Я, в свою очередь, напомню вам про телефон прямой, да, по которому можно поздравить своих родных и близких, чтобы... Ведущие БИМ-радио выполнили вашу заявку, еще и какую-нибудь песню замечательную можно поставить. А телефончик очень простой, на самом деле. 2-930-800. Звоните, единственное, желательно все-таки в будние дни, в рабочее время с 10 до 17.00. Вот, и сказать, вот хотим, понимаешь, поздравить вот такого-то, такого-то, и такую-то, такую-то. Говорит, пожалуйста, конечно, песню какую-нибудь хотите, хотим. Вот, пользуйтесь. 2-930-800. Давайте посмотрим. Кто же из знаменитостей у нас появился в этот день на свет? Интересные люди. Джованни Боккаччо, например, вот в этот день родился. Адам Смит. Сергей Курехин в этот день появился на свет. Александр Зайцев, это уже фигурист. Актриса Анастасия Савосина. Писательница Александра Маринина. Актриса Ольга Кузьмина. Тут, ну, попишешь, конечно, многие другие, но многих других тут на самом деле много. Вот Митхун Чакраборти, я сегодня, кстати, слышал, как «Голос Вселенной» рассказывал уже об этом, кто сегодня отмечает свой день рождения, кто родился в этот день, и один из них вот как раз был озвучен Митхун Чакраборти. Раборти тот самый, конечно же, танцор диско Джимми Джимми Ача Ача Аэма Диско Дэнса. Индийский актер, исполнитель роли Джимми в фильме «Танцор диско». Ну, не только уж в этом, конечно, фильме он наверняка снимался, но нашему отечественному гражданину он больше запомнился именно по этой роли. Давайте посмотрим, кто у нас еще появился на свет. Актер Алексей Дмитриев. Российский актер театра и кино. Тоже часто его видели. Такой здоровый. Здоровый такой мужичара. Такой прям. Вот, как говорится, страшный снаружи, но добрый внутри, 100%. Вот. И я смотрю, что в этот день на свет появился афроамериканского вида товарищ. Вот я посмотрел, есть у нас его трек, к сожалению, не нашел. Тупак Шакур родился 16 июня.
3: Да ты что?
6: Да, для тех, кто в теме рэпа, гангстер-рэпа, хип-хопа, конечно же, считает Тупак Шакур одной из культовых фигур хип-хоп-музыки. Вот знаете, что именно 16 июня Тупак и появился на свет. Ну, Тупака не послушаем, зато послушаем Федю Меркьюри.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
6: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Вот сейчас перезванивают.
4: А, вовремя. Вовремя, а так всегда бывает,
3: вот
4: понимаете?
3: Не буду брать трубку.
4: Так всегда и бывает. Ну что же, в общем-то, 19.55 уже на часиках в студии для тех, кто счастливый и не надевает. Ну, это значит, что...
3: Ну, надо надевать, ветерок сегодня прохладный.
4: Прохладненько, да. Еще, может, дождик даже пойдет ведь. Кстати, давайте-ка глянем, пойдет ли дождик?
3: Ты там карты, что ли, раскладываешь? Что-то бумажки тянешь, что-то?
4: Таро, да. Нет, не обещают нам дождик. Завтра обещают, кстати говоря, вот нам облачную погоду, да еще и с осадками. С осадки. Прости, господи. 3 балла, кстати, у нас в городе, что касается дорожной ситуации. В принципе, все нормально.
3: Ну и время 19.56 у нас на данный момент. Я с вами не прощаюсь, остаюсь сегодня на продленке. Сегодня вторник. Я по вторникам здесь. Программа «Привет, приветов» тоже будет. Можете уже смело накидывать ваши приветики с 9 до 10 часов вечера. Обязательно зачитаю в прямом эфире. Мудрость сегодня тоже. Вот, знаешь, напоминайте мне, пожалуйста, Ярослава, ты сегодня не была мудрая. Вот, пожалуйста, мудрость вам к сегодняшней теме. Учитесь спокойствию часов. Они, даже если опаздывают, никуда не спешат. Это не я сказала! А в общем, берегите себя,
4: хорошо,
3: конечно же, остаюсь. С вами Петр, вам спасибо за эфир.
4: Взаимно, взаимно, коллега. Услышимся...
3: Завтра.
4: Завтра?
3: Да, завтра. А в четверг?
4: Да, завтра.
3: Нет.
4: В четверг не услышимся.
3: Да.
4: Завтра. В четверг увидимся.
3: Пока.
4: Всем хорошего выходных. А какие выходные, о чем я? Хорошего вечера. Пока.
0: Вечерний Трубим.

обычно более склонны к тому, чтобы переживать, особенно если идет дождь, особенно перед сном. На самом деле есть антидот, просто посмотреть хорошее кино или послушать смешные шуточки. Это можно сделать здесь, на Бим-радио. Всех приветствую в новом часе. Меня зовут Ярослава. Всем здравствуйте.

0: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Сегодня программа «Привет, приветов» будет с 21.00, поэтому можете уже писать смело ваши приветики. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Также сайт Бимрадио, приложение Бимрадио, все работает. Здесь сегодня в этом часе появятся гости. Все, как я люблю. Вот эти вот большие, в хорошем смысле большие мужчины в форме. Тот случай, когда они приходят, и я радуюсь. Бывает от них там еще где-то что-то кроешься, прячешься. Ну нет, я сказала: здравствуйте, я Ярослава. Еще и с гитарой пришли. Но это совсем скоро, это не сейчас. Я тут вот, ну, красивая же форма, это всегда красивая. И я недавно видела вот этот опрос: красивый родиться или все-таки богатый? Ну вот, дорогие женщины, что бы вы выбрали, родиться красивый или богатый? Ну, не то чтобы страшный, конечно, но, скажем так, просто, ну, богатый. Вот, в общем, пока вы думаете, преимущество богатства – это стабильность, ресурсы и свобода выбора. А преимущество красоты – внимание общества, может быть, даже богатого общества, психологический комфорт, богатый психологический комфорт и множество возможностей. Ну да, ну пусть ты страшненькая, пусть ты нет, не страшненькая, ты красивая. Зато найдешь себе какого-нибудь богатенького и старенького. А еще, кстати, помните вот этот сериал? Кто помнит?
1: Пролетают года.
0: Вот это Катя Пушкарева. Помните Катю Пушкарева?
1: Океаны.
0: Не сказать, чтобы она прям в конце красотка стала.
1: Эти слезы, эти раны.
0: Но для сериала пойдет.
1: Ну не смотри, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся.
0: И все вместе!
1: Собой. Целый мир освещает твои глаза. Если в сердце живет любовь.
0: Надежда и вера, надежда и вера.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.

0: Esto es tremenda descarga.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

такая вот песенка про душегубов, на самом-то деле, она сменяется другой песней, которая вот посмотрела, что же означает вот эта вот песня, которую очень многие не любят, особенно мои подписчики. Ярослава, у вас нет вкуса! Да что вы! В общем, оказывается, строчка из этой песни отсылает к 67-й улице Филадельфии. Роллов захотелось. По другой версии, это отсылка к росту известного баскетболиста. Сейчас я закончу мысль. Полли. Кстати, на вечеринке «Ночь и летний бал» королева вечеринки стала как раз-таки Полли. Ну, Полина. Короче, просто классная песня. Погнали!

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Девчонка с обложки. Я тут решила посмотреть современные параметры красоты у девчонок. Вяшалка для одежды. Вобла, как только нас не называли. Ну, модель у себя, конечно, не приписываю. Рост, в общем, 170-173. 90-60-90 должно быть. Размер одежды 40-42. Так, что там сколько? 90-60-90. То есть наверху должно быть 90. Вот 10 не попало. Причем ни одной!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: подвигу солдата сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире Бимрадио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Проект знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры. Это люди с Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки наших бойцов в условиях проведения специальной военной операции. В рамках проекта «К подвигу солдата сердцем прикоснись» волонтеры расскажут, как их патриотизм, самоотверженность и стремление помогать – стали для многих ориентиром, который позволяет воспитывать новое поколение, способное любить свою родину. Мы сегодня продолжим говорить о больших добрых делах, которые совершаются по зову сердца. И сегодня у меня не один, а сразу два гостя. Это Иван Хомяков и Марат Сайфуллин. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Можно как-то посмелее говорить. Да, не бойтесь, я вообще от вас далеко сижу. И сегодня вы расскажете о том, что у вас есть группа. Да, первая в России группа, состоящая из ветеранов специальной военной операции. Ну, давайте расскажите сначала, как она называется, как давно существует ваша группа и как вы вашим творчеством поддерживаете ребят в зоне СВО.
3: А, да, наша группа называется «Добробат». Это сокращение, наверное, от добровольческого батальона, но, как нас еще любят называть, да, батальон добра. Существуем мы без малого 2 года, и за это время наша группа засветилась уже на различных крупных фестивалях, различных крупных площадках крупных городов. Также помимо этого проводим огромное количество уроков мужества, посещаем школы, посещаем учебные различные заведения, такие как колледжи и высшие учебные заведения, общаемся очень много с молодежью, общаемся очень много вообще с населением в целом, и, конечно, да, обязательно ездим за ленту к нашим братьям по оружию, к нашим товарищам, поем для них наши песни. И тем самым показываем, что о них здесь никто не забудет, пока мы здесь.
2: А что значит уроки мужества?
3: Ну, уроки мужества, знаете, это такая упущенная в свое время патриотическая направленность в воспитании молодежи. То есть можно сказать, что это уроки патриотизма. Мы приезжаем к детям, мы общаемся с ними, отвечаем на их вопросы. И, в общем, и в целом рассказываем, как нужно любить родину.
2: А сколько человек в вашей группе?
3: Сейчас нас 2 человека, да? Но это те, кто находится на сцене. А так у нас есть и административные всякие там человечки, да, которые нам помогают все организовывать. А если разговор идет о каких-то живых, да, концертах, то есть живых выступлениях, то плюс 4 музыканта.
2: А как вообще начинался ваш путь помощи бойцам? Марат, может, вы тоже расскажете?
4: Путь помощи бойцам, то есть с 22 года мы выдвинулись за ленту и до недавнего времени добровольцами, до недавнего времени находились там, и сейчас ввиду состояния здоровья мы здесь, но мы продолжаем сердцем и душой быть там. Что, в принципе, мы и воспеваем в песнях и передаем людям то тепло от бойцов там, сюда, и от людей сюда, ну, как мост, получается, туда бойцам.
3: Отсюда везем тепло нашим пацанам.
4: Да.
2: А как вообще возникла идея, кому пришло в голову то, что можно создать группу, ездить выступать, помогать, поддерживать? Вам, Иван, да?
3: Да, вообще такая идея, она возникла не спонтанно, да, то есть когда мы еще находились там, в зоне проведения специальной военной операции, я для наших ребят пел песни, там была у нас гитара. Вообще гитара у меня появилась в руках там, в 10 лет. И я с ней не расстаюсь по сегодняшний день, естественно, и там это меня не обошло стороной. Да, и первая песня была написана, что называется «В окопах». То есть, когда я был там, находился там, исполнил, записал, написал, исполнил вот эту песню, а называлась она «Ветераны». Это песня про наше подразделение, в котором мы с Маратом отстаивали честь и достоинство нашего государства. И после этого уже, после завершения контракта, вернулся домой и написал еще одну песню. «Добровольцы Донбасса» — это песня, которая прозвучит, надеюсь, сегодня у нас здесь в эфире.
2: У нас все заряжено, у нас все готово.
3: Да.
2: Я хотела спросить, вот вы сказали, то, что песни придумали в окопе, я правильно услышала?
3: Да, то есть первая песня была написана именно там, когда я находился в зоне проведения специальной военной операции.
2: Расскажите, вот есть же вот песня «Бьется в тесной печурке огонь». Но она под... Да. Песня, да. А вот как у вас происходило? Сначала слова, потом музыка? Или оно все одновременно? Вот вы сидите, аккорды, и сразу слова рождаются?
3: Нет, знаете, здесь тоже, наверное, это прямо из детства откуда-то идет. Я любой стих какой-то читаю, да, и он у меня не читается, а поется. То есть музыка сама каким-то образом ложится на стихи, и у меня любой стих абсолютно я читаю как песню.
2: А вот вы встречаетесь с бойцами. Где в основном вы с ними пересекаетесь? То есть вы даете концерты, наверное, это какие-то госпитали, да? А где, как они себя чувствуют, как они реагируют на ваше выступление?
3: Да, знаете, есть такая история. То есть когда мы отправлялись за ленту, да, в зону управления СВО, мы ехали туда уже с готовым своим репертуаром, со своими песнями. И я поставил себя на место наших ребят, да, то есть я тоже когда-то был реально на их месте. И мне казалось, что если бы ко мне приехали ребята, да, и плюс еще с таким репертуаром, то мне бы, наверное, не зашло. Но отнюдь как раз-таки все наоборот. А ребята нас очень сильно поддержали, ребята подходили к нам, благодарили и говорили: пацаны, просто вам огромное человеческое спасибо. И я понимаю теперь их, да, то есть мы действительно создаем для наших братьев, для наших пацанов здесь надежный тыл своей музыкой. То есть своей музыкой мы объясняем не только молодежи, да, объясняем населению в целом, что такое специальная военная операция, насколько это тяжело, насколько тяжело нашим ребятам выполнять ежедневные какие-то задачи.
2: Иван, а есть ли такое, то, что к вам обращаются бойцы со своими стихами и говорят: а вот мои стихи напишите, пожалуйста, на них тоже песню. Есть такое?
3: Да, это не редкость. И, к слову говоря, не только бойцы нам стихи отправляют, наш слушатель, да, там стабильно раз в неделю кто-нибудь присылает стих и просит написать музыку под этот стих. И как бы дарят нам эти стихи. Типа говорят: ребят, хотите, напишите, ну, сделайте песню из этих стихов. Но пока у нас еще у самих написано достаточное количество стихов, и хотелось бы, конечно, хотелось бы в первую очередь свои стихи, да, превратить в песни, записать их.
2: А вот скажите, а что вас вдохновляет? Откуда вы берете новые тексты, новые мелодии? Нет ли такого, что... Ну вот что является вашей музой?
3: Знаете, здесь все происходит довольно легко. Почему? Потому что нам в наших песнях, мне в моих песнях, не приходится придумывать. То есть все песни, которые сейчас написаны мной, по-моему, мне сказали, да, что я автор слов и музыки группы «Добробат». Все песни, которые я пишу, они все взяты из жизни. То есть придумывать ничего не приходится. Я просто вспоминаю какие-то моменты, какие-то яркие события. Рождается фраза, рождается сразу мелодия какая-то, музыка. И это все обрастает дальше уже.
2: А у вас песни только в миноре или есть еще мажорные?
3: О, вы знаете, вот сейчас у меня в такой тупик ставите, музыкального образования у меня нет.
2: Хорошо, они грустные или есть веселые?
3: Конечно, есть и веселые, да. У нас есть песни и действительно о тяжелых трудовых буднях солдат. У нас есть песни о любви, у нас есть песни веселые и грустные, и всякие разные, но с одной поправкой, что так или иначе они все соприкасаемы с тем, что мы пережили, находясь там.
2: И вот еще такой вопрос. Есть люди, которые хотят помогать, но не решаются. Что бы вы хотели им сказать, может быть, пожелать? Как вообще начать помогать? Марат, давайте с вас начнем.
4: Я считаю, что если человек хочет помочь, он не должен себя ограничивать и останавливать на том, что он хочет сделать. В любом случае, смотря кому и чем помогать, конечно, Но если относительно тому, что помогать СВО, допустим, помогать людям здесь, волонтерская какая-то деятельность, это должно быть. И вот с течением какого-то периода времени я понимаю, что в русском народе это в крови живет. Это живет в нашей культуре, в наших людях. Поэтому я считаю, что добро, оно должно быть, оно должно восторжествовать в любом случае.
3: Да, и пусть, может быть, это прозвучит действительно каким-то призывом, но, ребят, если хотите помочь, найдите возможность, помогите. А наша страна, наши ребята нуждаемся в помощи, да? Все нуждаются в помощи. Сейчас тяжелое время.
2: Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Иван Хомяков, Марат Сайфуллин, группа «Добробат», первая в России группа, состоящая из ветеранов специальной военной операции. Прямо сейчас мы послушаем вашу песню. Спасибо, что вы к нам пришли. Ребятам передавайте большой привет и, конечно, будем слушать, знакомиться с вашим творчеством.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Гороскоп на Бим-радио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, возможно, вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода – это причина. Тельцы, ваши мечты неплохо заработать, близкие к исполнению. Однако помните, что действовать нужно быстрее. Близнецы, отмените встречу с друзьями и дальнюю поездку. Вам надо больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами гордятся. Львы, этот день создан, чтобы тратить деньги. Это победит накопившийся стресс. Девы, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, сначала подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей натуры будет стремиться к спокойствию, другая – требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но не помогайте против воли и вообще. Оцените адекватно, кто именно нуждается в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы, чтобы утихомирить нервных коллег, может начальство. Жизненный опыт вам поможет. Козероги, наступил день для восстановления сил. Проведите его в полной тишине и покое. Водолеи, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. Рыбы, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, чистых мыслей и красивых слов. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
6: Из 100% оценки только 10-20% реальной информации. Остальные 80-90 окраски мозг добавляет на основе ваших собственных убеждений. Поэтому живите свою лучшую жизнь и пишите ваши приветики. +7 9272 42 102 8 Макс, телега, ну и, конечно, приложение Бим-радио. Лучшая жизнь!

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну что, всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Это программа «Привет, приветов». Время 21.03. Это значит, у нас с вами целый час на общение. Вы пишете ваши приветики в наши мессенджеры, в наше приложение, которое прекрасно работает. А я буду исполнять ваши музыкальные заявочки. Напомню еще раз. +7 9272 42 102 8. Может быть, даже звоночек приму сегодня. Соскучилась по вашим прекрасным вечерним голосам. Ну, давайте только романтично все у нас сегодня будет. Я не про музыку, я про голоса, конечно же, и ваши хорошие слова. Итак, хочу передать привет всему Beam Radio, заказать песню «Море приветов». Я здесь уже зависла. Сказала, в смысле, все отвисло и не поняла, что за море приветов. Димочка, пожалуйста. Так, здравствуйте, передаю привет. Минуточку. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню Киркорова. Вы не поверите, Светлана, я сегодня хотела поставить Киркорова, но какая-то другая песня у меня крутилась, так какая-то старая, возможно, ваша лучшая. А, давайте, она и будет открывать... Ой, это какая-то Златослава. Давайте она будет открывать нашу сегодняшнюю программу «Привет, привет!» Всем, всей бим-болталке, конечно же, привет. Ребята, давайте жить дружно. Честно вам скажу, не захожу уже, не читаю. Просто я не успеваю. Утром глазоньки раскрыла, а там 4500. И это не про счеты в Сбербанке, а просто про ваши сообщения. +7 9272 42 102 8. Есть еще приветики. Обязательно скоро продолжим.
0: «Привет, приветов» на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: «Привет, приветов» на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Я завяжу тебе глаза,
2: и ты не будешь знать, где мы.
3: Ренат говорит, что давно песню «Шелк» не слушали. Действительно.
1: Я

0: ты на моих руках. Сгораю на губах твоих бордовым цветом. И ломай меня, как ломит сигарет.
1: Ну что, поем, что ли там?
0: Не беги,
1: пока с проводами разбираюсь. А комара, кстати, я не убила.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну вроде все починилось у меня здесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер. Это программа «Привет, приветов». Все вроде работает у меня. Сейчас проверочка связи у меня будет. Ну что поделаешь, летает тут у меня. Так, подождите, привет ваши. Сейчас быстренько все, сейчас все восстановимся. Большой привет группе «Болталка» в Макс и вам, Ярослава, от Эдуарда. Хочу услышать Ришата Тухватуллина. Я посмотрю, Эдуард, вам тоже большой привет. Всей «Болталке» тоже привет, всем привет. И когда хлопайте комаров, смотрите под ноги. Привет, родной город, любимое радио. Всем хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, Кадышеву из Зацепина. «Широка река». Ой, это с удовольствием. Не то чтобы я Ришата Тухватуллина, не с удовольствием, просто его надо еще поискать. Так, идем дальше. Ярослава, привет, у тебя шикарный голос. Поставь, пожалуйста, «Дискотека Авария», «Яркий я». Не могу сказать, что у вас шикарный музыкальный вкус. Арестант 228. Страшно представить, что это за цифры такие. Ну, это ваше дело, я вообще в личные дела никогда не лезу. И чтобы не осуждать. Так, подождите, еще такой привет. Добрый вечер, Бим. Бимка-любимка. Хочу передать всей «Болталке» привет. В частности, Ксении Сергеевне, душа моя. А вы все, что ли, рассекретились? Я что-то пропустила. И прослушать «Моби». У вас есть один трек, я слышала. У нас много «Моби», а вам какую надо? Вы напишите, какую надо, то я сейчас не ту поставлю. Я вот что-то про натуральное поставила, ну, потому что вы Денчик, она Ксения, у вас все нормально. Ярослава, привет, сори, написал. А, ничего страшного, вы все успели. Эля пишет: Ярославушка, привет, спасибо за песню. А это не мне, это Ренату спасибо за песню. Так, идем дальше. В общем, давайте так, пока у нас тут играет «Моби», я пошла разберусь со всем остальным, что вы здесь написали, и ваши музыкальные пожелания тоже обязательно учту.

0: Давайте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Айсулу.
0: Айсулу? С детишками приехала, вкусняшки нам всякие принесла. Спасибо вам огромное. Привет, можете же кому-то. У нас как раз программа «Привет-привет». Привет можете передать в прямом эфире.
1: Я вас очень люблю, ваше радио, всех ваших ведущих слушаю каждый день. И утром, и вечером. И дети мои тоже постоянно слушают, либо в машине, либо дома.
0: Знаешь, кто я?
1: Ярослава.
0: Нет, не знаю. А песенку какую поставить для вас?
1: Даже растерялась, не знаю. Ну, какую-то веселую поставьте. Ой, все-таки.
0: С веселыми у нас проблем, но что-нибудь придумаем. Спасибо вам огромное за угощение, за то, что приехали, за то, что вы с нами.
1: Да, всем хорошего вечера. Спасибо.

0: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Так себе. Ты моя. А, текст надо послушать. Ярослав, вкус у меня нормальный, просто попросили заказать. А для кого?

0: Назовись-то уже ею в конце-то концов. Просто в джунгли нырнул.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
0: Айсулу, кстати, нам привезла пахлаву. И знаете, есть такая песня: «Я буду любить, даже если ты будешь жирная». Вот это вот, если вы будете нам привозить каждый день что-нибудь, его нам слушатели привозят, и вот мы все будем жирные. А говорят, что пухленькие люди, они добрые. Не знаю, я бы злилась на каждую жиринку на своем теле. Но, Айсулу, спасибо большое, завтра слопаем, сегодня уже поздно. Милая А... Хочу передать, то здесь не знаю, а случайно затесалась или нет. Ну, давайте алфавит мы изучаем с А. Милая А. Завтра будет милая Б. Потом будет милая В. Ну да ладно. Милая А, хочу передать привет тебе, дорогая, всему Бим-радио, своему лучшему другу Исламу, который сейчас болеет. А. Ислам. Димочка написал ваше имя с маленькой буквы. Болеет. Выздоравливайте, кстати, Ислам. Болеет. Заказать песню «Море, привет». Я не понимаю, что это за песня, честно вам скажу. Привет, море, привет, добро. Это же не добро поют, наверное, море, привет. Эти Гаязов Бразерс, наверное.
2: Вы меня все за...
0: Ильяс. Ильяс машет ручкой. Извините, это комар. Он улетел. Так, сейчас я разберусь, в общем, там у нас Кадышева на подхвате. Сейчас я к вам вернусь.
1: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Здравствуйте, Ярослава. Можно, пожалуйста, группу «Беовульф» с песней «Феникс» с вашим подпеванием? Я постараюсь.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ярослава, вы под чем? Я под хорошим настроением. И я еще... Ладно, я не буду там... Хорошо хотела пошутить, а в принципе, когда я шучу, хорошо, вы абсолютно правы. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сделаем вид, что ничего не было. Это наши мессенджеры, куда вы можете писать ваши приветики. Кстати, комара так и нет, но зато он меня цапнул. Представляете, какой-то комар? Какой-то там. Ладно, привет, родной город, любимое радио. Здравствуйте, ваш привет я уже прочитала. Сейчас, привет, Бимка, любимка, вас беспокоит. Вас беспокоит. Здесь хочется уже трубку, да, положить, но нет, это программа «Привет, приветов». Любимка, вас беспокоит из Z-Energo. Наши едут в командировку ставить опоры и светильники. Передайте привет Антону и Данилу Мастеру и поставить песню «Я русский шаман». Обязательно прозвучит. Мы делаем вам свет в конце тоннеля. Валерий нам написал. Валерий, спасибо вам большое. А можно к вам с личной просьбой? Так. Привет, Ярослава. Песенку из мультика какого-нибудь, пожалуйста. Знаете, я хорошие мультики вообще никогда не смотрела. Уточните вот на всякий случай. Добрый вечер, любимая Ярослава. Здравствуйте, спасибо. Можно что-нибудь из нового альбома «Баста»? Слушайте, я не знаю что-нибудь. Напишите, что там из нового альбома и что там из мультика. Доброго вечера, любимая радио. Добрый вечер, Ярославушка. Передаю привет всей болталке. Ребята, вы замечательные. А еще передаю привет близкому моему сердцу человеку Денису. Он же Денчик. Он же фанат песни про Феникс. Сдала, короче, я вас, Денчик. Наконец-то еду домой. Денчик, у вас там все готово, она едет домой. Поставьте, пожалуйста, песню «Половинка моя». Давайте вам Денчик поставит. Это романтичная композиция. Я могу вам что-то более такое, знаете, поставить. Привет, Ярославушка, привет всем таксистам, всем жирного кафе. Во! Смотрите, кэфы пахлаву не едят, но они будут жирные. Давайте все, что вот есть в мире жирного, это будут кэфы. Но только после того, как Ярослава доедет домой. Антон, как вам мое предложение? И песня какая-то там, я посмотрю. А пока у нас, кстати, шаман, я русский. Обожаю.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8. И вот тут Антон говорит, всем жирного кэфа. Я, значит, тут говорю, давайте после того, как я домой приеду. И Антон говорит, если жирно будет, я довезу. А если я жирная буду, довезете? Пока Антон думает. Добрый вечер, всем привет. Можете поставить медляк? Давно не было. Мне очень жаль, что давно не было. Медляк я для вас поставлю. А можно зайти к Казанову до рассвета? Для Денчика от Ксении Сергеевны. По-моему, я все сказала, что могла. Если нет, Ксения, Денчик, поправьте меня. Я посмотрю, есть ли это у нас песня. Привет, Бим, добрый вечер, Ярослава. Можно, пожалуйста? Ну куда, конечно. Давайте я не буду говорить, что вы заказали. Просто скажу, что Макс заказал песню. Я обязательно в процессе эфира расскажу, что это песня от Макса. +7 9 2 7 2 42 102 8. Ну, как будто от приложения, да, песня? Или от Марса? Сейчас, подождите. А Марс как будто от шоколадки, да? Подождите. Я потеряла. Нет, от Макса. От мужчины по имени Макс. Леночка, солнышко, улыбнись. От Раиля. Леночка, солнышко, не будь тучкой, улыбнись. Кстати, по плану у нас песня «Градусы, пацаны». Кто-то заказывал, уже потерял это сообщение. Вот, исполняю.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Именно с этой песни я начинала свои эфиры, казанские эфиры.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ой, уже? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Очень быстро прошел этот час практически. Я зачитываю ваши приветики, которые вы пишете нам, наши мессенджеры. У меня фобия комариная, он где-то здесь. Я с ним разберусь. Добрый вечер, Ярослава. Так приятно слышать твой задорный голос. Огонь! С сыном сейчас пришли домой, и он мне... Там сейчас самая голосистая девушка! Про других еще говорят, самая такая, вот такая, там, тут, там у нее. А я голосистая, тоже, знаете, неплохо. Передаю привет всем слушателям любимого радио. Вот, кстати, у вашего сына хороший вкус, Гульнарочка, я вам хочу сказать. А есть песня Лепса «Зараза»? Нет такой песни у нас. Болталки, привет, Гульнара добавляет. Гульнара, она у нас главная, она отвечает за холодный горячий цех в болталке. Вот, все, всех познакомила. Так, вечер добрый, Ярослава. Передайте привет моим родным и замечательной девушке на Мазде. Номер 393, она. Нормально. Поставьте песню «Прекрасная далекая» ремикс от вашего слушателя Серого. Хорошо, посмотрю. Ремикс от Серого. Так, у Ксении, значит, песня Сати Казанова «До рассвета» обязательно прозвучит. Привет, Бим, Ярослав. Мы едем с дачи. Поставь песню из своей коллекции.
2: У меня из коллекции только сережки, бусы и кольца.
1: Кишка Сергей. Киска Сергей вас привыкла называть. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Посмотрю, что можно поставить из моей коллекции. Там обычно все самое... Не лучшая. А вот эта песня от Ксении Сергеевны для Дынчика. А Дынчик ждем ответку.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Помните, я сказала, что Макс заказал песню? Я пошла чаек поставлю. Спасибо, Макс, за эти 3 минуты.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаю зачитывать ваши приветики. Не так много времени у нас с вами осталось. Жизнь так коротка, кайфуйте. Ну ладно, по-другому в следующий раз скажу. +7 9 8 2 42 102 8. И вот Серый, который написал: поставьте песню «Прекрасная далека» на девушке, на Майе, которая ездит на Мазде. А на чем ездите вы, что она такая от вас раз на этой Мазде и в «Прекрасная далека»? Ну, если не секрет, конечно. Песня, кстати, заряжена уже вот сразу после прозвучит. Денчик говорит: я проиграл, уступаю Ксении Сергеевне. Делать с ним что хотите, Ксения Сергеевна, он на все согласен. Она победила меня. Что, вы там мертвым притворитесь, что ли, Денчик? Что дальше будете делать? Расскажи, мне так интересно вообще. Ярослав, поставь... Боже, я не так прочитал. Песню «Ман». Здесь так написано. Ладно. Я не очень поняла, что это за песня, но ладно. Так, спокойной ночи тебе, Ярославушка, наше солнышко. Приятного аппетита. Подождите, мне спать лечь и поесть. Приятного аппетита. И давай, ты устала, наверное. Домой иди, завтра тебе, наверное, на работу. Но хочу отдать вам должное, Дима. У вас перед всеми словами «наверное» есть запятые. До и после. Прям вот... Комара, кстати, еще не хлопнула. +7 9 8 2 42 102 8. Кстати, еще для киски Сергея нужно песню поставить. Песню «Ман». А пока у нас вот ремикс. Я не знаю, это ремикс или нет. Но она просто прекрасная песня.
2: Голос утренний в серебряной росе.
1: Отстает.

0: «Привет, приветов» на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Недолго думала, что поставить для киски Сергея, который едет с дачи, на которой он выращивает прекрасную клубнику. А почему захотелось именно это послушать?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Гульнара, прям успели залететь. Как раз хотела сказать вам всем спокойной ночи, кому-то приятного аппетита. Помните, что жирненькие люди тоже должны быть среди нас, чтобы было на кого опереться в сложной ситуации. Так, а на сегодня вам говорит до свидания. Завтра услышимся в рамках вечернего шоу «Трубим». Спасибо вам огромное за то, что вы провели этот вечер здесь, на Бим Радио. А, кстати, вот вам тоже еще мудрость вечера. Чё? А что? Так, не та, конечно, не ту песню, говорит, вы поставили, но тоже зашло. Спасибо. На протяжении многих лет Бим Радио одно из лучших, начиная от ведущих, и здесь прям перечислили. И теперь вы. Спасибо. А, все, я пойду довольная такая. А, подождите, Серый, вы меня сбили. Я вам мудрость хотела сказать. Мудрость сегодняшнего вечера. Кто рано встал, тот к обеду не отечный. Поэтому вставайте завтра рано. Утро мэны будут уже вас встречать здесь с 7 утра. Ну, а далее по плану, далее по списку. Я же говорю вам всем спокойной ночи. До свидания. Всех люблю, всех целую. По традиции скажу, берегите себя. И, конечно же, меня зовут Ярослава. А, сейчас вот один трек попрыгайте, чтобы отеков не было, а потом спадки.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио – первое в Казани.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.
3: Ведь в поле пыль, подними стекло.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: выше.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на «Бим-радио».

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
2: Лето на любимой волне.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.